0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Hot Radio.
1: Radio station.
0: St. Petersburg.
2: Четыре часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Ватсон, посветите мне, пожалуйста.
3: Вы ничего не замечаете?
4: Силы небесные.
3: Вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ. Он, оказывается, тоже Баскервиль.
1: Моторадио представляет.
5: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. И это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, прежде чем мы все хором будем зажигать костры рябины, переворачивать календарь 3 сентября, сейчас мы споем другую песню. Вот и лето прошло. Да, вот сначала идет эта песня, потом уже Шапутинов день. А давайте просто подведу итоги лета какие-то свои, потому что сезон у нас еще не закончен, хотя погода, конечно, оставляет желать лучшего, как, в принципе, не самое жаркое и не самое сухое лето в Петербурге за последние много лет случилось. Не могу похвастаться ярким, насыщенным сезоном уж слишком, но, в принципе, он у меня был, и он продолжается. Ну, давайте просто про лето поговорим, что было хорошего, что было... Ну, давайте только о хорошем, плохом мы не будем говорить ни в коем случае. Потому что моя программа, в первую очередь, щебетательно-развлекательная. Я не хочу вам никакие плохие новости, грустности рассказывать. Давайте только о хорошем. Ну, что было хорошим лично для меня? Поговорим о мотоциклах, в первую очередь, что, конечно же, да. Я в полной мере испытала свой мотоцикл легендарной индийской марки, о котором, я думаю, что скоро вам буду очень много рассказывать. Но это такой спойлер, внимание, посмотрим, что будет. В общем, мой мотоцикл совершенно классический, совершенно небыстрый, вальяжный, подарил мне, в общем-то, такое удовольствие от езды за рулем. То есть, как говорится, могу сравнить его только, наверное, с КТМ Дюком, моим бывшим мотоциклом 390, и 200, ну, 200 слабоват был, конечно, то есть для моего второго сезона он подошел отлично, а на третий я уже скучать начала. Что касается КТМ Дюк 390, мотоцикл идеальный, мотоцикл классный, но просто я поменяла стиль и в какой-то момент с ним рассталась. Также в этом году я попрощалась с мотоциклом Гусь 390 BMW. Ну, вот как бы BMW-шник я в душе, и, наверное, когда-нибудь я все-таки куплю себе автомобили этого легендарного бренда, может быть, даже электрический, смотря как вы, друзья, будете помогать мне зарабатывать деньги, там, на создание книг, сценариев и так далее, и прочее, прочее. Не забывайте о том, что несмотря на то, что закажущееся всемогуществом с нейросети, которая не является никаким искусственным интеллектом, ни в коем случае, человек нужен все равно. Человек, который будет создавать идеи, креатив, а не повторять одно и то же, воровать чужой креатив, как бы чужое творчество. Я очень против использования нейросети в искусстве. Оно и так у нас часто на обе ноги хромает. Вот, ну да, отвлеклась, ребята, в сторону, извините, пожалуйста. Короче говоря, мотоцикл мне нравится, мотоцикл приятный, Hunter 350 модель, он меня порадовал. И, конечно же, состоялось знакомство с клубом единомышленников, причем это не тот клуб, в котором существует обязательное ношение цветов, обязательное присутствие на всех мероприятиях, строгий президент, вот, иерархия, взносы. Я никого не хочу, друзья, обидеть. Многим нравится быть в таких вот именно серьезных мотоклубах. Это их выбор, это их жизнь. Я уважаю многие мотоклубы, я дружу с мотоклубами, и пусть каждый делает свое дело. Но мне нравится наш клуб, потому что это просто дружеские встречи. Хочешь, приезжай, хочешь, не приезжай. Ничего платить не нужно, никому подчиняться не нужно. Просто вот люди объединились по принципу: у нас мотоциклы одной марки. И люди очень приятные, очень спокойные, очень добрые. Всем, кто меня слушает, хочется передать привет любителям легендарной индийской марки. Вернемся к этому разговору позже. Ну вот, что еще интересного? Ну, конечно же, да, было путешествие в Карелию именно с этими новыми друзьями. Очень понравились места, красивейшие дороги с серпантинами, которые подарят настоящий кайф райдерам уверенным. То есть, если вы уверенный мотоциклист, вам нравятся все эти повороты обходить, Вы просто там кайфанете от красоты, от сложности, ну, не сложности, а от интересного. От интересной именно дороги, которая не прямая, она прям такая очень разнообразная, с горками, с подъемами, с красивейшими, интересными поворотами, как плавными, так и довольно резкими. То есть город Петрозаводск мы посмотрели, побывали, сортовали, в рифму сказала, и что еще там было? Кивач, водопад посетили, парк Гирвос, очень интересно, советуют маршрут. Если кто-то хочет золотой осенью прокатиться в Карелии, могу вам в личку скинуть интересный классный маршрут. Обращайтесь, пожалуйста, пишите. Вот. Ну, конечно же, 6-й фестиваль Балтик Ралли прошел в Выборге. Я его впервые в жизни, друзья, посетила именно за рулем своего мотоцикла. Не двойкой, не на машине, не на электричке, а именно посетила его на мотоцикле. Очень понравился пятничный мотопробег на поле Пасхина. Мотопарк мира очень интересно было. То есть спасибо отцу Вячеславу, спасибо Александру Дрозденко, губернатору, спасибо, конечно же, всем организаторам Балтик Ралли. То есть, ну, про Балтик Ралли я уже делала отдельный выпуск, не буду 50 раз повторяться. Ну, как всегда, скажу, что было круто, и это, как обычно, был яркий, классный, мощный фестиваль, который мы любим и ждем каждый год. На Питер Мотофест, организованный, собственно, довольно уважаемыми людьми, в том числе Максом Дедом, я не попала из-за своих каких-то, может быть, личных амбиций, потому что сначала меня рассматривали как ведущую, потом перестали рассматривать как ведущую. Друзья, не надо меня переставать. Рассматривайте меня. Я, в общем-то, имею опыт проведения мероприятий, может быть, не таких огромных, но, по крайней мере, я не боюсь публики и за словом в карман никогда не полезу. Ну и плюс у меня были свои дела в эти выходные. Ну вот моя подруга Мотонелли побывала, правда, только в пятницу, но ей понравилось, сказала, что фестиваль был на уровне, что было круто, интересно, что были звездные группы. Я, честно говоря, тех групп вообще не знаю, потому что это что-то молодежное, но я немножечко отстала, наверное, в плане музыки от жизни, потому что я застряла в эпохе хорошей музыки, которую мы слушали там в 80-х, 90-х, в нулевых и даже, в общем-то, 10-х. Но фестиваль хвалит, говорит, интересно, посмотрим, возможно, мероприятие приживется, и оно будет ежегодным. Я в следующем году обязательно его посетила бы. Что еще было хорошего? Да, не знаю, просто было лето. Мы сплавились на диване по реке Оридж с друзьями. Ну, вот было мне интересных несколько мотопробегов с тем самым моим любимым клубом друзей. Ну, в общем, так-то как-то лето и провели. Надеюсь, что все-таки сентябрь передумает и будут хорошие прогнозы. Еще покатаемся на мотоциклах. Очень хочется, прям вот жду, что еще какие-то будут поездки. Хочется еще докатать, конечно, полностью сентябрь. И обычно я, друзья, ну, последние годы, в общем-то, докатывала и октябрь, потому что погода позволяла. В этом году посмотрим, будем поглядеть. Вот я желаю всем хорошего окончания сезона, который еще продолжается. Катайтесь безопасно, катайтесь аккуратно. Уже маленькие анонсы пошли. 26 сентября открываем заново поэтический сезон «Бронзовый век поэзии и прозы». Будет мероприятие в стиле Гэтсби в квартире 8 в ресторане на Марата. Все подробности у меня будут на страничке. И маленькое такое старенькое стихотворение. Я его очень люблю, на самом деле, про завершение лета. Вот и все, закончилось лето. И все, что в нем было с нами. Мы когда-нибудь вспомним об этом. Это время вернется с нами. Уходящее чувство победы. Торжество зеленого бала. Мотоциклы, велосипеды. Лето. Вечно тебя так мало. Ну, какое бы оно ни было, все равно оно вот такое наше лето. И мы его, конечно, очень любим. Ну, а на сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
6: Запутанная история.
7: Как это верно, Ватс?
8: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
9: Вы слушаете моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1651 году от Рождества Христова, не спросив ни родительского, ни Божьего благословения, не принимая в расчет ни обстоятельств, ни последствий, 19-летний Робинзон Крузо всходит в гулле на борт корабля, который отправлялся в Лондон. Первое же плавание Робинзона станет пророческим. Корабль на восьмой день попадает в жестокий шторм, затонет на Ярмутском рейде, а капитаны моряки спасутся лишь благодаря помощи легкого суденышка, которое спустит вовремя шлюпку. Спустя 8 лет, день в день, Крузо отплывает на судне вместимостью около 120 тонн с грузом колониальных товаров. На нем 6 пушек и 14 человек экипажа, не считая капитана, Юнги и самого Крузо. Если бы он только знал, что ждало его впереди. Слушайте наставления старших. Иначе ваша судьба может стать еще более печальной, чем судьба бедного Робинзона. А так вообще всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. You're listening to Best.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «В уме и вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
3: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует. С 24 августа по 11 сентября 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Цель данного мероприятия – напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пешеходам и пассажирам. Очень важно напомнить детям об основных правилах безопасного поведения на дороге, обсудить все дорожные ситуации и ловушки. Самое главное – всегда демонстрировать детям положительный пример законопослушного поведения на дороге. Госавтоинспекция напоминает водителям быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи остановочных пунктов, образовательных учреждений, жилых зон и дворовых территорий, быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге. Специально для Моторадио, отдел пропаганды Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио.
3: Classic rock station. We wouldn't remember a thing.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Помог же тебе опыт предыдущих мастерских? И уже вот когда вот эту собирали, то что-то ты уже сделал, работу над ошибками, или там вместе с Павлом, и как-то что-то учли. То есть какие-то вещи, например, должны быть обязательно, на ваш взгляд, и они у вас там образовались, там, я не знаю, там какой-нибудь сверлильный станок, вот он по жизни должен быть всегда. А какие-то штуки оказались, ну, не очень такие нужные, и вы, соответственно, их там, ну, у себя не построили.
2: Да, конечно, оптимизация была. Блин, самый банальный пример, по тем же самым инструментам, по тем станкам, какие нам нужны, какие не нужны. То же самое, что монтажный станок. Мы знаем, что вот эти бренды хорошо работают, зачем нам другие? Эти бренды можно обслужить, на них можно купить расходники, вот оптимально. Там с инструментами есть некоторые инструменты, которые вообще тебе не нужны. Да? Ты можешь купить, им будут красиво лежать на полке, кучу денег отдашь. То есть с инструментами, с ведением клиентов то же самое, да, как правильно вести базу, тоже переделать, потому что до этого у нас были эксперименты, мы нашли идеальный способ, так удобнее для клиента, так удобнее для себя, все можно отследить, все можно проверить, ну и да, оптимизация максимальная была.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Real Rock Music.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Мотособытия недели.
3: Анонсы мероприятий.
1: На Моторадио.
4: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Моторроссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Что ж, вот и еще одна неделя пролетела без следа. Погода, тем не менее, порадовала и позволила покататься вполне комфортно. Ну а на наступившей неделе, напомню, начинается календарная осень. Лето кончилось. Увы, это так. И время, как всегда, пролетело совершенно незаметно. Конечно, в сентябре обязательно будут еще теплые деньки, ну и, конечно, еще будет время покататься. Однако времени становится все меньше. Поэтому цените любой теплый день, стремитесь не терять времени на покатушки. Ну а что касается погоды на этой неделе, то неделя будет относительно теплой, однако дождливой. Пока наиболее сухими днями ожидаются вторник и четверг. Кстати, на этой неделе нас ждет 1 сентября – День знаний и начало нового учебного года для всех студентов и школьников, с чем я их и поздравляю. Ну и, конечно, нас ждет 3 сентября, когда необходимо будет перевернуть календарь и наблюдать за горящими кострами рябин. Не забудьте кинуть пару приколов друзьям в этот день. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 2 сентября в среду состоится очередная встреча-прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Ну а старт колонны запланирован, как обычно, на 21:00. Конечно, в случае плохой погоды обязательно следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Ну а также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок получит случайный участник встречи-прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 3 сентября в четверг общественное движение «СКИФ» устраивает очередной день доброй крови. Напомню, что предварительная запись на это мероприятие обязательна. Ну а в рамках мероприятия всех приглашают сдать кровь в первом меди на отделении переливания крови. Адрес, напомню, улица Льва Толстого, дом 19, корпус 53. Само мероприятие пройдет с 8:30 до 11 утра. Ну и отдельно обратим внимание, что для мотоциклистов действует бесплатная парковка на территории. Сдаемся, как обычно, для маленьких пациентов в клинике НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. На месте, кстати, сразу можно встать в регистр доноров костного мозга. Ну а кто не может, не готов быть донором крови, может поучаствовать в сборе канцелярии и нужностей для сундучка храбрости для детей. Доноры тоже могут принять в этом участие. Запомните, сдавать кровь – это не только доброе дело, но и полезное для своего организма. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 4 сентября в пятницу в клубе «Даглас» по адресу Финляндский проспект, дом 1, состоится концерт «George Michael Superhits Tribute Show». СПБ Tribute Show приглашает вас на уникальный концерт, посвященный творчеству одного из самых успешных британских поп-певцов, поэта и композитора, обладателя двух премий Грэмми, чьи диски разошлись миллионными тиражами по всему миру, Джорджа Майкла. Это не подражание, а бережное погружение в музыкальную вселенную артиста. В программе вечера обязательно прозвучат всеми любимые хиты. Ну, а также другие знаковые треки, ставшие саундтреками к жизни миллионов. Количество мест, кстати, ограничено, поэтому не пропустите вечер, где оживает музыка Джорджа Майкла. По мне, так это отличный план для романтического вечера. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. 5 сентября в субботу на крыше Roof Place по адресу Кожевенная линия, дом 30, пройдет концерт «Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром». Легенды русского и мирового рока из репертуара культовых музыкантов прозвучат в исполнении симфонического оркестра «Олимпик Оркестра» на крыше у залива. Вся романтика Санкт-Петербурга на одном концерте – лето, крыша, закат солнца и море отличного рока. В программе хиты из репертуара Deep Purple, Depeche Mode, AC/DC, Nirvana, Queen, Metallica, Rammstein, Король и Шут, Сплин, Мумитроль, Чижико, Жуки и многих других рок-звезд отечественной и зарубежной сцены. Два часа драйва, восторга и любимых композиций в исполнении профессионалов своего дела. Продолжительность концерта 2 часа без перерыва. По мне, так это отличный повод насладиться красивой музыкой на крыше Roof Place. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже начали собирать участников проекта «Мотоадаптация 2027 сезона». Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться в мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по нашему проекту. Ну, а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости! Что ж, на этом все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург, на Моторадио.
1: Вы слушаете Мото.

0: Артмотогараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Скоро все начнут хранить мотоциклы, искать где. У нас это сегодня основная задача, рассказать об этом. Услуга, да, совершенно правильно, да.
2: Да, вот у нас до конца августа, до 31 числа, акция «Сниженная цена». Все зависит от категории мотоцикла или транспортного средства, потому что в целом можно и мотоциклы, и велосипеды, и гидроскутеры, и лодки, и квадроциклы у нас. Вот, а у нас огромный ангар, в Колтушах достраиваем уже, там несколько этажей строим, поэтому зона хранения уже готова.
1: Сразу немножко страшно, потому что Колтуши, и я представляю, зима, знаете, такая, замерзшие такие вот поля, там замерзший охранник сидит с ружьем, и злоумышленники какие пробираются и там делают свою злоумышленную работу плохую.
2: Да нет, нет, нет, нет. Именно подземное хранение выделен один, как раз возле будки, где у нас охрана сидит с камерами там и так далее. Вообще сама территория полностью вся охраняемая, и часть территории нами выкупленная. Поэтому там все под шлагбаумами, Росгвардия, камеры, теплое хранение.
1: Слушай, извините, это где? Вот?
2: Это юг, получается. Недалеко от Кудрова. От Тамбовской 30 минут ехать.
0: Артмотогараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете. All colors of rock. Real rock music.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 424 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе 5 детей. По мототранспорту дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от души поздравляет всех участников дорожного движения с Днем знаний. Пусть учебный год принесет нашим детям много новых увлекательных открытий, радостных событий, хороших прочных знаний и, конечно же, безопасных дорог. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
4: Чем дальше в лес, тем меньше АЗС. Моторадио.
5: Его никак,
6: прямо
5: только вот.
6: Прямо
5: несуйся сбоку, если как-то.
6: Если там аккуратно пройди, то...
7: Хроники путешествий.
8: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня, и я, Наталья Луковникова. Продолжаем поездку по Тверской области. И сегодня расскажу, что я нашла вдоль дороги совершенно случайно. Напоминаю, что полезно развивать внимательность, когда ехала в деревню Ладьино, о которой я вам уже рассказала. А нашла я Троицкий храм в деревне Стружня Торжокского района Тверской области, который стоит на берегу реки Тьмы. И, соответственно, я решила посмотреть место чуть подробнее. В начале 20 века церковь, которая здесь была, она была деревянная, была центром крупного прихода, который объединял несколько окрестных деревень. И исторически этот храм принадлежал Троице Сергиевой Лавре, о чем свидетельствует жалованная грамота императрицы Елизаветы Петровны от 1752 года. Существующий же ныне храм построен в 1874 году на месте деревянного. И, как говорят, он стал настоящим украшением села. Инициатором строительства, а также тем человеком, кто дал деньги на это, выступил предводитель уездного и губернского дворянства Сухотин. А проект разработал новаторский архитектор Гребенщиков, а вовсе не какой-то, как мы с вами знаем, это бывает, московский приглашенный. Регентом Троицкого храма была мама знаменитого тенора Сергея Лемешева, и он тоже там неоднократно бывал. А еще говорят, что внутри храма есть памятная плита Поликсены Ивановны Римской-Корсаковой, жены дяди великого композитора. Но, как это и бывает обычно, в 1960-х годах храм был закрыт. Соответственно, сначала он использовался как зерновой склад, потом его частично разобрали на кирпичи, а колокольню взорвали. И вот уже в наши дни, совсем недавно, осенью 2025 года, по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, благотворительный фонд во имя святого Михаила Тверского организовал сбор средств на возрождение этого храма. И первым делом, и это правильно, расчистили храмовую территорию от сколов кирпича. То есть сейчас вокруг храма действительно выкошена и выкорчевана трава. Видимо, там работал какой-то трактор, бульдозер, потому что, в принципе, это земля. И это позволило оценить состояние конструкции, то есть что со стенами и так далее, и уже планировать от этого возможные дальнейшие мероприятия. А также проводятся благотворительные концерты. Одним из важных шагов стал проведение фестиваля «Голоса Волги», который был направлен как раз на привлечение внимания к сохранению храма и на сбор средств. И в рамках этого концерта были и выступления, и лекции, и многое другое. У храма есть группа ВКонтакте, которая так и называется «Храм в деревне Стружня». Поэтому вы можете зайти, посмотреть новости, что там происходит. К ним, кстати, тоже приезжают и фотографы, и художники, которые помогают оценить состояние храма и запечатлеть его текущий статус. И много других событий там происходит. И можно, опять же, наверное, присоединиться к работам по расчистке территории, если вы, например, живете где-то недалеко в Москве. Ну и, соответственно, можно финансово помочь, если вы того хотите. А на этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч, конечно же, на Моторадио. Всем пока!
5: Его никак, только вот.
6: Прямо несусь сбоку, если как-то.
7: Если там аккуратно пройти, то...
9: Хроники путешествий.
10: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1651 году, от Рождества Христова, не спросив ни родительского, ни божьего благословения, не принимая в расчет ни обстоятельств, ни последствий, 19-летний Робинзон Крузо всходит в Гулли на борт корабля, который отправлялся в Лондон. Первое же плавание Робинзона станет пророческим. Корабль на восьмой день попадает в жестокий шторм, затонет на Ярмутском рейде, а капитаны и моряки спасутся лишь благодаря помощи легкого суденышка, которое спустит вовремя шлюпку. Спустя 8 лет, день в день, Крузо отплывает на судне вместимостью около 120 тонн с грузом колониальных товаров. На нем 6 пушек и 14 человек экипажа, не считая капитана, Юнги и самого Крузо. Если бы он только знал, что ждало его впереди. Слушайте наставления старших. Иначе ваша судьба может стать еще более печальной, чем судьба бедного Робинзона. А так вообще всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
6: Моторадио. Жизнь в движении.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: Dura-dura-dura. We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Москва. Мото Москва представляет
19: новости автомото мира.
20: Привет, дорогие мои, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Главная новость для Мото Москвы – это состоявшийся на прошлой неделе Мото Четверг. Великолепное шоу, которое прошло на Формуле X, состоялось в рамках Мото Четверга. И я задумался, неужели за 6 лет можно так преобразить мероприятие? Ведь изначально мы собирались в начале ковида для того, чтобы погонять на мотоциклах по бездорожью, на гражданских мотоциклах, посмотреть кино и иногда пожарить шашлыки. А сейчас это стало традиционным мероприятием с оттачиванием навыков на практической джимхане и, конечно, обязательно мотокино. Но в рамках этого мероприятия проходит целая замечательная шоу-программа. Еженедельно у нас выступают какие-то артисты, ведущие, проходят конкурсы и формируется уже целая комьюнити. Обычно на такое мероприятие приезжает несколько сотен человек. Напоминаю, что проходит оно в четверг и начинается все в 5 вечера. Ну, глобально все подтягиваются где-то часам к 6, к 7 и в 9 разъезжаются. То есть это повод провести такой вот четверговый, теплый, мотоциклетный денечек. Наш бессменный ведущий Илья Алтынов, наши уважаемые партнеры и, конечно, Формула X, без которой этого ничего не состоится, все работают на один результат. И вот в минувший четверг состоялось мероприятие, которое задает практически новые стандарты проведения моточетвергов. Дело в том, что выступал на моточетверге Алексей Колесников и команда FMX-13. Да-да, это те самые летающие мотоциклисты. Прямо посреди площадки, где у нас обычно проходит мото-джимхана, был установлен огромный такой, я не очень знаю, как правильно это называется, но надувной приемник, куда приземляются мотоциклисты. И две рампы. Ну, они выглядели как рампы или как трамплины. Мотоциклисты, которые выступали, они заезжают на эти трамплины, выполняют трюки в воздухе, подлетая, ну, на мой взгляд, метров на 10, на 15 над землей. И самое главное, багги. Багги, которая выступала тоже в рамках мероприятия и выполнила несколько совершенно крышесносных трюков, таких как сальто на багги. Еще раз, багги — это четырехколесный автомобиль, похожий на большой квадроцикл с крышей. И вот на нем все и происходило. Столько зрителей, а ведущие и охрана насчитали около 2000, мы видели только на мероприятиях уровня открытия сезона. Ну а вечером, после всех мероприятий, после движухи, конкурсов, выступлений, мы отправились открывать звезду Алексею Колесникову и команде FMX-13. Звезду на аллее славы мотоспорта в Формуле на втором этаже. Я думаю, что многие из вас про это место слышали, потому что оно стало практически сакральным для всего мотосообщества. Там устанавливаются в пол, прям как в Голливуде, в рамках красивой торжественной церемонии, которую ведем традиционно я и Илья Алтынов, закладывается звезда. Церемония уже состоит из достаточно большого количества обязательных событий. В первую очередь это поздравления от обладателей других звезд. Всегда приезжают люди, которые тоже готовы порадоваться, поздравить новых обладателей своего личного участка в Формуле X на Аллее звезд. произносят торжественные слова, выступают родители, жены, даже зачастую дети, зрители. Это занимает больше часа, и все сопровождается торжественной музыкой, фанфарами, салютами, фейерверками. И все, что я могу сказать в этот раз, это было так же трогательно и так же приятно, так же и грустно, и весело одновременно. С одной стороны, человек, я и говорю, конечно, про нашу звезду, про Алексея Колесникова, посвятил больше 20 лет построению не только своей карьеры, но и всей команды FMX-13, созданию уникальных трюков и завоеванию настоящего своего места в области российского и международного FMX-мотоспорта. А с другой стороны, это некое подведение итогов, и мне вот, например, приятно, что я являюсь частью этого мероприятия на протяжении всей истории. Благодаря общим усилиям Формулы X, всей команды Мото Москвы и, конечно же, всего экспертного сообщества, нашего мотоциклетного, родилась вот эта аллея славы мотоспорта, подобной которому в России не существует, где собраны самые великие, самые известные мотоциклисты нашей страны, которые внесли самый большой вклад в развитие нашего спорта, в высоко поднятое знамя наших спортивных достижений. Ну и переходим ко второй новости. Я напоминаю, что состоялся суд по делу о гибели Добромиловой. Это фотограф, мотоциклетный фотограф, многочисленный организатор мотосафари и создатель аватарок для большого количества мотоциклистов Москвы. Так вот, напоминаю обстоятельства. На улице Большая Дорогомиловская, это та самая улица, на которой есть вид в сторону Сити. Это старинная застройка по сторонам. И Москва-Сити на горизонте. И вот именно в том месте было организовано сафари, во время которого фотограф вышел на проезжую часть. И я так понимаю, что дело было в создании уникального кадра, где она стоит на проезжей части, а с двух сторон от нее проезжают мотоциклисты на заднем колесе. К сожалению, данный кадр завершился трагически. Один из мотоциклистов не справился с управлением, приземлил мотоцикл так, что начался так называемый расколбас или воблинг. И из-за того, что была очень высокая скорость, он задел фотографа Ксению Добромилову, и она скончалась от полученных травм, к сожалению. И вот на прошлой неделе был суд. Напоминаю, что предполагаемому виновнику, это речь идет про мотоциклиста, ему избрали меру пресечения, домашний арест. Вину он полностью признал. И в настоящий момент суд, единственное, что суд был перенесен. Я слушал мнение адвокатов, говорят о максимальном сроке в 4 года за такое вот преступление, но трактуется оно как причинение смерти по неосторожности из-за нарушения правил дорожного движения. В среде московского мотосообщества мнения, не скажешь, что разделились. На самом деле все говорят, что это, конечно же, трагическая ошибка, и таких ситуаций быть не должно, все должны беречь себя именно из-за того, что такие откровенные пренебрежения правилами вождения. Я не говорю, что правила дорожного движения, а именно правилами вождения, правилами здравого смысла, они порой приводят к таким трагическим результатам. Но если оценивать поведение отстраненно, не как наших знакомых, друзей, мотобратьев, не как известного фотографа, который ради создания уникальных кадров не только на проезжую часть выходил, но и создавала шедевры, попадая в совершенно закрытые, запрещенные локации. Если не брать в расчет то, что все мотоциклисты вообще немножечко отмороженные, а все мотофотографы совершенно точно не имеют границ в создании своих творческих материалов, данная ситуация все-таки может быть истрактована как два человека, которые оба сильно нарушили то самое главное правило — летать быстрее ангела-хранителя. Организованное мероприятие, в котором все знали, куда едут, и все понимали его правила. Мотоциклист, который не справился с управлением, подняв мотоцикл на заднее колесо. И фотограф, которая вышла в центр Москвы на оживленную улицу Большая Дорогомиловская, которую сейчас зачастую называют Большая Добромиловская. Жалко, грустно и печально. Я надеюсь, что такого больше не повторится.
1: Говорит Москва.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
7: Вы слушаете Моторадио.

fame and no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки большее испытание, чем ехать...
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если
12: как-то. Если там посмотри, аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
13: а дальше, не
11: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
14: Группа «Битлз» на Моторадио.
15: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
16: «Apple Jam».
17: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
18: Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А не думали устроить показательную эвакуацию? То есть специально подставной байкер там кладет мотоцикл, и вы, значит, подгоняете автобус, там грузите, вы, публика смотрит восхищенная на это, все снимают на iPhone это дело. Вот, ну, прямо показательное выступление.
2: Показательно сделать не пытались, хотя вариант продемонстрировать был. Но мы к нему подошли чуть-чуть по-другому. Мы сделали некую экспозицию, мы поставили фургон и на нем закрепили мотоцикл, и ну, чтобы можно было продемонстрировать, как это у нас все работает, как на пару лет там стоит мотоцикл, как он туда заезжает, какие крепления используются внутри, ну и так далее. То есть мы сделали вот именно в формате экспозиции демонстрацию наших возможностей, нашего оборудования.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Санкт-Петербург.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Автоклуб на Моторадио.
2: Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио передача для любителей полноприводной жизни внедорог офф-роад для всех. А в студии ее автор и ведущий Роман Герасимов. Сегодня у нас традиционный анонс соревнований на предстоящий месяц. Сентябрь открывает такой, знаете, большой внедорожный сезон этой осени. Впереди у нас масса финалов различных кубков, чемпионатов клубных, неклубных, разных совершенно, да и в том числе чемпионаты России. А значит, нас ждет все самое драматичное, все самое интересное. Ну, давайте без лишних вступительных слов начнем. Первые же выходные дают нам представление о том, как активно организаторы приберегали свои лучшие соревнования именно на это время года. Итак, с 4 по 6 сентября в Барышском районе Ульяновской области пройдет, да не побоюсь этого слова, культовое соревнование «Куликовская битва». Я не знаю, сколько кабанов организаторы слопали при подготовке, но гонки клуба «Реальные кабаны» всегда качественные, ребята умеют, любят их делать. Большой спортивный праздник, который я вам искренне рекомендую посетить. Такое, знаете, хорошее, честное трофе. В эти же выходные в Свердловской области «Спорт Спортыч» – целый чемпионат Уральского федерального округа по трофи-рейдам. Ну, помимо привычных нам ТР-1, ТР-2 и класса «Абсолютный», будут еще и вездеходы. Все составляющие полноценной гонки с качественным судейством и впечатляющим по количеству официальных спортсменов форумом присутствуют. В ночь с 4 на 5 сентября в Красноярском крае пройдет ночная гонка «Лунапарк». А ночью, я вам скажу, друзья, все сложнее, все интереснее. Я сам много раз катался в разных гонках, в разных форматах ночью. Я вам скажу, впечатления совершенно особенные. Так что давайте отоспимся в другой раз, а пока все в сумрак. 5 сентября в Новосибирской области пройдет Кубок Нивы Клуба. В категории «Сток», «Подготовленные» и «Автомобили с лебедкой» и отдельно будет еще женский зачет. Разумеется, участвовать можно не только на Ниве, а в программе вас ждет как свободное и линейное ориентирование, так и дополнительный спецучасток. В Брянской области 5 и 6 сентября аж в 15-й раз отгремит легендарное, опять же, не побоюсь этого слова, «Ушатун Трофи». Соревнование известное, качественное и заслуженно любимое участниками. Не успели ребята, которые покатались у нас в Лунапарке, о котором мы только что буквально говорили, финишировать, как их 5 сентября, тоже в субботу, уже ждет новое соревнование от Минусинского клуба «Парный джип-сплит». Я вам скажу так, по эмоции, это очень адреналиновый формат, что смотреть, что участвовать, совершенно потрясающе. Давайте перейдем к следующим выходным. С 11 по 13 сентября в Челябинской области пройдет чемпионат по трофи-рейдам. Это снова, знаете, такой глоток хорошего спорта под бдительным присмотром опытнейших судей. Кто за разрядами и хорошими трассами, вам на чемпионат Челябинской области. В эти же выходные в Республике Татарстан пройдет классическое GPS-ориентирование «Прорыв». Надо же как-то разбавлять все эти линейки и спринты. Алды тут? Тогда готовьтесь к старту. С 11 по 13 сентября в Алтайском крае состоится финал чемпионата Сибири по трофи-рейдам и финал чемпионата Алтайского края по трофи-рейдам «Тальменские танки». Стоит только порадоваться, что в регионе процветает официальный спорт, который усиливает такой правильный вектор развития внедорожного движения. То есть спорт – это всегда локомотив. 12 сентября в Ивановской области, страшно сказать, наверное, уж в какой раз, прохлюпает могучая южская топь. Машины, квадроциклы, мотоциклы и даже увлекательнейший квест в категории полироль. То есть у вас просто не будет возможности сказать, что ехать вам не на чем. 12 и 13 сентября, да-да, именно так, два дня подряд, во Владимирской области будет проходить большой джип-триал. Спортивный, с присвоением разрядов, с интереснейшими трассами, с адекватнейшими организаторами. Ну и, наверное, как вы уже поняли, тут у меня свой особенный интерес. интерес. Все-таки, как-никак, я пресс-секретарь Федерации автоспорта Владимирской области, так что всех зову к нам. Не участвовать, так смотреть, а посмотреть уж точно будет на что, я вам гарантирую. В Воронежской области в эти же выходные пройдет 5-й этап Черноземья по трофи спринту. Вот уж формат для настоящих адреналиновых маньяков. Я завидую, в хорошем смысле этого слова, всем, кто там окажется. В Московской области 12 сентября Паджеро Клуб проводит свою знаменитую гонку Лотто Трофи. Конечно же, будет покорение грязи, но это все пройдет по очень интересным правилам. Поэтому более слова не скажу никакого. Такую интригу некоторую создам. Просто приезжайте, участвуйте, и оно того стоит. В Республике Башкортостан 12 сентября празднуют День джипера. Будет большой внедорожный фестиваль с одноименным названием, а в этом фестивале будет спортивная часть. Так что приезжайте не только потусить, но и принять участие в спортивных зачетах. Двигаемся по календарю дальше. Предпоследние выходные в Красноярском крае ознаменуются великим и ужасным Rainforest Challenge, такого, знаете, нашинского крепкого российского разлива. Этап Енисей. Все, как мы любим. Короткие, яркие, сложные спецучастки от мастеров, архитекторов трассы. Что смотреть интересно, что участвовать, так что все туда. 19 сентября пройдет 6-й этап Кубка Саратовской области по трофи-рейдам «Лосиные тропы». Нежно любимый мною формат свободного ориентирования, никаких лишних людей, участников, только вы, точки, лоси, конечно же, и болото. Как по мне, так это лучший выбор того, как провести свой выходной день. В Республике Мордовия 19 сентября пройдет ориентирование «Осенний листопад». И помимо привычных категорий будет еще и зачет для кроссоверов. Так что всем быть. Но кроме того, там будет наш фотограф Марина Горева. Так что качественными фотографиями вы точно будете обеспечены. И, наконец, мы подобрались к последним выходным месяца. Начать тут я хочу с RFC «Кавказ», на котором, если все сложится, я буду присутствовать лично. Не один буду, конечно, с камерой. А вообще, если вам нравится такая, знаете, теплая, красивая, нежная осень в живописных горах, да приезжайте тоже. Не участвовать, так посмотреть, поболеть, пообщаться. Договорились? Тогда до встречи с 24 по 27 сентября в Ставропольском крае. 26 сентября пройдет 3-й этап Кубка Нижегородской области «Горькие трофи». Ребята относительно недавно делают свои гонки, но уже отлично себя зарекомендовали, как ответственные, трудолюбивые такие организаторы. Ребят с фантазией. Отличные соревнования. Абсолютно честно вам говорю, очень рекомендую. И опять-таки вы попадете в объективы наших камер. С 26 по 27 сентября пройдет Хабаровский этап RFC. Ярко, мощно, сильно, молодежно. В общем, как вы понимаете, быть обязательно. В эти же выходные в Тюменской области состоится соревнование особенностей национальной рыбалки. Я надеюсь, что спорт там будет сильно больше, чем известных напитков в не менее известном фильме Рогожкина. 26 сентября неутомимый совершенно, вот уже в третий раз я его сегодня называю, Минусинский клуб приглашает к себе в Красноярский край на джип-спринт, посвященный памяти Максима Яшкова. Я очень поддерживаю подобные посвящения. Ребята знают, ребята чтят легенд своего автоспорта. Молодцы. Ну и завершаю я сегодняшний календарь традиционным самарским трофи-рейдом «Яруга». Ребята уж точно знают, как делать интереснейшие соревнования. За сим у меня все. Я точно что-то пропустил, потому что соревнования собираю сам. Собираю их в открытом доступе. То, что в ленте попадается, значит, хорошо. Что-то могло не попасться. Более того, точно, совершенно точно будут гонки, которые уже анонсируют после выхода этой радиопередачи, поэтому конкретно сюда она уже, ну, понятно, не попадет. Поэтому я рекомендую следить за самой свежей информацией о соревнованиях в нашем календаре на странице Offroad Media ВКонтакте. А самих организаторов я призываю туда же, в группу Offroad Media, можно в личные сообщения, присылать информацию о своих соревнованиях. Я размещу их в нашем календаре, и вот в подобных передачах я их размещаю совершенно бесплатно. Поэтому, или как Нич говорил, сова в мультфильме, без звезд, мезды, но. Поэтому давайте развивать наш любимый внедорожный автоспорт вместе. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Оффроуд для всех» на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Уже такой грязный, чуть-чуть. Смотри, весь мокрый.
3: По чуть-чуть, по чуть-чуть.
1: Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1651 году, от Рождества Христова, не спросив ни родительского, ни Божьего благословения, не принимая в расчет ни обстоятельств, ни последствий, 19-летний Робинзон Крузо всходит в гулли на борт корабля, который отправлялся в Лондон. Первое же плавание Робинзона станет пророческим. Корабль на восьмой день попадает в жестокий шторм, затонет на Ярмутском рейде, а капитаны моряки спасутся лишь благодаря помощи легкого суденышка, которое спустит вовремя шлюпку. Спустя 8 лет, день в день, Крузо отплывает на судне вместимостью около 120 тонн с грузом колониальных товаров. На нем 6 пушек и 14 человек экипажа, не считая капитана, Юнги и самого Крузо. Если бы он только знал, что ждало его впереди. Слушайте наставления старших, иначе ваша судьба может стать еще более печальной, чем судьба бедного Робинзона. А так вообще всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you want a good music? Best.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 424 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе 5 детей. По мототранспорту дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции по Санкт-Петербургу Ленинградской области от души поздравляет всех участников дорожного движения с Днем знаний. Пусть учебный год принесет нашим детям много новых увлекательных открытий, радостных событий, хороших прочных знаний и, конечно же, безопасных дорог. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Новая музыка на Моторадио.
3: Тяжелый день.
4: Вечер тоже будет нелегким.
5: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
6: И тяжелый день покажется легким.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях Ира и Гера. А именно Ирина Петрова. Ира, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И Герман Титов.
2: Здравствуйте.
0: Практически космонавт. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вы у нас уже бывали в эфире. Я напомню нашим слушателям, что Ира и Гера – это пара мотопутешественников, которые путешествуют на мотоцикле
1: далеко.
0: На каком?
2: BMW R1200 CL.
0: В прошлый раз вы приходили примерно год назад. Это тот же мотоцикл, да?
2: Да.
0: Вот, и в этом году у вас была очень длинная и такая дальняя поездка. Вот мы в основном о ней поговорим, о том, с какими трудностями вам приходилось там сталкиваться, но и компенсировала ли радость от увиденного в целом эти трудности. Ну, начнем с того, что вообще как строили маршрут, как собирались, когда родилась идея. То есть вы решили на Алтай, да?
2: Да. Идея родилась достаточно, не знаю, года, наверное, 2-3 назад, витала в воздухе, хотели, была мысль в том году, но сложилось так, что Владивосток победил, в том году мы не поехали на Алтай, вот, а в этом году, ну, поскольку гештальт был не закрыт, решили, что, ну, то есть уже конкретно планировали и отпуск, и, наверное, и саму дорогу, уже, ну, в прошлой осени, наверное, начали.
0: Дальний Восток был в прошлом году, да?
2: Да?
0: И,
2: да.
0: Ну, вы, наверное, тоже не миновали как-то, да, Алтай?
2: Ну, или мы ехали через Новосибирск, мы на Алтай не сворачивали.
0: Ага.
1: Но изначально мы хотели, конечно, съездить на Алтай в прошлом еще даже позапрошлом году, но когда прикинули, сколько туда ехать по времени, ну...
0: То есть во Владивосток ближе разве?
2: Нет, по времени вышло примерно одинаково, вот, но мы, поскольку не знали, как дорога сложится, мы так далеко не ездили. Поэтому как-то брали какой-то запас времени.
1: Сначала было страшновато, конечно, такие дальние поездки. Но когда мы в прошлом году с Владивостока приехали, стало понятно, что до Алтая примерно тот же самый километраж.
0: Я уже забыла, вы ехали и туда, и обратно своим ходом, да? То есть, или как-то...
1: В прошлом году?
0: Да,
1: в прошлом году мы прилетели на самолете во Владивосток, да. Купили мотоцикл и поехали в Петербург с Владивостока. То есть это была дорога в один конец, через всю страну. А в этом году мы поехали до середины страны и обратно.
0: Целиком, полностью.
1: Да, конечно.
0: До своих двоих. Ну, первый вопрос, конечно, который возникает, наверное, у каждого, кто куда-то хочет поехать и не может в этом году, по абсолютно вообще независящим от него причинам, бензин. Проблемы очень большие. Тут даже люди боятся даже не так далеко куда-то уезжать, потому что неизвестно, с чем столкнешься. Вы, когда уезжали, уже все это начиналось, да?
1: Это было уже в самом разгаре, да? В самом разгаре было.
0: И как вообще, не было ли страха, не было ли вообще желания отменить все или поехать куда-то поближе?
1: Ну, страх, конечно, был. Куда без него? Но мы решили, раз уже отпуск есть, идеи есть. До куда доедем, до туда доедем. Мы так решили.
2: Да, потому что перед нами какая-то девочка писала, что она с Москвы вернулась, что бензин не нашла там дальше. Ну, мы решили тоже, ну что, не будет бензина, разберемся, пойдем обратно.
0: Ехали через Москву, да?
2: Нет, мы ехали через Москву, ехали через Кострому, Киров,
0: Север, по северу.
2: Да.
0: По северам. Ну, и где первый раз вас удивило отсутствие бензина?
1: Ну, так первая же заправка под Питером, по-моему, Лукойл был с большой длинной очередью.
2: Да, ну, то, что очереди были, но бензин был при этом. Как...
1: Нас там в первым делом женщина наругала, которая заправщица, что же вы, говорит, в общей очереди-то стоите, вам надо было со встречки заехать. Ну-ка, быстренько.
0: А есть такое правило, то есть мотоциклисты?
2: Да,
1: это, видимо, ее личная инициатива, потому что ей было нас жалко, и мы шикарно быстренько заправились и поехали дальше.
2: Просто, как правило, на заправках въезд узкий, очередь стоит, а колонок же несколько, и самая дальняя колонка, она, как правило, пустая. Ну, не то, чтобы там одна-две машины, остальные стоят, чтобы баки у всех с разных сторон. И довольно часто удается просто объехать с той стороны, и там две машины, там три максимум, и заправляешься.
0: Ну и много таких вот очередей пришлось отстоять вообще.
2: Ну, мы как-то вот не стояли долго. То есть, ну, не знаю, там нормально. То есть, ну, мы опять же ехали, предпочитали не стоять в очереди, а покупать бензин, который дорогой. То есть был выбор. Можно было купить бензин за 70 рублей в очереди, там часа два, или там за 130 без очереди.
1: Но это понимание, опять-таки, тоже пришло не сразу. То есть мы ехали 2-3 дня действительно в стрессе и не очень понимали, что будет дальше. Мы не взяли с собой даже палатку. Мы специально взяли канистру. И потом по дороге, поскольку там что-то градус тревоги нарастал, купили еще одну канистру. Угу. Вот. И с тех пор, когда мы залили вот две канистры, мы с собой везли, уже стало значительно спокойнее. Угу. То есть мы могли себе позволить немножко проехать. Да, естественно, мы пользовались благословенным сайтом, который очень вовремя был организован. Я честно отмечала все, что успевала отметить на мотоцикле. Угу. Тоже, конечно, проезжаешь заправку, смотришь, что есть, быстренько там отметили, поехали, чтобы и другим было тоже хорошо. Угу. Но пользовались очень активно этим сайтом, поэтому нигде не обсохли, слава богу.
0: А сколько, на сколько хватает канистры мотоцикла? В смысле, бака мотоцикла, на сколько
2: бака
0: поехать?
2: Да? Ну, где-то примерно, мы вот ехали до резерва, где-то 250 километров, наверное, 240-250. Ехали медленно, потому что бензин тоже экономить приходилось в таком режиме, так подгадали, что поменьше бы расход. Но пришлось за всю поездку 3 раза воспользоваться канистрой. Остальное, в принципе, мы вот, 250 километров, в принципе,
0: проезжали. Дорогой бензин, он на где-то колонках, которые рядом продается? Или как?
1: Дорогой бензин на несетевых колонках. Угу. То есть маленькие, видимо, частные или какие они там. Они перепродают. Вот на Алтае, например, на колонках было написано... Бензин, по-моему, газпромовский.
2: Может быть, я не помню.
1: Причем одна колонка какого-то подешевле, похуже, видимо, и одна колонка газпромовский, там 92-й или 95-й, подороже. Ну, там вот 130 рублей литр, там 180 даже было, самое дорогое, не помню.
2: 185, по-моему, 195.
1: 190,
2: когда мы вернулись в Акташ.
1: Да, что-то там было
2: вечером.
1: Такое.
2: То есть мы утром заправились по 130, ну, мы там как бы съездили, уже конец маршрута был, мы съездили до Тошанты, вернулись обратно. И, ну, так, не глядя на цену, заправились, оказалось, там 195 или 175, в общем, за литр.
1: Ну, мы заливали-то не полный бак у нас, как правило, там мы постоянно мониторили этот вопрос, поэтому там иногда там по 5, по 8 литров заливали, и, ну, по деньгам, когда ты тратишь по чуть-чуть много раз, как бы не так ощутимо. Но более-менее к этому готовы, поэтому...
0: Ну, как-то на ходовой части мотоцикла не сказалось такое вот экспериментальное заправление не пойми чем?
1: Ну, не пойми чем, 92-й, ниже 92-го мы, по-моему, не лили, ничего.
2: И 2-й, и 5-й.
1: Ну, ниже 92-го.
2: Нет, ничего.
1: Наш мотоцикл не настолько новый, поэтому он ест все.
0: Ну, давайте все-таки о хорошем. То есть, как я поняла, связь есть, в отличие от бензина, везде.
2: Ну,
1: в целом, да.
2: Практически, да.
1: Навигатор было поставить, никогда не проблема что-то найти. Поэтому, ну, федеральная трасса, поэтому там со связью и в прошлый раз было хорошо, и в этот раз, в принципе, ничего не изменилось.
0: Итак, из Петербурга первая остановка, где у вас была, которая не связана с заправкой, конечно?
1: Пикалево. Это был маленький город относительно тут недалеко. Охраняемый какой-то отель такой странный. Ну, уже считай глубинка с этим знаменитым глиноземным заводом. И весь город в цементной пыли. Вот это вот главное впечатление.
0: Ленинградская область.
2: Да.
0: А дальше?
1: А дальше, следующую ночь, по-моему, ночевали уже в Ярославле. Это был какой-то очень...
2: В Рыбинск.
1: В Рыбинске мы не ночевали, мы объезжали.
2: Да.
1: Мы проехали, заехали в Череповец, мы познакомились с мотоклубом Iron School.
2: Да.
1: Iron School, попили с ними чаю, они нас очень радушно встретили и отправили нас дальше на эту очень давно измученную дорогу через Пошехонь вдоль Рыбинского водохранилища, которую наконец-то сделали.
0: А что за дорога?
2: Дорога Череповец...
1: Череповец, Пошехонь, Данилов?
2: Данилов, да. Вот, она просто, ну, она давно как бы была не ремонтирована, очень, очень плохой асфальт, и она стояла в таком состоянии несколько лет, как я помню уж, лет 10 точно.
1: Популярное место, там хорошие города, но добраться до туда можно вот только было в объезд через Вологду. Через Вологду?
2: Да, мы через Вологду ездили. А в этом году мы заехали к ребятам, нам порадовали, что говорят, ребята, все, дорогу сделали, можно ехать.
0: И что вы видели там интересного?
1: Красиво, красиво.
2: Рыбинское водохранилище там. Дорога сама по себе приятная. Трафик небольшой, асфальт хороший. Ехать приятно.
0: Дальше куда?
2: Ярославль.
1: Ну, Рыбинск мы проехали уже со свистом, уже времени было вечер, да, и въезжали мы в Ярославль в ужасную погоду. Вот в Ярославле, кстати, вот насчет связи, да, в некоторых городах глушили и связь, да, там и глушили местами GPS, и это самое неприятное. Ладно, когда ты по трассе едешь прямо, но когда ты в городе должен найти место ночевки, и GPS не работает, вот тут вот тяжело, да, в некоторых городах приходилось искать, читать вывески, названия дорог, чтобы понимать, где мы находимся, куда нам повернуть. И погода, конечно, в Ярославле нас встретил очень недоброжелательно.
0: Ливни.
1: Да, был очень сильный ливень, какой-то туман, холодно.
0: Это июль?
1: Это был самое начало июля, да, выехали мы 4 июля, поэтому это вот самый разгар лета, ну, погода так... Ну, поначалу погода была очень дождливая, конечно, нам выхватили мы нормально дождей.
0: Давайте сделаем небольшую паузу музыкальную. Напомню, что сегодня у нас в гостях Ира и Гера, Ирина Петрова, Герман Титов, мотопутешественники. Рассказывают о своей поездке на Алтай. Мы пока доехали только до Ярославля. Продолжим через несколько минут.

0: продолжаем наш разговор с Ирой Егерой, мотопутешественники, которые, несмотря на бензиновый кризис, рискнули проехать через нашу страну, практически через всю, до Алтая доехали. Остановились мы в Ярославле. Вы там, я как понимаю, бывали, потому что так буднично говорите, Ярославль, связь не очень, ну это понятно все, а ну город-то красивейший вообще-то.
1: В Ярославле мы были несколько лет назад, у Германа там знакомый жил, у нас возил, катал, поэтому по большому счету половину Ярославля мы видели. А за эту поездку, ну, мы приехали поздно, достаточно уже темно было, мы прошлись, конечно, да, там вышли на набережную прекрасно, там красиво сделали с этими, с медвежьими лапками.
2: И на обратном пути мы куда заехали, вот этот, как его, монастырь.
1: И на обратном пути мы тоже были в Ярославле, это вот когда мы уже ехали оттуда, и нам посоветовали в Толкский монастырь заехать, это под Ярославлем было, поэтому, да, Ярославль, ну, поскольку он достаточно недалеко тут, и друзья ездили, и рассказывали, и сами мы были.
0: Слушайте, а вот мне такой вопрос в голову пришел, а есть такая поговорка, но вы знаете, наверное, что дорога туда всегда она длиннее, чем дорога обратно, и, наверное, дорога туда

0: Ну, не то, что ожидаешь, но опасаешься насчет времени. Мало ли, что случится в дороге. Хватит, не хватит времени вернуться. Ну, отпускай, все остальное ограничено по времени. И поэтому, конечно, обратно домой уже тут гораздо проще,
1: а
0: ты уже понимаешь.
1: А вы четко планируете, да, план составляете, где ночевки?
0: Нет, никогда. У нас все спонтанно. Мы утром проснулись, поехали, до обеда едем. Где-то остановились пообедать и решаем, докуда мы шли. Ну, сколько километраж, примерно посмотрели, где мы хотим, там, может там. Угу. Полезли в интернет, грубо говоря, посмотрели, что чего.
2: Поскольку в этот раз надо было ночевать строго там, где есть цивилизация, то приходилось немножечко чуть ранее просчитывать.
1: Потому что без палатки.
0: Да.
1: В прошлый раз приходилось ночевать среди медведей диких.
2: Нам сказали, даже не думайте, да, лучше не надо. Поэтому палатку использовали в прошлый раз всего один раз, поэтому в этот раз мы поняли, что таскать туда-сюда, ее лучше канистру взять. Угу. Связь позволяет забронировать.
1: А почему вам сказали, что даже не думаете?
2: А там тигры с медведями, да, там в районе Уссурийска лютовали, поэтому нам сказали, что даже не
0: думайте.
2: Ну,
0: в том году еще было.
1: Да. Да, и в этом году какой-то ужас вообще, там прямо из палатки женщина утащила медведя.
0: Ну да, это было на Алтае, но это уже после того, как мы вернулись домой. То есть мы пока пребывали там, мы ничего подобного не слышали. Ну так, народ вроде шутил, что смотрите, там мешки ходят. Ну, особо никто не тревожился.
1: А чего это они вдруг взбесились-то?
0: Ну, кто шел.
1: Или просто говорить про это стали?
2: Не знаю, мне кажется, просто говорить, информационное взаимодействие стало сильнее, поэтому теперь мы больше знаем о том, чем мы раньше просто не знали. Оно происходило, но мы не знали. И плюс людей стало больше. То есть, несмотря на то, что в этом году туризм сильно просел, мы по дороге ехали, те, кто ездили до нас в разные года на Алтай, говорили, что в этом году там народу почти нет. То есть, очень многие испугались этого бензинового кризиса и не поехали.
1: А поезда, кстати, туда не ходят?
0: Ходят, поезда ходят, самолеты летают.
2: До Барнаула, до Абийска, наверное, все
0: ходит. Я знаю, что в Новосибирске самолеты точно летают. Там есть ли Барнаул аэропорт, я ни в коем не могу сказать.
2: По-моему, да.
0: Но поезда ходят до Абийска включительно.
1: Ну, мы остановились на Ярославле, где была плохая связь, возникли проблемы с бронированием гостиницы из-за этого, да?
2: Нет, проблема была добраться. У нас уже было забронировано, мы в районе Рыбинска еще забронировали и знали точно, куда мы едем, поэтому нам надо было именно туда попасть. Да нет, ничего, все в порядке, приехали, пожарили лисичек, которые до этого нашли в лесу. Даже это успели.
1: Вы останавливались не в гостинице, а в квартире?
2: Нет, мы ночевали в гостинице.
1: А лисички где жарили?
2: А лисички в лесу.
1: Нет, а где вы их жарили?
2: Жарили не в гостинице, на квартире. Мы в основном все-таки квартиры снимали. Потому что с нашим количеством экипировки нам лучше, если это первый этаж, если никто по утрам в 6 утра не гремит дверями, никаких там посторонних людей рядом нету. Да, несколько странновато, конечно, каждый вечер приезжать и разбирать скарб, а с утра все это дело собирать обратно. От этого несколько подустали, конечно.
1: То есть каждый разгружать полностью матрасы?
2: Разгружать приходилось практически полностью, да, потому что вещи там, сям. Что-то может понадобиться, что-то надо просушить, что-то постирать, как бы там, что-то из еды там тоже достать, что-то забрать. Поэтому это барахольная тема, да, да.
1: А вроде на мотоцикл не так уж и много помещается, да? Получается, что у вас полквартиры объемные занимает скарб.
2: Я думаю, если бы хозяева вот этих квартир, где мы ночевали, пришли вот в тот момент, когда мы там с разложенными, там же экипировка, все, не только то, что достанешь из мотоцикла, но и то, что снимешь с себя. И все это вот ровным слоем обувь, одежда, эти самые всякие другие там вещи. Ну, хозяева бы схватились бы за голову. Хорошо, что никто не приходит. В основном у нас бесконтактное заселение. То есть там все уже по всей стране. Это, кстати, очень приятно. Маленькие висят сейфики с ключами. И все можно спокойно сделать удаленно, не встречаясь. Деньги перевели, все это. Тебе сказали код от сейфа, открыли ключом двери, все, ты дома.
1: А сейф прямо в доме или в квартире? Где
2: как? В основном либо на улице висит около входной двери, либо около квартиры висит. То есть тебе говорят код от домофона. телефона, ты заходишь, и около квартиры уже набираешь специальный код, который уже от этого сейфа, достаешь ключи от квартиры, открываешь квартиру, все. Когда ты уезжаешь, ты делаешь все то же самое, отписываешься или отзваниваешься хозяеву, что мы съехали.
1: А квартиры какие? Разные, наверное, ценовые категории?
2: Ну там, да, конечно, удобства? Разные, да. Ну мы стараемся, нам же, поскольку вот все эти вещи,

0: мы стараемся там первый, второй, невысокий этаж следить, чтобы все-таки там...
1: Или лифт.
0: Или лифт, да, все-таки был, да. Классная квартира у нас была в Череповце на обратном дороге, с видом на речку, прям шикарно у нас, красиво все было. В гостиницах тоже ночевали, тоже было там на...
1: На турбазах.
0: Под Омском у нас было шикарное местечко, мы нашли на берегу озера Ик. Угу. Турбаза, там домик и озеро, и искупались, и территория хорошая, и едой, и покормили нас. Поэтому, ну, очень разные были. А в Омске мы вообще ночевали в гостях. Нас приютила очень приятная женщина, радушная, тоже из, из байкерской среды. А вот, прям к себе домой пустила.
1: Зовут ее Ольга.
0: Обогрела,
1: большой ей привет,
0: да.
1: Если она вдруг нас слышит.
0: Привет, Ольге, да. Это мотоклуб «Горгоны». Они тоже сами активно путешествуют. Здорово. Вывезли нас на природу, тоже на какой-то фестиваль.
1: Ну, да. В Омске.
2: Так, ну, все-таки из Ярославля куда вы дальше?
0: Это надо уже карту открывать, там начинаются всякие разные города.
1: Кострома, которые... Киров, Пермь, такое направление было.
0: Нет, Кострома была до Ярославля. Кострома
1: после.
2: После.
1: После, да. Кострома после Ярославля.
0: Извините. Угу. Ну, тут уже...
2: На поезде 2 часа, я знаю, примерно.
0: Ну, возможно, сейчас. Вся карта в метках уже, названия городов уже не отображаются, все сохранены, всякие хорошие места, где поесть, где переночевать. Которые мы, если что, делимся.
1: У нас следующая такая установка была, где мы погуляли, встретили нашего хорошего знакомого.
2: Где?
1: В Перми. Угу. То есть это уже было там через несколько дней после Ярославля.
2: А что из себя Пермь представляет? Промышленный город?
1: Ну, я бы сказал, что прямо промышленный.
0: Большой, это совершенно точно. С хорошим таким вот центром, очень похожим даже на Петербург, потому что там невысокие здания, много зелени, красиво, набережная.
1: Прекрасная набережная у них, хорошо сделана, не так давно. Видимо, там все это облагородили.
0: Да. Посетили мы наш уже теперь уже любимый ресторан «Коми пермяцкой кухни», куда каждый второй раз уже с трудом попадаем, но попадаем.
2: А что так манит в этой «Коми пермяцкой кухне»?
1: История там смешная. Началось с рекламы. Пусть Ира лучше расскажет.
0: Ну, это мы в прошлый раз, по-моему, рассказывали про... посекунчики с пистиками, которые и в нас из телевизионной рекламы были услышаны, и потом совершенно случайно узнали, что это дают в Перми, и потом выяснили, где в Перми это дают, и пошли их пробовать. Это оказались маленькие пирожочки с начинкой из хвоща, побеги хвоща. Но помимо вот этих посекунчиков, там очень много всяких интересных блюд, в том числе там из бобрятины, из лосятины, и с ягодами, и сладкое, и не сладкое. В общем, там это вот национальная кухня такая, вот самые характерные блюда, причем достаточно небольшие порции, поэтому можно много всякого разного попробовать, очень интересно. И обстановка классная, то есть там в народных нарядах, дизайн тоже. Ну, это надо посетить. Мы вот встретились там с нашим товарищем, тоже друг мотоклуба «Дым, труба, огонь, вода». Он ехал нам навстречу. То есть мы как пионеры поехали первые, и на обратном пути мы ему уже передавали эстафету в Перми. То есть, ну, мы первый раз, когда мы туда ехали, мы Пермь проехали достаточно быстро. Мы там ночевали, но как бы ни с кем особо не общались. А вот на обратном пути мы его отвели в этот ресторан, ему тоже понравилось. Показали там основные достопримечательности. Ну, все в темноте, конечно же, потому что времени уже там 10-11 вечера, да. Вот. А дальше пошли в разные города, и Котельнич был, и Киров был.
1: Ну, мы крупные города потом уже так особо...
0: Мы, поскольку в прошлом году самые крупные города уже посетили и там уже побывали, то в этот раз мы старались...
1: Что-то новое для себя открыть.
0: Какие-то другие, да, в каких-то других местах останавливаться.
2: То есть не популярных туристических, может быть, точках.
0: Да, и бывали такие совершенно там, где, дай бог, гостиницы есть. То есть там вот этих квартир не было, были просто гостиницы. Это вот этот Ишим или Чулым, Барабинск, небольшие города такие совсем. Там и пойти толком некуда. Обязательно площадь, угу. Обязательно памятник Ленину. Угу. Ну, по большому счету, и все там. И дома.
2: Как живет народ? Удалось ли разглядеть хоть что-то?
0: Да, в принципе, конечно, не так, как в Петербурге они живут.
1: Ну, я не видел какого-то особо отчаяния у людей или грусти в глазах. Нормально живут.
0: Работают, пьют, ездят.
2: А дороги?
0: Дороги, вот в небольших городах, как правило, дороги плохие. То есть, особенно подъезды. То есть, если в самом городе, может быть, еще ничего, то вот, чтобы от федеральной трассы доехать до этого города, там, до ночевки, надо все, ну, там, 5-10 километров. И они, как правило, самые сложные за день оказываются. Причем мы заметили, если руководитель города женщина, скорее всего, дороги будут еще хуже. Как-то вот по нашему опыту, сколько мы интересовались, ну, читали в описании города, кто руководитель. Так получалось, да. Ну, забавно, незабавно, закономерность.
2: А гостиницы в маленьких городках какие?
1: Очень приличные.
0: Да. Да, бывают очень приятные хозяева, которые встречают и рассказывают.
2: А еда?
1: Ну, еда, не знаю, наверное, везде, как везде, одинаково.
2: Ничего особенного.
1: Да, то есть, где-то вот национальная кухня, ну, запоминается. Угу. А так, ну, еда и еда.
0: Ну, мы из национальной кухни-то схватили только вот пермскую, вот это вот, угу. В ресторане, и, конечно, бузы, это около бурятские уже, там, культура, она идет дальше туда, восточнее. А так, по большому счету, везде русская кухня... Во всех столовых, ну, в основном столовых ели по дороге, да, то есть там в городе можно найти какие-то вот замечательные, там вьетнамская кухня нам попалась в Барнауле.
2: В Новосибирск не заезжали.
0: Нет. Новосибирск мы объехали, но его приходится объезжать. У него нету классической такой объездной. Когда мы туда ехали, мы проехали вот через мост этот, по набережной, уехали вниз на Алтай. Когда мы обратно ехали, мы Новосибирск объехали через ГЭС.
1: Да, да.
0: И посмотрели на
1: Обское море.
0: Обское море, да. Там разлив.
1: Большое водохранилище.
0: Да.
2: Правда, на море похоже?
1: Да, пляж есть.
0: Да, похоже, очень далеко, там где-то берег вдали виднеется. Хорошая вода, ракушки.
1: Искупались.
0: Да.
2: Давайте сделаем небольшую паузу музыкальную. Ира и Гера сегодня в студии Моторадио. Продолжим через пару минут.

0: Ирина Петрова, Герман Титов, мотопутешественники. Путешествие на Алтай мы сегодня подробно разбираем. Мы еще там только Сибирь пересекли немножко. Надо как-то ускорить нашу поездку, чтобы поговорить, собственно говоря, про Алтай. Ну, коротко, если как там дальше дорога шла?
1: Ну, Новосибирск, Барнаул, Бийск. Угу. Дальше на Чимал свернули. Там кусок 50 километров, буквально туда-обратно прокатились, посмотрели, что это такое. И вышли на Чуйский тракт, вернулись.
0: Что из себя представляет Чуйский тракт?
1: Хорошая, красивая дорога с небольшим трафиком. Во всяком случае, в этом году трафик был невелик, туристов немного. Все туристы почему-то на Чимал сворачивают. Ну, там такое, наподобие Сочи, внешне. Угу. Только, мне кажется, народу еще больше. Вот. А Чуйский тракт, небольшие поселки, нечасто встречающиеся. Не так много турбаз для туристов, поэтому больше дикой природы. Угу. Вот. Ну, дорога в хорошем состоянии, я бы сказал, почти идеально.
0: А вы говорили, там еще какой-то тракт второй?
2: Чимальский, на который мы сначала
1: заехали. Вот этот коротенький, 50 километров там в одну сторону до Чимала. Угу. Ну, там нам не очень понравилось, потому что, это, ну, во-первых, это был, наверное, суббота или что-то, я не помню. Где-то около, ну, что-то ближе к выходным, мне кажется, это было. И у них там прям наплыв туристов местных. Барнаул, Новосибирск приезжают на выходные.
0: А что там хорошего такого?
1: Там Катунь, берег реки, и там огромное количество турбаз, гостиниц,
2: ресторанов.
1: Ресторанов. Ну, все для туристов, угу, вообще. Для отдыха. Какие там развлечения, лодки моторные через пороги, угу, рафтинг, квадроциклы в горы. Ну, вот такое, там такая как... центр, что ли, вот туризма такого алтайского, именно развлекательного туризма, я бы так сказал.
0: Ну, поскольку вы ехали не развлекаться, а познавать страну.
2: Мы ехали разглядывать в первую очередь, а тут разглядывать было совершенно нечего, потому что постоянно взгляд упирался в какие-то рекламы, в какие-то объявления, в какие-то названия. И то, что там у тебя с левой стороны горы, с правой стороны Катунь, где-то снизу течет, это тоже совсем уже не ощущалось.
0: А горы действительно везде?
1: Нет, ну это предгорье еще, вот Чимал, там не очень высокие горы, там, ну, такие.
2: Ну, для нас питерцев все равно горы.
1: Покрытые лесом.
0: Любой холмик горы,
2: да,
0: гора.
2: Да.
1: Ну, вот.
2: Ну, там ужасно, конечно, я не знаю, мы когда ехали, меня прям такое расстройство накрыло, потому что это вот ужасный трафик, очень много машин, очень много людей, причем все вот этих в шлепанцах, в шортах, и дороги там, жуть, честно говоря, несчастные эти измученные лошади привязанные, которые стоят на жаре, там, чтобы людей катать, жалко их просто безумно было. То есть и мы едем вот по этому Чимальскому тракту, я думаю, господи боже, вот и ради этого мы полстраны проехали. Я очень расстроена была просто.
0: Мы посмотрели. Вы же там не задержались?
1: Нет.
2: Да? Мы не задержались. Мы проехали вот до какого-то там туристического чего-то, я уж не помню, до Зубов Дракона, по-моему.
1: Да,
2: там,
1: да.
2: Там посередине Катуни торчали...
1: Три скалы.
2: Скалы, действительно похожие на зубы такие, треугольные. Мы туда приехали, мы там пофоткали и решили, что дальше ехать смысла не имеет. Надо искать жилье для ночевку. Я позвонила в несколько баз по этому Чимальскому тракту. Думаю, ну, может быть, остаться, может быть, сходить там на берег, еще что-то. Все было занято. И я нашла уже на Чуйском тракте, достаточно недалеко, шикарнейшее место. Это просто вот оно покрыло весь негатив от этого Чимальского тракта. Мы вернулись до развилки и поехали на Чуйский тракт. И вот Чуйский тракт идет вдоль берега, вдоль реки Чуя. Отсюда и название. Вот, и мы приехали. Нам по дороге тоже, правда, немножко голову поморочили, что вы будете жить не в домике, а в полусфере. Я думаю, ну что уж тут уж теперь уж, если учесть, что там жить вообще негде, ну полусфера так полусфера.
0: Под зонтом под каким-то.
2: В итоге мы... А там это популярное такое строение, объясни, я уж не знаю, с чего оно там как-то.
1: У нас это называется в Ленинградской области глэмпинг. Наверное, встречали купола каркасные, и они обтянуты пленкой какой-то там.
2: Белой.
1: Да, ну, часть, может быть, цветная, часть прозрачной пленки, как огромное панорамное окно, вот Угу. То есть она диаметром сколько на метров, наверное?
2: Ну, метров 10-12,
1: наверное. Такая большая сфера, стоит на фундаменте, там пол, все удобства внутри, все как положено. Вот. Ну, у тебя огромное панорамное окно в пол
0: то
1: этой
0: есть,
1: сферы.
0: Типа такой палатки, что ли?
2: Это, ну, вот это, да, типа палатки, вот она вот полукруглая. То есть, ты,
0: как мы... спортивные сооружения у нас такие.
1: Да, да, да. Ну, у нас называют глэмпинг, у нас довольно популярно в Карелии, в Ленобласти все это есть. Такие купола, ну, может, поменьше, побольше. Вот нам достался шикарный купол вообще.
2: И вот нас хозяин встретил у своего дома вот у этой трассы и стал нас провожать. Хорошо еще мотоцикл проехал то место, куда он нас привез. Выходишь, ничего, никаких признаков жизни нету. Где-то вдали блеют овцы, у тебя поле, горы, и где-то вот там вдали еще вот тот домик, в который переехали те, которые отказались от этого купола. Место шикарное, веранда, все есть, красота просто невозможная была. Единственное, что нас предупредили, что ночью очень холодно. И еще раз мы порадовались, что мы не взяли палатку, потому что мы включили и теплый пол, и обогреватель, и вот нам ночью от этого потом, по крайней мере, тепло было. Ну, этот вид просто вот...
1: То есть ты один вот как бы наедине с природой, что называется?
0: Знаешь, самая экзотическая такая ночевка. Или были еще более экзотические?
2: Нет, это, пожалуй, было самое-самое. Это было самое здоровское, отличное.
0: А дальше за Чуйским трактом что там?
1: Все, дальше граница в Монголии, Тошанта. Ага. Это погранпереход в Монголию. Ага. Мы доехали по Чуйскому тракту до Акташа. Там такой поселок Акташ. Там заночевали. Потому что бензин у нас уже был что-то на исходе, оставались канистры. Местные говорят, с бензином все будет плохо, но нам свезло, потому что утром Ира посмотрела, там рано-рано проснулась, посмотрела в интернете, что бензин вроде есть. Мы быстро вскочили, сели мотоцикл, там 5 километров до заправки. Доехали, заправились, ну и все, в принципе, мы успокоились. Мы съездили в Тошанту, вернулись опять в Акташ. Ну, это вот чуть-чуть
2: так. Ну, то есть Тошанта это была конечная цель, вот конечная точка путешествия, на которую надо обязательно было попасть, потому что когда мы там в следующий раз окажемся, неизвестно. Поэтому даже с условием того, что с бензином были как бы неполадки, мы решили, что ехать надо все равно. То есть это граница с Монголией. И перед Тошантой, конечно, вот то, что мне больше всего понравилось, это, конечно, Курайская степь.
0: А что это?
2: Это...
1: Это надо видеть.
2: Да, да. Ну вот мотоцикл у нас стоит, достаточно голое место.
0: У нас видеотрансляции с фотографиями из архива как раз Ирины и Германа.
2: Да, редкая растительность, достаточно, очень прямая дорога была, вот это вот именно уже на Тошанту, где-то там вдали холмы такие были, достаточно голые. И вот ты едешь, шикарный ветер. И запах там стоит мятных леденцов. То есть ты едешь, не понимаешь, где фабрика. То есть там вот эти травы горные, чебрец, полынь, вот эта вся красота. Запах суперский. И машин нету вообще. Потому что мы еще поехали... В Монголии был какой-то праздник, когда несколько дней они закрывают даже границу. Поэтому те, кто ехал в Монголию, они туда не ехали, потому что их бы все равно не пропустили. То есть мы приехали к границе, посмотрели на вереницу фур и поехали обратно. И машин практически не было.
1: И вообще, этот кусок дороги от Акташа до Тошанты, пожалуй, самый-самый красивый, что вот нам встретилось на дороге.
0: Это уже Алтай?
1: Да, это уже все. Это уже да.
0: Да. Алтайская республика?
1: Да, это мы уже проехали... Тошанта, это уже, получается, ближе к Монголии, степные районы начинаются. Вот, а самые горы уже остаются позади.
2: И когда из Акташа едешь в сторону Тошанты, ты наконец-то проезжаешь снежные вершины на горах. Вот Герману было принципиально, вот обязательно надо было, вот если уж горы должны быть обязательно со снегом. И горы со снегом мы увидели, сфотографировались.
0: В горы вы не залезали в горы?
2: Нет, не залезали. Они там было две горы уж с непроизносимыми названиями, высотой 4000 там с копейками. И вот их там... И видно хорошо, и красиво, и здорово, да, там. Очень приятное там место,
0: какие-то,
2: конечно.
0: Какие-то островки цивилизации там встречаются,
2: села,
0: кроме дороги?
1: Села,
2: из которых постоянно в разные стороны разбредаются животные, в основном там лошади.
1: Как это называлось, где была очередь огромная? Где мы кушали очень вкусное кафешко? Как назывался поселок?
2: С шашлыками?
1: Нет.
2: Последнее?
1: Баранина.
2: Кашагач?
1: Кашагач, вот. Вот это
2: последний достаточно большой поселок, там, где две заправки. У них там с бензином было еще хуже, чем у нас до этого. Но нам, слава богу, было уже не надо.
1: Да, мы обошли своими силами. Но там были огромные очереди за бензином.
0: То есть все равно какие-то туристы встречались, да? Или, может быть,
1: нет, местные, туристы там встречались.
2: Туристов много все равно.
1: Все равно.
2: Ну, на наш вкус.
0: То есть вы любите, когда вообще дорога пустая?
2: Да.
0: Ну, как все нормальные люди, наверное.
2: Да, в принципе. А там либо подобие городов, там каменные, ну, кирпичные дома-то были, но деревни всякие поселки. Такие вот, да, поселки. Скот пасут, кругом вся живность это ходит, объедает. Непонятно, чем они там питаются, честно говоря. Ну, здорово.
0: Люди везде живут.
1: Да, живут.
0: Такие заброшенных там нет мест?
2: Заброшенных нет, не было.
0: А поля засеяны чем-нибудь?
2: А полей нет.
0: А, там степь?
2: Там как бы камень, и на камне что выросло, то выросло.
0: То есть только животноводство там
2: какое-то?
1: Да. Ну, может, в других районах Алтая есть, наверняка какие-то.
2: Ну, Алтай, по большому счету, это тоже несколько, там, я понимаю, климатических зон, потому что, когда въезжаешь, там Барнаул, Бийск, там есть поля, конечно, там и сои выращивают, и много чего другого. Там полей много, это же житница считается,
0: да.
2: То есть там очень много полей. А вот чем дальше южнее, тем южнее ты едешь, тем жарче, тем суше. Поэтому
0: приходилось там встречаться с какими-то насекомыми неприятными, ящерицами, не знаю, кто там водится, скорпионы.
2: Насекомые нас облепили, как только мы вышли сфотографироваться у въездного знака «Алтайский край».
1: Да, да.
2: Это просто вот мошка, просто тучи вокруг была. Потом как-то более-менее вот...
0: Экипировка помогает, кстати?
2: От мошки, да, особенно шлем. Ну, только надо держать визор закрытым,
0: да,
2: чтобы никто не залетал, да. Нет, животные такие там. В основном сельскохозяйственные животные. Очень много овец, коз с раскрашенными рогами, потому что они, чтобы понимали, где чьи там. С зелеными рогами,
0: да?
2: С синими рогами, да, да. Очень забавные там. Коровы, которые стоят на остановке. Овцы, которые на заправке забились, потому что там хотя бы какой-то тенек был.
0: А где-то там останавливались вот в тех там таких далеких краях?
1: Ну, мы ночевали в Акташе. Две ночевки у нас было, ну, в разных, правда, местах. Ну, в одном том же поселочке. Вот. Да. Турбазы там тоже есть.
2: Угу.
1: Ну, где более-менее такой как поселок, что такое цивилизация, те же заправки есть. То есть там какие-то турбазы появляются.
2: Ну, гостиниц на Алтае, насколько я понимаю, классических, там, где многоэтажные дома, много номеров, такого нет. То есть в основном это домики. Ты в любом случае получаешь либо совершенно изолированный маленький домик, там на основное количество кроватей, либо соединенные как-то вместе. Но в основном это все вот это одноэтажное, с территорией, там с мангальными зонами, ну, база и база. Mm-hmm. То есть люди туда приезжают семьями, на машинах заезжают, живут там и берут экскурсии в разные стороны, проводят там энное количество времени. То есть мы вот, ну, мы на одной и той же базе мы ночевали два раза, только один раз вот в Акташе, две ночи подряд.
0: Mm-hmm.
2: Это вот когда мы как раз в Ташанту ездили, и на следующий день мы поехали на перевал.
0: Это уже конечные точки там?
2: Да. Ну, да, да.
0: Когда вы поняли, что надо разворачиваться?
1: Ну, все, мы знали, когда будем разворачиваться.
2: Ну, вот мы съездили на перевал.
1: Да.
2: Как он там назывался, это, господи? Мы уже там начались дожди. Там погода в горах достаточно неприятна, когда идут дожди.
1: Непредсказуемая.
2: Они очень сильные, и ехать по этим серпантинам просто страшно.
0: Были серпантины, да?
1: Ну да, там три перевала мы в итоге преодолели.
2: Извилистые дороги с подъемами, со спусками. Причем у нас на первый раз, когда мы спускались, даже мотоцикл как-то не очень хорошо себя стал чувствовать. АБС у него перегревался. Да,
1: да.
2: Вот.
0: А дорога туда, вот до конечной точки, сколько всего по времени заняла? И сколько это километров?
1: Километров? У нас получилось полностью туда-обратно 10 430, что ли. Вот. А туда точно не...
2: Ну, половина, господи, а как?
1: Пять с чем-то. Вот, а по времени у нас вся поездка 23 дня заняла.
0: Сколько?
1: 23 дня.
0: Ага, и туда, и обратно.
1: Да.
0: Ну, обратно легче и быстрее, да?
1: Ну, по ощущениям,
0: да. Вообще грустно обратно возвращаться.
1: У нас есть такое правило, мы никогда не мчим, потому что вот надо там с тысячу за день проехать. Как едется, так едется. То есть там сильные дожди, ну, можем остановиться, там, 500 километров, там, заночевать, чтобы просто не мокнуть на дороге целый день. Как-то хочешь ехать с удовольствием, то есть не преодолевая там себя, а именно получать удовольствие от дороги.
0: Ирина, грустно обратно ехать?
2: Да, конечно, потому что...
1: Отпуск кончается.
2: Вот отпуск кончается все равно, да. Нет, нам-то просто в первый день, когда мы выехали, нам очень не повезло с погодой, конечно. Там вот как раз эти дожди пошли. Непонятно, что делать. То есть оставаться, пережидать, непонятно, сколько дней они будут там идти. Поэтому надо ехать. Но ехать в такое, в которое там ничего не видно, тоже. То есть мы выехали, и вот самый первый этот час этой дороги с дождями, с водой со всех сторон, с туманом, и со встречкой.
1: Там и камни смывают на дорогу.
2: Там же камни смывают с этих самых. Мы проезжали, самая жуть, конечно, для меня была, когда посредине дороги камень вот размером с голову лежал. Просто один голый, вот он. То есть...
1: Ну, где-то в горах подмыло, видимо, он упал. А то, что дорога извилистая, то ты вылетаешь с поворота, и он лежит. То есть он и не видно сразу.
2: То есть и встречные машины тоже никто не отменял, и то, что смоется с гор, тоже никто не отменял. И вот у меня очень сильно потеет визор, мне тоже не все далеко видно. Про обычное физическое мокрость там, ладно, бог с ним, а вот то, что это ничего не видно.
1: Да, мы еще, когда с Тушанты возвращались, попали под дождь, и тоже так нас окатило здорово. Ну, дорогу пересекал поток с гор, вода текла, и так не видно, что глубоко, не глубоко, вроде машин, которые навстречу не видно, как...
2: А лужа посредине дороги, ну, не объехать.
1: Ну, просто поток через дорогу идет, и все. Насколько глубоко, непонятно. Ну, оказалось, глубже, чем мы думали.
0: И что?
1: Ну, въехали, накатило нас с головы до ног. Вот.
2: Причем не просто, не, там не чистая вода, там вот эта глина, которую смыли, вот это вот все, это коричневое, все вот это вот, мы были все просто, ну, и внутри, и снаружи.
1: Волна накрыла выше головы. Так
0: как
1: получилось.
0: Сель какой-то.
2: Да, да, да, так вот это сели так
1: обратно. Поэтому, когда на следующий день вот выезжать и дожди, тоже опасаешься, будут такие как речки, проедем, не проедем, неизвестно как. То есть по сухому это все красиво. А как там во время дождей в горах, непонятно. То есть опыта такого не было до этого у нас.
2: То есть на наших югах мы были и ездили по серпантинам, но погода солнечная, все хорошо, прекрасно. А вот тут один дождь, и причем дождь был буквально там минут 10, наверное.
1: Ну, ливень так прямо.
2: Ливень, да.
0: То есть не совсем простая дорога.
2: Ну, местами, да, было.
0: Ну, несмотря на то,
1: ну,
0: что она
1: зависит от
0: сделана...
1: погоды. Зависит от погоды.
2: Это еще хороший асфальт, да? Вот,
0: да, да.
2: Хорошо проложенная дорога. А что там раньше, как там ездили, вообще непонятно.
0: Последний вопрос, я всем его задаю, актуальный вопрос. Дорого обошлась поездка?
1: Ну, мы не считали, да?
2: А мы даже не посчитали. Мы не посчитали. Ну, если учесть, что ты на такие поездки копишь всю жизнь, считай. Да, мы предпочли свободу действий, нежели там экономии бензина стоять в очередях. Да, мы предпочли переночевать в гостиницах, нежели по палатке или там байкпосты, на которых не всегда комфортно. Нам собственный комфорт был важнее. Поскольку отпуск ты берешь такой большой, все-таки один раз в год, хочется, чтобы он оставил исключительно приятные воспоминания. Поэтому, да, немножко по деньгам, может быть, где-то можно было сэкономить, но мы не шиковали по еде.
1: Да.
2: Мы прекрасно ели в столовых за...
1: 1000 рублей на двоих.
2: 1000 рублей на двоих, да.
1: Нас устраивала кухня, в принципе, качество хорошее, питание было нормально. Бензин был такой, то, что дороже ожидаемого, и все. А так,
2: причем мы ехали, это первые. Вот за нами следом уже люди потянулись, которые... А как там с бензином? Как там с бензином? Ну, вот так там. И вот люди уже ехали, понимая, что, в принципе, это возможно. Потому что, когда ты сидишь дома, собраться куда-то...
0: Ну что ж, друзья, спасибо вам за интересный рассказ. Я желаю, чтобы это был не последний ваш такой содержательный, интересный, увлекательный отпуск. Ира и Гера, Ирина Петрова, Герман Титов сегодня были в студии Моторадио. Спасибо вам.
2: Спасибо, что позвали.
0: За впечатление и до встречи.
1: Спасибо.
0: Счастливо.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: До свидания.
3: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
4: Да ты с ума сошла.
5: Да первые лужи.
6: Это же так страшно.
4: Мувитон.
7: Куда тебе такой мотоцикл?
5: Куда ты поедешь на нем?
7: Возьми себе попроще.
8: На кухню.
7: Полезла она на мотоцикл.
9: Как ты будешь на нем ездить?
10: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
11: Новая музыка на Моторадио.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях, можно сказать, такой мото-кино-десант. Все с приставкой мото, потому что оба мотоциклисты и оба из мира кино. Это Дмитрий Антонов, сценарист,
1: продюсер, режиссер
0: и Иван Мерешко. Сценарист,
1: продюсер, режиссер.
0: Да? В том же порядке примерно.
1: И мы с вами...
2: И художник еще, да.
0: Да, мы с вами какое-то время назад, не так давно, встречались, и зашел у нас разговор о том, как все это вот в мире кино начинается, с чего начинается кино, собственно говоря, то есть со множества бюрократских каких-то согласований, подготовительных этапов, мучительных согласований, ну, в общем, не знаю, там, и до съемок мы так и не дошли, решили, что надо до съемок дойти в отдельной программе, и сегодня вот мы как раз приблизились вплотную к ним, и... Я не помню, если честно, на чем мы остановились. Мы остановились, наверное, на том, что для зрителя вершина айсберга – это, конечно, актер. То есть это то, что он представляет, там, где он находится. А на самом-то деле там столько всего оказывается вообще.
1: Да, ну мы остановились как раз на том, что мы завершили подготовительный период и приготовились выйти в съемку.
3: В прошлой серии,
1: да. А что такое съемка? Съемка, съемочный период – это как раз показатель того, как была проведена подготовка. Потому что проваленная подготовка – это подготовленный провал.
0: Хорошо сказано.
1: Да, это наша, и не только наша, наверное, киношная мудрость. На самом деле, да, первый съемочный день – это всегда очень такое волнительное явление.
0: А в первый съемочный день вот по-честному удается хоть что-то снять?
1: А как же?
3: Самый продуктивный.
1: Съемочный?
0: Да?
3: Все как ласточки.
1: Вот в отличие от подготовительного периода и от постпродакшена, вот съемочный период, он расписан в реальном времени по минутам. Там настолько жесткий тайминг, потому что там выработка, там, ну, это план, это производственный план, который ты должен, план-закон, выполнение долг, перевыполнение чести.
0: Эта съемка, как правило, она начинается где-то в студии или
3: В зависимости от плана, то есть то, что на подготовке в прошлый раз вот Дмитрий Петрович обозначал, календарно-постановочный план. Это может быть не по ходу сюжета сценария, не по ходу смыслового.
0: А, то есть это можно быть
3: с конца,
0: конец,
3: середины, да?
1: Это может быть
0: эпизоды, да?
3: Да, это может начаться откуда угодно. И там работает вот эта схема, но очень утрированно, если сказать. Если ты задержался в съемках первой сцены на одну минуту, вторая у тебя уже выходит там. 2 минуты, 3-4 минуты плюс долг твой, ну, по времени. Это все идет в геометрической прогрессии. Если, не дай бог, ты начнешь буксовать и опаздывать, и не наверстаешь тут же каким-то чудным образом, то по геометрической прогрессии к концу дня ты можешь не снять сцену. А это означает, что...
0: Деньги.
3: В первую
1: Прежде
3: очередь.
1: Прежде всего, да.
3: Да. И плюс головная боль режиссерской группе, я имею в виду группе планирования второму режиссеру, потому что это нужно куда-то, передоговорившись, впихнуть куда-то еще вот это то, что не успели, и вернуться, это возвращаемся к тому, что деньги, вопрос, какие деньги, ну, в общем, короче, лучше не опаздывать.
0: И отсюда, наверное, и появляются какие-нибудь такие не очень хорошо снятые эпизоды.
3: Или не очень хорошо снятые эпизоды, или неожиданно хорошо снятые эпизоды. Неожиданные, ключевое слово.
1: Да. Ну, либо появляются дополнительные расходы.
3: Вот сейчас была самая искренняя, правдивая, потрясающая интонация. Я просто эту интонацию слышу регулярно и давно. Именно с таким...
1: Да, именно в этом ключе. Ну, потому что, понимаете, этот, чем съемочный процесс характерен, это тем, что он неостановим. То есть это вот мы начали... такого-то числа и должны закончить вот такого-то числа. И мы молотим. Болезнь, с неба камни, что-нибудь еще. Это никак не должно влиять, потому что это расписано абсолютно четко. Поэтому съемочный процесс киногруппу изматывает очень сильно, потому что это ранние подъемы, поздние окончания. Ну, питание мы стараемся обеспечивать нормально, но тем не менее, вот некоторые, как Иван Викторович, они, работая на площадке, они не едят. Ну, просто потому, что это нервы, это все. Он худеет.
0: Воздухом питается.
1: Он за проект килограмм на 10 худеет запросто.
3: Это абсолютная правда, это привычка от отца. Не знаю, генетически, не генетически, но если, не дай бог, ну, как в фильме «Джиперс Криперс», в самом начале, там, голосом за кадром говорилось, когда каждую 23-ю весну 23-го года оно просыпается и начинает есть. Вот если, не дай бог, оно во мне проснется и начнет есть, я буду потом спать. Ну, с открытыми глазами. А это категорически недопустимо. Это выпуск из-под контроля всего. Ну и все может, в общем, вылететь. Поэтому мне проще отказаться от еды совсем. Да, блин, проблематично, да, но потом привыкаешь. И у отца потом я выяснил, была такая же история. Вот Дима не даст соврать. Он там максимум, что себе позволял, там какой-нибудь там, условно говоря, йогурт в середине дня и то, чтобы просто живот не болел. Ну вот, да. А потом приходишь домой, открываешь холодильник, заводишь экскаватор, начинаешь джиперс-криперс.
0: Слушайте, а что может, вот чаще всего, что может задержать процесс съемочный?
1: Все что угодно. Вот киносъемочный процесс – это как война. Вот вроде все подготовлено, вроде все, вот все танки на местах, там пехота залегла, команда «марш». И тут проливной дождь, которого не было в прогнозе. А вот он пришел. И все.
3: Самолет с актером задержался.
1: И еще что. Или какой-нибудь самолет или вертолет пролетел тогда, когда ему пролетать было не надо. Да. Потому что звук-то пишем, и тут у нас...
3: Да. То есть там факторов, вот, ну, все, что может повлиять внешне на обычную жизнь обычного человека, то же самое влияет и на съемки, только умноженное на количество человек в съемочной группе.
1: Ну, вот снимали на Кавказе исторический фильм. Красота безумная, конечно, горы, все здорово, историчка, там, 19 век, костюмы соответствующие, лошади и так далее, и так далее. Все, раннее утро, зарядились, камера, начали, и по горе километров в 10 от нас начинает ехать трактор, и он в кадре, и мы ничего не можем с этим сделать, и вот все, и мы встали. И стояли, пока этот трактор проползет. Там хорошо, что он только в одну сторону поехал, а в другую не поехал. Вот пожалуйста, ну, никто не мог предположить, что по какой-то дороге, затерянной в горах, в этот момент будет ехать трактор.
0: Или стая овец каких-то.
1: Минус полчаса. Да. Вот так. А потом солнце перешло за это время, передвинулось.
3: Ну, и уже операторы переставляются.
1: Операторы срочно переставляются, перевешиваются.
3: А это плюс еще время. Угу. Потому что вот это вот тоже потрясающий вопрос к операторам, что типа, что вы там телитесь? Ну, дружок, пирожок, а ты сам попробуй вот этот вот систем, да, там, собрать, разобрать, вот эту дуру на него поставить, там, вынести, перекоммутировать. Оператор — это самое страшное. В смысле, когда они начинают перекоммутацию вне плана, это ты теряешь...
1: Очень много времени.
3: Час-полтора просто в лед. Вот. А квинтэссенция, я вот сейчас вспомнил, Дмитрий Петрович сказал по поводу трактора на Кавказе. Тоже вот к чему приводит опоздание. И ну, казусы на съемках при опоздании. Опоздали снять зиму. Ну, весна, все, снег растаял. Ну, хоть ты тресни. А Сахалин, нужен снег, общий план, что делать? Пожарные машины, пена на заднем плане. И пенопласт, без шуток, 10 кубов крашеного пенопласта на первом, ну...
1: На переднем плане, да.
3: И все замечательно, то есть, ну, выглядит потрясающе. То есть это из-за того, что опоздали снять, переснимаем весной. пожарные автомобили стоят там за кадром, все это поливается, все здорово, там эти каторжанки в каких-то мешковинах. В общем, красота. На, по-моему, 17-м форте, форту, как правильно, снимали. Еще когда туда попасть можно было с дамбы. И вдруг поднимается ветер, и веселые облачка снега начинают улетать вверх. И хрен ты что с этим сделаешь, и пенопласт в Финский залив. А как следствие приезжает экологичка. Вот, наш директор картины становится в позу «хочу все знать», улыбаясь нежно, и говорит, ну, будем решать вопрос. Ну, такие вот моменты тоже были.
0: Да, весело.
1: Нет, непредсказуемость, к сожалению, она присутствует, и ну, неспроста есть такая истина, что в игровом кино режиссер — это бог, а в документальном кино зато вот там уже бог — это режиссер. Поэтому в игровом кино режиссер, конечно, значимая фигура, но там еще есть кто повыше, который берет и вносит свои поправки.
0: А кто все-таки вот самый главный на это, в этом месте, который говорит, вы пойдете туда, остановились, ну вот как бы вводит?
3: Когда как? Ну, иногда режиссер-постановщик берет на себя все. Ну, ты имеешь в виду непосредственно вот перед камерой?
0: Или, ну да, или ну вообще принципе, сам вот съемочный день, например.
3: А, съемочный день. То есть во сколько кто приезжает, куда, да, как чего. Да. Это работа администрации и второго режиссера. То есть второй режиссер говорит,
1: когда да, давай будет... подчеркнем, что это второй режиссер не планировщик, а второй режиссер площадочник, который на площадке. То есть это два вторых на фильме, да, два вторых режиссера. Угу. Один планирует, другой ведет площадку.
3: Угу. Да. И тот, который планировщик, соответственно, конечно же, кооперировавшись с тем, что кто на площадке, второй режиссер, ну, один в большей степени планировщик, другой в меньшей, они координируют это с администрацией. Говорят, вот идеальный план в нашей идеальной вселенной должно выглядеть так. Администрация корректирует уже, что, ребят, вот здесь мы можем. Вот там, допустим, гаишники, мы с ними там не договорились. Можем со стальки. И дальше вот это все подгоняется под реализуемое. Не как это в идеале на бумаге выглядит, а вот как это будет, может происходить по-настоящему. Это почему вот папа называл второго режиссера всегда начальник штаба. Угу. То есть вот от него зависит. Не дай бог, он не профи. Или как, ну, все мы люди, разное случалось. Или он там, ну, да, привет.
1: Нет, начинаю... второй режиссер и планировщик, и площадочник – это фигуры, в общем, краеугольные. Краеугольные во время съемочного процесса, безусловно. Потому что на них, да, на них стоит вот эта вся организация.
0: А это, кстати, специальность, на которой учат где-то? Или она выбивается на практике?
3: На самом деле, моя точка зрения... Моя точка зрения, то, что, безусловно, получить образование, образование нужно. Угу. Но я сталкивался, еще работая художником-постановщиком, с ребятами, режиссерами. Красный диплом, там, все на свете, ну, отличник, пионеры и так далее. Но производство – это не идеальная вселенная. И на производстве, ну, твой бэкграунд как-то должно выглядеть, урезается в половину, потому что на самом деле работает это, ну, немножко по-другому. И мы вот с одной коллегой моей даже вели так называемый, ну, это называлось завуалированный питчинг идей в одном вузе. А это было как раз вот 4-5 курс ребят, мы их спускали с небес. То есть вот ты распланировал все так, у тебя в сценарии все так, вот ты ради 5 секунд съемочного, ты пересекаешь весь город. Это невыгодно. Это невыгодно ни по времени, ни по физическим силам, потому что, ну, мы все говорим, деньги, деньги, деньги, деньги. Да, безусловно, без денег ничего это не двинется, но есть человеческий ресурс. И тут Дмитрий Петрович мне не даст соврать, то, что можно поставить смены как угодно, но люди, они не из цельного металла. И человек может вот со спичками в глазах выходить там пару-тройку дней, но потом он просто перестанет соображать что-либо. И я, и Дима, и вся съемочная группа, это всех касается. Вот. И мы вот ребятам все это объясняли, что, ну, ты загонишь группу. или в реалии, пока тебе это финансирует твой вуз, ты еще можешь себе позволить, но вот этот 5, ради 5 секунд переезд, там хрен знает сколько. По факту, как только это увидят в календарно-постановочном плане, тебе позвонит господин продюсер и скажет: малыш, ты давай поспи с этой мыслью, проснешься и скажи мне, что это будет сниматься там же, а не на другом конце города. Ты меня понял? Если скажешь не понял, то заставит понять. То есть подготовка к производству. Поэтому второй режиссер, это даже, ты знаешь, я тебе скажу так, не

0: человек еще и в голове держал. Вот наш Сергей Николаевич Васильев. Угу. Вот классический пример.
1: Старая школа.
0: Старая школа. У человека все в голове. Он все помнит, он все знает. Он, конечно, ворчун. Он, конечно, такой бу-бу-бу. Но он при этом... Ну, там, побурчит, и пошел, и сделал, и все развернул, и выстроил, и так далее. Вот это вот таких людей, к сожалению, больше не выпускают. Хотя он прекрасный режиссер-постановщик тоже. Режиссерская работа, она... Вот почему нельзя стать хорошим постановщиком, не пройдя группу? Вот Ваня шел со стороны художников, я шел со стороны администрации. Но это все равно путь, вот пирамидка, которая тебя приводит наверх. Тебя не обмануть и вокруг пальца не обвести, потому что ты уже все это прошел, ты это знаешь.
1: Да, я очень часто сравнивал это вот как в мотоклуб, когда ты стучишься, да, это ты саппорт. Угу. Дальше хинг-раунд, хинг-раунд, то бишь. Угу. Потом перспективный. Потом full patch member, ну, первый год испытательный. То есть ты должен пройти всю линейку, потому что, ну, если тебе влепить там в идеальный какой-нибудь чьей-то вселенной, сразу ты наваляешь тут же. И в клубе, и в кино ровно то же самое. То есть с низов... Почему я, допустим, вот очень сильно ругался, когда отец еще давным-давно говорит, будешь по мрежам работать. Ну, помрешь, вот я говорю, ты прячешься под треногой, это самая, ну, угу, лютая профессия, малооплачиваемая, то есть там, ну, минимальные гонорары, но ты, благодаря этой профессии, выходя после первого проекта, ты знаешь, в принципе, все. Ты перманентно живешь на площадке, ты знаешь, что можно, что нельзя, как это работает, зачем вот то. То есть вот с этих низов, и у Дмитрия Петровича ровно та же ситуация. С низов принеси, подай, иди нафиг не мешай, да, и до этого. Но Дмитрий Петрович, как и я, мы знаем производство на практике, от и до.
2: То есть это такая профессия, где невозможно перепрыгнуть со ступеньки на ступеньку. Ну, можно, конечно, наверное, если очень кому-то надо.
0: Сашенька, военные училища не выпускают полковников, они выпускают лейтенантов. Да. И дальше лейтенант либо становится полковником и выше, либо не становится.
2: Да, тут все верно. Сделаем паузу музыкальную. Напомню, что сегодня у нас «Мир кино» в эфире Моторадио. Иван Мерешко, Дмитрий Антонов. Продолжим через пару минут.

0: по словам одного из наших сегодняшних гостей, Ивана Мерешко, мир кино – это как мотоклуб.
1: Да.
0: Мне понравилось очень, сравнение. Да.
1: Очень синхронная такая вещь.
2: Так неспроста же мы мотоциклисты.
0: Да. У вас, кстати, шикарная цепь.
2: Да, это от мотоцикла. Я ее помыл хорошо.
0: У Ивана шикарный браслет.
1: От моего, поэтому я сижу пешком.
0: У меня вот такой вопрос. Очень часто наш город становится таким объектом съемок, перекрывают улицы какие-то, даже иногда об этом в средствах массовой информации объявляют, что вот сегодня будет закрыто то, это. Или проезжаешь мимо какой-нибудь набережной, стоят какие-то фургончики все
2: это
0: время.
2: Это называется караван.
0: Да?
2: Караван.
0: Что в них там находится? Мне кажется, так интересно, там
1: такие
0: что-то какое-то.
1: Бабки там. Ну, не, на самом деле.
2: Ну да, можно сказать и так.
1: Там особенно один фургон с названием «Светобаза». Там можно дом построить в центре Ленинграда на все эти деньги.
2: Это вся техника, это все обеспечение, грим, костюм, светобаза, как справедливо сказал Иван Викторович, камерваген, в котором ездит камера или камеры, ну и соответствующие там краны и что-то еще, и актерские вагоны, штабной вагон обязательно, иначе как?
1: Принтеры.
2: Принтеры, компьютеры, принтеры. И прочий Wi-Fi. Не, ну это полное хозяйство, это абсолютно автономная существующая история. Да, генератор, святое
1: дело.
2: Да,
1: дегенератор.
2: Дегенератор, да.
1: Гена.
2: Гена это, да.
1: Не дай бог. Вот, кстати, казалось бы, не проследишь за горючкой в гене.
2: И труба.
1: Казалось бы, вот почему каждый сотрудник группы, он, ну, ценен.
2: Абсолютно ценен, да.
1: Администратор площадки, там кто-то из рабочих, ну, прощелкал. Все, до свидания. Ты без электричества. Все.
2: Все, да. Стоим, пока привозит топливо.
1: Казалось
2: пока
1: бы, ну, чувак с канистры побежал. Какой ты нафиг киношник? Нет, он киношник. Он знает, когда, где, что. И...
2: Да-да-да.
1: Там каждый человек на вес золота.
0: Бензиновый кризис.
2: Генераторы на солярке.
0: А, на солярке.
1: Вообще, касаясь этой больной темы, ну, то, что я слышу из иных городов нашей родины, нам тут неплохо живется. Нас тут неплохо кормят.
0: Ну, сейчас мы как раз слушали историю путешествия на Алтай, тоже там, со своими канистрами.
1: У меня друг из Волгограда вернулся, тоже там вспотел, мягко говоря, с дороги. Думал, не доеду. Про кино.
0: Да, не будем о грустном. Да. И вот они перекрывают Витебский вокзал. Любимое место съемок. Да.
2: Потрясающе.
0: Весь двор. Идешь там не заехать, не проехать. Все ругаются на этих киношников. Наверное, там
1: а киношники-то как на вас всех ругаются, если вы знали? Потому что кто-нибудь там...
2: Обязательно там или лицо засунет, да, или скажет, что... А, да,
1: отвлек кого-то. А что вы здесь? А что, Леночка? А я имею про...
2: А я имею право.
0: Да?
2: А по какому каналу это будут показывать?
1: Подождал бы ты 30 секунд, и кадр бы мы досняли без твоего голоса, солнышко.
2: Ну, мы понимаем, что, конечно, мы привносим таким образом достаточное неудобство в жизнь горожан.
1: Да, честными. Геморрой.
2: Геморрой, да. Настоящий геморрой такой, совершенно, да. Но без этого, извините, кино не получается. Ну.
0: А меня еще, знаете, вот завораживает такая вот картина, допустим, какой-то старый дом. И туда вот прямо в окно какое-то светит вот это вот осветительный прибор. Нет, тут на высоком что-то.
1: Это день. Это помещение делают день.
0: Ага. А днем не снять?
1: Ну и днем светить надо.
2: И днем надо светить, конечно. Конечно. Ну, просто естественного освещения для кадра, для изображения, конечно, его не хватает.
0: Слушайте, вот не зря называют мир иллюзий, действительно, кино.
1: Да, луковой окуляр видит немножко по-иному, нежели чем наши природные глаза.
0: Слушайте, а еще какие вот такие вот обманные есть вещи?
2: Да там сплошной обман.
1: Кино — искусство обмана.
2: Это искусство обмана. Вот
1: ну
2: можно,
1: как? Ну,
2: вот, ну, допустим, если мы сейчас про свет говорим, да, есть такая профессия — мастер по свету. Этот человек, который, это он относится к операторской группе, и он выставляет свет, ну, во взаимодействии с оператором, выставляет свет на актеров, на мизансцену, на все происходящее. И вот он может, в зависимости от задачи, или наоборот, в зависимости от компетентности или некомпетентности, он может молодую девушку сделать старой, да, нечаянно.
0: Да. Это я тоже такое слышала.
2: Да, совершенно запросто. Вот. Ну, просто потому, что неправильно поставил и подчеркнул все то, а свет, а камера...
0: Если она пассивная, например, баба какая-то, да, то можно ее так
1: сказать. Нет, в любом случае, это тоже правило, то, что человек в жизни, он может быть любой редиской абсолютно. Но как только он появляется в кадре,
2: все, вот, это оставляем за спиной.
1: Обязан его полюбить.
2: В кадре
1: сотрудники. То есть потом можно подраться запросто. Но пока вот это искренне должно быть. И, кстати, насчет вот сделать старое новым. Я не буду называть проекты, кого сделали, но я назову потрясающего мастодонта оператора ленинградской школы Ивана Михайловича Багаева.
2: Дядя Ванечка Багаева.
1: Потрясающе. Да. Вот это гиперталантливый, это глыба. При мне, что произошло конкретно при мне? Проход актрисы панорамы. То есть длинно-длинно она идет по лестнице, при этом разговаривает в телефон, то есть лицо шевелится, мимика, морщинки и так далее. Очень длинная панорама, проход, она, значит, этот монолог по телефону, он, значит, важен по особняку. И в условной статике, до этого грим делал нормально. То есть, она уже была достаточно возрастная дама, но гримом это все исправляли. А тут гример говорит: мы не можем, к сожалению, ничего поделать, потому что вот слишком дофига ракурсов, слишком дофига это, слишком дофига всего. И длинный проход, и в любом случае вот эти морщинки, они все лезут. Каким чудом Иван Михайлович, что-то побурчав донскими кудрями, там что-то походив, кому-то там что-то где-то с Женей Козловым, замечательный его ассистент, второй оператор, они что-то там помурыжили. Ни одной морщины, только благодаря свету. Это я видел своими конкретно глазами в длиннющем проходе.
0: Я иногда удивляюсь, телевизионные программы вот тоже там настолько вот свет, он исправляет все недостатки. Да, и смотришь, даже старые какие-то там 20-летней давности записи студийные.
1: Да, так что это абсолютная разница. Правда, что светом можно из человека сделать Квазимоду, условно говоря, если этого не нужно. Или наоборот.
2: Из Квазимоду сделать красавца.
1: Квазимоду.
0: А зачем два Квазимоду брать такую возрастную артистку, если ей нужно омолаживаться?
1: Есть несколько на то причин, может быть. Может быть, чисто по, скажем так, таланту человека.
0: Ну да, вообще-то, да.
1: По типажу. По, опять же, по медийности. Это же не все, что продукт там такого-то ноунейма с кучей ноунеймов. Впоследствии эти ноунеймы, какие бы они прекрасны не были, а есть замечательные люди, но, к сожалению, на определенной стадии вообще без имени, они не привлекут зрителя, как следствие, не привлекут бабло. Соответственно, нужно ставить медийных людей, а если они еще и талантливые, это вообще замечательно, на что будет обращать внимание зритель. Ну, или в силу каких-то своих, тут уже, я думаю, Дмитрий Петрович эту кухню пояснит, то, что он воевал с каналами. Или когда канал тебе говорит.
2: Да, канал говорит, да.
1: Этого, или вот ту. И попробуй что-нибудь сказать поперек. Как бы вот тебе сказали, все, что-то.
2: А иногда даже или вот ту не говорят, а просто говорят: вот на этих ролях вот эти, все остальные, значит, дальше к ним примыкающие. И ты. А что, это заказчик. Заказчик всегда прав.
0: Да. А потом смотришь, зрители думают: ну, за этого старого козла поставили, молодого играть.
1: Вариантов масса. От и до. То есть, может быть, это решение творцов. Может быть, это настояние заказчиков. Там никто никогда не узнает, и не признается. Ну, не, можно пальцы отрезать, тогда человек, наверное, признается.
2: Ну, да.
0: Слушайте, а сейчас вот мир косметологии-то тоже так далеко шагнул. И...
1: Это все видно.
0: Видно, ну, это, слушай, ботоксы,
1: это все, и да, в жизни видно, когда вот это вот, да, все накачано, да, смотришь, господи, думаешь, девочка, ну что ж с тобой не так-то? Угу. Это, а во-вторых, ботоксы, это же оно уводит мимику.
0: Да.
1: А человек начинает такое кукольное, в плохом смысле кукольное лицо у него начинает.
0: Ну, к сожалению, очень многие актрисы, я вижу, злоупотребляют этим.
2: Ну, известное дело, что это как зависимость. Стоит начать, расширить и углубить, а потом уже не остановишься. То есть это...
0: Тут режиссеру-то что делать, если, например, все равно это популярная актриса, но...
2: Что ж,
1: работать.
0: Тюнингованная.
1: Ну, тут, опять же, две грани в этой истории. С одной стороны, когда тебе что-то навязывают, или у тебя что-то идет не по плану, непосредственно в съемках, ты там опаздываешь и так далее, нужно принимать какое-то решение, конечно, это плохо. Во всех. Но вторая грань этого, это... Я лично для себя разворачиваю, что это безумно и интересно. Окей, вот тебе дали, ну, условно говоря, вот навязали некий геморрой.
0: Угу.
1: Можно мордой в стол и сказать, ну, будь как будет, значит, будет кино говно. А можно постараться с этим как-то выйти из ситуации и поработать.
2: И мы приходим к великой истине, что кино не только искусство обмана, но еще и искусство невозможного.
1: Да. Во многих
2: случаях. И это абсолютная правда.
0: А что невозможного приходится делать? Ну,
2: зиму, летом, ну, в частности.
0: Да, да, да.
2: Ну,
0: да.
2: Это такой самый примитивный и простой вариант.
0: Молодого и старого.
2: Старого из молодого. Нет, там постоянно что-нибудь приходится делать.
1: Вот как когда с прошлого еще эфира хотел донести эту историю, донес. Что делать, когда, ну, тоже не будем называть имен, работает определенный медийный артист, талантливый артист, но он уже возрастной. И у него, условно говоря, жесткий диск в голове, да, он огромный, то есть он прям скажет точную дату, время, там, 1865 год, вот это в районе 17:00, вот там, граф Мздицкий, значит, пошел по лестнице, на которой был... То есть там колоссальный жесткий диск. Но оперативная память, она не работает.
0: Там вообще же жесткий диск перегружен.
2: Да, да.
0: В том числе.
1: И у человека было колоссальное количество текста. Вот на его роль.
0: Угу.
1: И мы с Дмитрием Петровичем не знали, что...
2: Про этот...
1: Нюанс.
2: Нюанс, да.
1: А вскрылось это все уже на съемках. Непосредственно. То есть... Смотрим, ну, какое-то, ну, не по тексту пошло, раз, не по тексту. Думаю, ну, а это не бьется с этим человеком, потому что он профи, в первую очередь. И потом, спустя несколько дней, это мы все опаздываем, соответственно, ну, долги.
2: Хвосты это называется, да.
1: И потом выясняется, что, блин, ну, текст я не особо помню, можно меня как-то, ну, блин. И вот выходить из этой ситуации, а у тебя там полторы страницы его монолог, что делать? Ну вот мы тогда нашего сотрудника погрузили под журнальный столик, в позу зю свернув, в зубы ему текст. И он как суфлер из-под этого столика...
2: Подавал актеру реплики.
1: Снимали сцену сколько там?
2: Ой, блин.
1: Жара, 30, это 13-й год, 30 с чем-то жара была в Ленинграде, это точно помню. И бедный наш из режиссерской группы коллега, звали его Эдуард.
2: И вот он пролежал там часа три таверных.
1: И потом мы его это разгибали, приводили в себя, потому что он не чувствовал ни рук, ни ног, значит. Ну, вот.
0: Слушайте, ну сейчас даже студенты здесь себе вставляют какие-то эти приборчики, там в уши, мини-наушники. Подсказчики такие.
2: Ну, во-первых, это было 13 лет назад. Да. Тогда еще много чего не было, что есть сейчас. Да, конечно, когда можно в ухо там вставить суфлер, но суфлер в ухе, он все равно так или иначе может... Ну, да, вот, да, в дешевых там бразильских сериалах, там у всех, там это очевидно, да? Что все просто ходят с суфлерами, их просто видно, их никто и не маскирует.
1: И плюс тут еще маленький нюанс, ты дублируешь, а не проживаешь. когда текст прогонишь через себя, то есть вот это все, эмоции.
0: Слушайте, почему? Ну не знаю, я смотрю вот современное кино, иногда мне кажется, они так говорят нудно, что просто думаешь, ну к чему их учат там на таком предмете,
1: учить,
0: как сценическая речь?
1: Учить наизусть, а актер обязан проживать.
0: Да.
1: Угу. Вот, а там наизусть все, я доски оттарабанил, еще личком поиграл.
0: И забыл.
1: Я актер. Ну, может быть.
2: Приходит на ум.
0: А вообще большая проблема, да, вот с запоминанием, что актеры часто забывают там или что-то не то говорят.
2: Нет, нет, но это бывает. Это не часто, это не правило. Не правило. Но случается, конечно, случается.
1: Бывает так, скорее. Ну как, все мы люди, все мы человеки. Ну, конечно, кто-то запнулся, забыл, кто-то зажался в кадре.
2: Кто-то лучше готовится, кто-то хуже готовится.
1: Вот. А второе, можно прийти неподготовленным.
2: Да.
1: А вот за это уже та-та.
0: А, кстати, вот все фильмы дублируются? Или есть фильмы, которые вот живой звук прямо?
2: Нет, по-разному. По-разному. Да? Иногда живой звук пишется, иногда дублируется звук. Ну, в зависимости. Это там совокупность задач, совокупность всяких обстоятельств съемки, принимается решение. Чистый звук пишем или...
1: Ну, смотри. А, значит, если у тебя будет озвучание в конце, то есть звук не чистый, черновой, ты рискуешь сделать только брак, ну, актерский, ну, кто-то оговорился там или еще что-то, и брак по камере. Что-то неправильно просто. А потом ты по звуку тебя это абсолютно не колышет, все равно ты переозвучишь, и все у тебя будет замечательно. А когда живой звук, у тебя подбирается третий фактор. Это первый актерский, второй – это брак по камере, а третий – это брак по звуку. Потому что вот тут не то, что трактор. Тут, извини, если муха пукнула там где-то в углу, тоже это непозволительно, потому что это все будет там, то есть во-вторых. И в-третьих, это моя точка зрения. Ну, я лично фанат живого звука на площадке. К сожалению, опыт у меня с живым звуком минимальный, но, к сожалению, это, во-первых, дороже и сложнее. Мне денег не давали на такое. Но это далеко ходить не надо. Вот фильм «Бригада». Если послушать по звуку, у них там идут склейки с переозвучением. Ну, что-то типа этого я давно смотрел. Но там все равно ты стоишь с микрофоном в комнатке, ты в другом состоянии, ты в другом месте, ты одна, один, условно говоря, ты без партнера. Это все влияет на голос. Конечно. Точно так же, как по звуку можно услышать, человек толстый или худой. Это слышно.
0: Да?
1: Без шуток. Ты попробуй худого озвучить толстым. Это будет слышно. Вот. А живой звук – это прям вот ты здесь и сейчас. И с партнерами, со своими эмоциями, со всеми даже какими-то подкашливаниями, там, каким-то браком, еще что-то. Но это живо. И это в миллион раз, естественно, смотрится, чем при изучении. Вот в «Бригаде» есть достаточное количество кадров, там прям слышны склейки. И ты даже зритель, мне кажется, не обращает внимания, потому что работа достаточно живая, с живым звуком. Живой звук – это моя субъективная точка зрения. Живой звук, он гораздо лучше, выигрышнее, но, дороже, конечно, и сложнее.
2: Поэтому я фанат перезаписи.
0: Продолжим через пару минут.

0: я так понимаю, что наш сегодня разговор, конечно, не будет последним, даже в том числе и про съемочный день. Напомню, что в студии сегодня продюсер, режиссер, сценарист Дмитрий Антонов и то же самое Иван Мережко, оба мотоциклисты, оба в цепях, как положено. Да. Вот, и мы говорим про мир кино, из которого они сюда прибыли. И, конечно, столько разных нюансов. Вот, мы сегодня говорим про съемочный день, о том, как он проходит обычно, о том, что кино – это искусство обмана, лжи.
1: И... пьянство, морального разложения.
0: А это тоже, да?
1: Да.
2: А как же?
1: Ну как? Ну, что там все трезвенники, мальчики-зайчики, да упаси Боже. Опять же, вот, кстати, к слову, то, что мы говорили, пройдя от и до, там, условно говоря, от суппортера до фулпач, да, то есть от низов. Я знаю, где есть что на съемочной площадке. И оно там есть. Я это даже не трогаю, потому что иначе это покорежит жизнь съемочного процесса. Потому что, ну, раз...
0: А, процесс... то есть из-за гнычки всякие.
1: Конечно. Да я просто, ну как, я сам, я знаю, где канистра стоит. Я сам оттуда в Выборгин сливал себе, будучи художником. Ну, то есть бухой режиссер, но я не вижу себя таким. Но будучи художником там или декоратором, ну как... Не буду палить места, но...
0: А кто-то должен быть самым трезвым?
2: Конечно. Продюсер. Потому что он за все это безобразие отвечает ровно он.
0: Ну, это продюсеры, как правило, трезвенники, или просто они потом тихие алкоголики дома спивают?
1: Дмитрий Петрович, ты как думаешь?
2: Нет, я нормальный, громкий алкоголик, вполне себе... И нечего тут стесняться, я бы так это назвал. Ну, алкоголик алкоголику рознь.
1: Ну, дома.
2: Да. Не, ну почему, в гостях.
1: Ну, в гостях, после съемок.
2: Нет, ну да, только ни в коем случае не на площадке. И не в связи с процессом. То есть вот закончил процесс, помой аппарат. Тут все как бы четко.
0: Скажите, а кого вот после съемочной площадки, после съемочного дня вот чаще всего хочется убить?
1: Диму.
2: А мне всех. Без исключения.
1: Нет, на самом деле каждого по отдельности в определенный период времени. Ты проживаешь жизнь с этими людьми очень в сжатые сроки, но ты проживаешь очень такую большую яркую жизнь.
2: Ну, да,
1: это... Каждому ты испытываешь как и положительные эмоции, какую-то там стадию, не знаю, там, влюбленности, там, ненависти и так далее. Ты с каждым это проживаешь, но ни разу ни одного раза не было после вот «Всем спасибо» съемки окончены, обычно говорят «Всем спасибо», смена
0: окончена. Чтобы были трупы, да?
1: А нет, чтобы ты спустя там, не знаю, там день, два, три, пять, там неделю, месяц после проекта, не, ну вот это все-таки там козлина там мерзкий был. Нет, ты ко всем в любом случае относишься тепло по финалу съемок.
2: Ну, я бы сказал так. Все-таки в моей жизни, к сожалению, была пара случаев, когда...
0: Рукоприкладство.
2: Нет, нет, нет, упаси бог. Нет, ну, зачем?
0: А бывает, кстати?
1: Да.
2: Ну, случается, не без этого. Нет, я к вопросу о том, что вот Ваня правильно сказал, что, конечно, в основном остается самые теплые чувства к людям. Там не см... Да, ты проживаешь, да, проживаешь большую жизнь, ты проживаешь брак за несколько месяцев от его начала и до его финала. А некоторые люди все-таки даже в такой короткий период умудряются оставить такой след, что вот не хочется их потом. И это очень хорошо, потому что тогда ты понимаешь, что вот этого человека ты больше ни на один проект, никогда, ни
0: это
2: при каких обстоятельствах.
0: Это...
2: Конечно. Да, это не только актеры, и даже скорее не актеры. Угу. Актеры есть актеры. Это
0: команда
2: отдельная история. Да. А, я имею в виду съемочную группу. Вот, а менять коня на переправе невозможно. То есть, вот когда ты уже зашел и идешь по съемочному, там, ну, нет, ну, теоретически можно все, но практически ты будешь, сжав зубы, если он еще при этом более или менее справляется со своими обязанностями, но человек оказался так себе. Ну, тут ты просто сжимаешь кулаки там и просто терпишь. Терпишь до окончания этого процесса. Но чаще всего, иногда бывает, там захлестывает, ну, люди разные, люди часто бывают молодые и не со зла какие-то вещи делают, просто от непонимания. Ну, отводишь за угол.
1: И Потом Ваня выходит с этим тональником на глазе. Вот. Про первый день съемок самое главное, забыли, традиция. Первый день съемок бьется тарелка.
2: Да.
1: В первый день съемок. Помимо того, что он, ну, в большинстве случаев своих является эталонным в плане таймингов и всего. Традиция разбить тарелку. В чем традиция? Была. Сейчас, ну, к сожалению, такого уже нет. Что в конце съемок все должны собраться и склеить эту тарелку обратно.
0: Да?
1: Разбирают по кусочкам. Да? Сейчас осталась только вот верхушка традиции разбить тарелку, и все забирают по кусочку тарелки. Ну вот. А зато в касательно второй темы пьяных гулянок, где что лежит, в последний съемочный день, я имею в виду последний в контексте какого-то проекта, в киношнике все суеверно, говорят, крайний съемочный день.
0: Как и у байкеров тоже.
1: Да. Происходит так называемая шапка. И вот там...
2: Происхождение слова шапка, название шапка, тоже понятно, когда все, всем спасибо, съемка закончена. Ребята, кто что может, шапку по кругу и побежали в магазин. Ну, это называется шапка. Ну, сейчас это уже немножко по-другому, слава богу, выглядит сейчас. Это, ну, там...
1: Ну, как, нет, ну, спорю, в конце это нет, всегда,
2: в конце всегда выпить, а шапка уже делается отдельно, как некий банкет по случаю завершения съемок. Ну, и там хочется всегда там урвать каких-то где-то сэкономленных денег, чтобы хорошо группу эту напоить, накормить, развлечь, чтобы всем было приятно, чтобы осталось после проекта, осталось у всех доброе, хорошее воспоминания.
1: Да. Ну, шапка, да, проходила, видимо, везде по-разному, но заканчивается она приблизительно...
2: А заканчивается она...
1: Не только Иван Викторович ходит с анальным кремом под глаз на следующий день.
2: Да.
0: К сожалению, у нас время уже закончилось. Очень интересный рассказ. Встретимся обязательно в будущем и в ближайшем. И поговорим про постпродакшн. Это вот страшное слово. Да. Напомню, что сегодня у нас были Иван Мерешко и Дмитрий Антонов. Люди из мира кино и из мира мотоциклизма тоже. Одновременно. Спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Спасибо, приходите.
2: Спасибо. Как вам удачно про шапку-то вот прямо раз, и под конец времени так шапочка у нас и зашла.
0: У нас шлем сейчас возьмем.
1: Я пронаблюдал.
3: Автоновости. От заголовков к реальности.
4: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
5: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
7: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. И у нас в гостях появляется, наконец-то, Борис Князев, он же Болик. Привет, Боря.
1: Привет, Сашенька.
0: Рада тебя видеть. Напомню нашим слушателям, Борис Князев, мотоциклист, мотопублицист. Это я говорю для тех, кто в мир мотоциклизма еще только, так сказать, проникает и, может быть, даже не знает героев своего отечества, мотогероев. Мы сегодня поговорим о разном. Ну вот я хочу начать с печальной темы, которая так или иначе, рано или поздно, наверное, с этим сталкиваются все, если доживают. Конечно.
1: Хорошо,
0: так что,
1: издалека
0: стороны,
1: зашла.
0: Вроде бы как будто это и счастье дожить до старости. А с другой стороны, наблюдаю очень часто, вообще просто, ну, в подавляющем большинстве, вот как только мотоциклисту, мотопутешественнику, каким бы рьяным, каким бы великим он не был мотопутешественником, после 50-55 примерно наступает какая-то совершенно другая у него жизнь. Совершенно вдруг интересы, он не перестает быть мотоциклистом, может быть, даже. Но вдруг его интересы перемещаются в сторону дачи куда-то там. Они строят сараи. Вы строите сараи на даче, туалеты утепляете, сажаете кабачки, удобряете там грядки, берете яблони, ну и так далее и тому подобное. То есть вдруг наступает, это наступает у многих людей, если есть возможность там, скажем, возделывать свою землю какую-то, строить свой дом, это прекрасно. Но это же не повод совсем забывать о своих былых подвигах. Или это естественный процесс, или все-таки...
1: Сашенька,
0: как это? Ну, не все, я не говорю про всех, но большинство, мне кажется,
1: большинство, большинство людей в мире, они заканчивают, там, например, школу, там институт, не знаю, там, профтехучилище, идут работать, завод, например, там точат какие-нибудь болты. И в 65 лет они выходят на пенсию. И стараются больше не точить эти болты, а сидеть уже заниматься чем-нибудь другим. Это не говорит о том, что они не умеют точить болты на своем станке, на заводе. Просто им уже как-то хочется заняться чем-то другим. Поэтому здесь ты вот упоминаешь возраст, там, 50+, там неважно, плюс-минус. Людям, которые там, 30-35 лет за рулем, ну, так скажем, катаются там, да, условно. Я катаюсь там около 35 лет.
0: Ну, те, которые с детства буквально,
1: да,
0: с юности.
1: Да, и там с перерывами, но тем не менее не прекращая, в общем, этим заниматься, вот этим безобразием. Ну, в общем-то, в какой-то момент хочется заняться чем-то еще. Потому что, например, ну, не, это не значит, что я, например, уже побывал везде, где я хотел побывать. Нет, не побывал и, скорее всего, уже не побываю. Но с этим нужно смириться, чтобы у тебя оставалась хоть какая-то мечта. Вот. А много чего я в жизни для себя как бы сделал, там реализовал из того, что я планировал в качестве мотопутешествий в первую очередь, потому что понятно, что какое-то время я там редко катался на мотоцикле, там, да, в 90-е, там, вот, потом в начале нулевых я там пару лет катался по городу, там пытался здесь как-то вот или рядом, да, а потом мне это все надоело, потому что это неинтересно, ну, просто. То есть на работу, если ездить, понятно, как бы, да, а вот просто бесцельно ездить по городу мне перестало быть интересно, там, ездить на стрелку, там, еще куда-то. Не в плане того, что это можно делать, было, я это делал, ну, крайне редко, ровно от того, что, ну, это интересно, это скучно, а вот ехать куда-то далеко, это не скучно. Это познавательно, да, ты видишь мир, там встречаешься с людьми, общаешься с ними, слушаешь их истории. И я нередко слушаю ваши эфиры тут от всяких, ну, молодых, если я могу так выразиться, мотоциклистов, там, которые катаются несколько лет, там, может, даже лет 10. Там некоторые из них говорят: не, я на слеты не езжу, да что там делать, там народ пьет, там что-то такое. Ну, значит, тут ведь каждый как бы описывает ну, ситуацию таким, какую, ну, как, на какую он себя примерил. Да? Я, например, приезжал на мотослеты, я их проехал там сотни, вот, в разных странах, в разных там местах нашей страны. И Там люди, да, приезжают, да, они, может быть, выпивают, те, кто выпивает. Те, кто не выпивают, они не выпивают. Но в первую очередь это для того, чтобы встретиться с теми людьми, ну, из тех мест, до которых ты, возможно, не доехал, ну, и уже еще не доехал, вернее, и, может быть, уже и не доедешь. И пообщаться с ними вживую, там, спросить, как они живут, как у них там движение, как там вообще вот, как это, какие отношения там, ну, к миру, там, ко всему, какие взгляды у людей, которые живут где-то в другом месте. Вот, поэтому с точки зрения, еще раз говорю, возраста, то тут можно сказать следующее, что у нас есть, например, большая категория людей, которые только где-нибудь к 50 годам садятся на мотоцикл, да?
0: Ну да, кризис среднего возраста.
1: Ну, я не знаю, я вообще не понимаю, что такое кризис среднего возраста. Ну, вообще, давай не будем об этом говорить, я не понимаю, что это такое. Но есть, например, люди, которые вдруг там уже в зрелом, как бы, возрасте, да, я называю это такая поздняя юность.
0: Ну да, вот. Очень много таких.
1: Да, начинает вдруг себя ассоциировать с мотоциклом, как бы чувствовать в себе байкерское либидо такое, значит, и они покупают мотоцикл, покупают себе там экипировку, атрибутику максимально, да, значит, и дальше они пытаются всячески изображать из себя байкеров. Я, опять же, не обобщаю, ну, это мое мнение, сугубо такое, не обобщаю, есть нормальные люди, да, но очень много вот тех, кто бросается в глаза, ты смотришь, ходит, да, такой мужик, значит, он, видно, что он пожилой, и ты понимаешь, что нет, ты его никогда не видел. Это я даже не за сейчас беру, там еще лет 10 назад, то есть ты никогда его не видел. И там случайно ты где-то в разговоре понимаешь, что он мотоцикл купил первый сезон, как бы, да. Но он уже весь прямо вот, ну, до невозможности.
0: Погруженный,
1: да.
0: Глаза горят.
1: Он пообщался со всеми дилерами, как бы, значит, ему все объяснили, какую экипировку покупать во всех мотомагазинах. Он все это по кругу обошел, купил себе 3 комплекта их. Это... Прошу прощения, был такой анекдот про Верочку Кобылкину, по-моему, да, значит, которая хотела стать фотографом, там, да, и вот она там себе все уже расписала, там, как она будет, ну, давать, значит, ну, делать фотосессии, там, снимать что-то там, да, и потом, значит, что-то я забыла, забыла купить фотоаппарат. Вот так же и здесь, значит, Верочка Кобылкина, которая хотела стать мотоциклисткой, значит, она там уже все придумала, как она мчится, волосы назад, как бы, да, там, какая у нее экипировка, там, как она борется с непогодой, и потом, да, осталось только купить мотоцикл. Вот поэтому, да, есть такие люди, это тоже... Кто-то к там, какому-то возрасту поздней юности приходит к тому, что, в принципе, с мотоциклами уже можно подзавязать и в хорошем смысле выкатываться по выходным, там, да, или там раз в 2 недели, ну, так, проветриться для души, вот. А кто-то, наоборот, только погружается во всю эту, скажем так, тематику, если можно сленгом выразиться, и вот катается. Поэтому это такой процесс. Здесь где-то прибыло, где-то убыло. Мне больше нравится сейчас жить за городом. И катаюсь я крайне редко. И вообще далеко уже никуда давно не езжу. Ну, еще раз, я как бы... Вот,
0: свою норму,
1: да,
0: выполнил.
1: Наверное, да. То есть, вот, ну, были бы возможности. Может быть, что-то было по-другому. Там другие были бы возможности. Ну, с тем, что сейчас, как бы это вот так. Все.
0: Слушай, а может это как-то связано с общим самочувствием, состоянием здоровья? Все-таки все мы не молодеем, лучше не чувствуем себя.
1: Объективно, да. Есть в этих словах очень серьезный вопрос, даже не в здоровье. Я уже много лет назад, вот опять же, почему я прекратил путешествовать, ну, я поймал себя на том, что мое зрение ночью существенно хуже, чем зрение днем. Если я могу ездить, ну, комфортных там 1500 километров в день, как бы для меня комфортно, и я часто слушаю, опять же, ваши эфиры, когда, значит, люди рассказывают, ну, там, да, я могу там 700 километров проехать, ну, это, конечно, много, но могу, вот, то я таким людям могу сказать, ну, можно легко проехать и 1500, это реально легко, это не то, что там вот я один раз это сделал, а можно проехать 1500, переночевать, потом еще 1500, потом еще 1500, не потому, что я гонюсь за расстоянием, а просто, ну, чтобы скорее проскочить то место, которым ты уже 10 раз ездил, вот, но объективно я мог ехать там круглосуточно, что называется, почти там, ну, до глубокой ночи, например, там, да, а вот сейчас я уже вечером чувствую, что мне уже, не, я уже не вижу так хорошо. Я уже так хорошо не вижу.
0: Да, в общем-то, и днем бывает тоже не
1: очень. Нет, нет, у меня зрение хорошее. У меня зрение хорошее, но именно в сумеречное зрение оно сильно подсело. Вот. И это один из факторов, который, ну, по которым я не могу, допустим, путешествовать. А ехать на мотоцикле, опять же, я сова, я не могу, допустим, выезжать рано. Потому что я тогда буду какое-то время чувствовать себя, опять же, заторможенно, потому что я внутренне не проснусь. И это тоже опасно. Объективно опасно, если ты выезжаешь там в 6 утра, а ты не встаешь обычно в 10 там, или в 9. Если ты выехал в 6 утра, то есть до этого ты в 5 встал. Вот в экстремальных ситуациях это возможно. Если это не экстремально, то ты встал в 6, поехал в 6, и до 9 ты еще едешь вяленький, ты не понимаешь трафик, не понимаешь там, что происходит на дороге, то есть не можешь, ну, трезво оценить ситуацию. Да, к 9, к 10 у тебя организм внутренний проснется твой, внутренний гномик. И как бы, да, и все, и он будет уже рулить у тебя там в мозгах, как бы, да, и все, ты поедешь нормально. Поэтому, а выезжая, допустим, часов в 9 в 10, соответственно, нужно ехать нужно 10 часов. Да? И, а всем уже темно. Ну, не темно, уже сумерки. И страшно же не ночью даже ехать. Ночью-то бог с ним. Это заяц в свете фар. То есть ты едешь, у тебя фары светят впереди там на дороге. И, ну, ты видишь все, и трафик другой. И ты видишь перед собой дорогу. А вот в сумерках нет. Потому что в сумерках кто-то включил габариты, кто-то не включил. И хотя у нас в правилах дорожного движения написано, что нужно всегда ездить с ближним светом фар, но часто бывает... Ну, иногда бывает, люди за городом, например, просто не включают, или у них старые машины, в которых не работают габариты, там, или что-то еще, и ты вдруг вот едешь, там, несешься, там, пускай даже 90 километров в час, и в этих сумерках перед тобой появляется, там, багажник впереди медленно едущего автомобиля, и ты вынужден, как бы, экстремально что-то предпринимать для того, чтобы избежать столкновения. Это не очень комфортно. Поэтому я, например, от ночных... И на машине я тоже, кстати, отказался от вечерних поездок, потому что я понял, что, ну, мне некомфортно. Можно, но некомфортно. Либо тогда уже нужно ехать, когда совсем темно, еще, повторюсь, как прямо ночью-ночью. Там немножечко по-другому. Ну, все равно глаза уже... Вот. Поэтому, да, немножечко здоровья в этом... И плюс, конечно, выносливость. Ну, тут нужно понимать, если ты... Вот катаешься на дальние расстояния, я беру сейчас только дальние путешествия, там, да, там 5-6 тысяч километров, 10 тысяч километров, там, да, если ты катаешься на такие расстояния регулярно, а я там это делал несколько раз за сезон, то и выносливость в этих поездках у тебя, она, ну, как бы прокачивается, если можно так выразиться, вот. Тебе легче переносить вот эти, ну, длинные поездки, там, не так, чтобы, знаешь, остановиться, покурить. Я, как сейчас помню, одна из первых поездок на фестиваль в Нарву. Мы поехали там компанией, и вот мы там 50 километров проедем, там, остановимся, покукурим, там, еще 50 проехали, что-то стоим, посмотрим по сторонам, потом еще 50, ну, и так вот мы ехали не спеша. Вот, ну, погода была хорошая, как бы, ну, но это было очень забавно, то есть, типа, ну, тут ехать-то за угол, можно 4 раза за день туда-сюда мотануться, и, в общем, ну, вот, а ехали вот так, да, ну, поэтому...
0: А как-то вот еще вот помимо возрастного фактора, помимо смены ракурса, ну, ну, как бы интересов, может быть, еще какая-то моральная общая усталость есть? Ведь все-таки это должен быть какой-то дух там боевой, я не знаю, авантюризма, да, какой-то или нет?
1: Да нет, мы не перестали лазать в окна к женщинам. Все это, да? Ерунда. Нет, дух авантюризма у нас есть.
0: Ты еще можешь в состоянии задрать ногу?
1: Ну, конечно. Вопрос в другом. Опять же, может быть, я так немножко издалека зайду. Вопрос области интересов. Вот, может быть, приведу такой странный пример, но тем не менее, 25 лет назад, ну, уже появились сайты знакомств в интернете, да? Можно было познакомиться с девушкой или девушке познакомиться с парнем. И я не скрою, я там посиживал, почитывал. Через этот сайт я двоих близких мне человек, двух близких мне женщин выдал замуж. Очень удачно. Прямо очень удачно. Вот. И это не реклама сайтов конкретных просто, да? Но я хочу сказать, что по моим наблюдениям, вот тогда на этих сайтах знакомств сидели действительно интересные люди. Это были интересные мужчины, интересные женщины, с которыми было о чем, ну, поговорить, потому что часто от вот этих своих близких я писал я, как бы, потому что мне было... Ну, это нормально совершенно, потому что нужно было оценить, как бы... нормальный человек или нет, хотя бы до встречи просто по тексту, да? Uh-huh. И люди не стеснялись писать, они общались, и это было, не, привет, как дела, как бы, нет. Вот. И с мотоциклами точно так же. Эпоха вот там, ну, я сейчас не старичок во мне говорит, но эпоха там 20-летней давности, там, да, 20 лет назад, там, ну, середина нулевых, там, конец нулевых, слеты, на которые ты приезжал, там были люди близкие тебе по возрасту и по духу, то есть, да, и они были в основном всегда одни и те же, то есть, ну, основная костяк, он, который перемещался там тоже. На этот приезжаешь, там, допустим, кого-то нет, на следующий приезжаешь, там кто-то есть, другие, которых не было на том. Потом, ну, и так вот все. В течение лета можно было 2-3 раза пересечься с людьми на каких-то знаковых мероприятиях. Очень много было украинских мероприятий, очень известных, на которые приезжало реально очень много людей. Вот, и там можно было, ну, сейчас с хорошими, интересными людьми, у которых хороший бэкграунд, у которых хорошая история, и, с которыми просто интересно говорить на любые темы. Вот, сейчас это все немножечко, скажем, со многими молодыми там, мотоциклистами. Я иногда вот, ну, там, на тот же Балтик Ралли приезжаешь, ты сел за столик, там слушаешь, о чем люди. Ну, не подслушиваешь так, прислушиваешь, о чем говорят. Ну, как бы, ну, наверное, нет. Наверное, не мое. Все-таки мне сложно общаться с поколением ЕГЭ, так называемым.
0: Согласна.
1: Пускай, да, я опять же выгляжу немножечко так вот стареньким. Ну, такой вот такой.
0: Нет, ну, ну не ты один такой. В общем-то, я тоже даже не всегда понимаю, о чем они говорят, да, и на каком языке, да, они говорят.
1: Поэтому, соответственно, иногда и уже и ехать никуда не хочется, потому что, опять же, многие из моих бывших, там, скажем, ну, не коллег, там, да, а вот собратьев по путешествиям, они, ну, тоже подзавязали, кто-то в силу старости, кто-то там просто уже умер, как бы, да, ну, кто-то там решил чем-то другим заняться. Вот у вас был тут Игорь Смол, например, да, как-то из, ну, Сергея приезжал парнишка, который... Игорь Смолин. Ну, был у вас на эфире, он сейчас живет в Турции, он жил в Риге. Мы с ним познакомились, когда он был мотоциклистом, например, да, вот прям плотно. Он сейчас катается плотно очень, вот. Но, например, в какой-то момент он взял с мотоциклами, подзабил и пересел на самолет, как бы, то есть решил вот учиться летать, как бы, начал летать, понимаешь, и у него все, основное все время тратил на самолет. Понимаешь, у него был свой самолет даже, он потом купил. Да, вот, ну, то есть у кого-то какое-то пошло увлечение новое. Там кто-то там, не знаю, яхтами вдруг решил увлечься, и мотоциклы ему уже как бы, ну, ну, не особо так. А кто-то до сих пор как бы покатывается. Есть люди, которые вот, их там, опять же, много, которые так называемые rich urban bikers. Это я уже этот термин тысячу раз в своих интервью раз, ну, приводил.
0: Как?
1: Rich urban biker. Богатый городской байкер. Вот. Человек, который, да, вот он там раз в две недели выкатывает свой начищенный Харлей, там, да, едет на нем на мойку, еще раз его моет, тряпочки протирает и выезжает, ну, где-то чуть-чуть прокатиться. Так, не очень далеко, чтобы ничего не отвалилось, как бы, ну, типа так, ну, прокатился там, приехал в кафе, поставил, вышел, чашечку кофе выпил, там, ну, как-то скушал салатик какой-нибудь, как, и потом, значит, спокойно, красиво продефилировал обратно. Это очень хорошо, но это вот тоже определенная философия. Эти люди бывают, да, вот это те самые люди 50+, которые в свои 50, там, 50 минус 1 год купили себе этот мотоцикл, и вот они там еще будут 20 лет на нем ездить. Ну, так, как бы, ну, вот так. Поэтому это нормально. Это философия.
0: Я думала, может быть, наоборот, это мотоциклист на пенсии.
1: Нет, нет, нет, мотоциклистов, ну, как бы бывших не бывает.
0: Давай сделаем небольшую музыкальную паузу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Болик, Борис Князев. Продолжим через пару минут.
1: С удовольствием.

0: Борис Князев, Болик в студии Моторадио. Человек, чье мнение нам всегда очень интересно, потому что оно бывает иногда неожиданным, иногда очень таким противоречивым. Очень многим обидно бывает иногда слышать то, что говорит он. Но, как правило, всегда это очень близко к истине.
1: Саша, правду нужно говорить всегда, да, ее иногда больно слышать, но правду говорить всегда легко и приятно.
0: Ну, вот такая немножко, может быть, скользкая тема, потому что не хотелось бы переходить на личности, но, тем не менее, не так давно услышала мнение от человека из мира мотоклубов, серьезных мотоклубов, о том, что очень большие сейчас передвижения, очень какие-то всякие разные процессы происходят. Ну, мы говорим, конечно, про нашу российскую мотосреду. Кто-то откуда-то уходит, кто-то к другим приходит, кто-то кого-то расшивает, кто-то кому-то объявляет вот это слово, которое называется bad standing, да?
1: Это выгоняют, когда из клуба с плохой репутацией, да, есть такое,
0: да,
1: понятие.
0: И так далее, и так далее, и так далее. Тебе вообще интересен мир мотоклубов, как человек, который сам был членом мотоклуба?
1: Я его организовал, как бы, да. В свое время я однажды организовал мотоклуб, да, и много лет им управлял. Слушай, ну я, да, у меня очень много друзей, которые мне звонят, рассказывают всякие интересные новости, и в том числе и новости из жизни мотоклубов, и на самом деле этих противоречивых новостей очень много. Иногда даже натыкаешься на какие-то интересные вопросики, даже смотря вот вашу программу, видео, ваши ролики,
0: ну,
1: на YouTube.
0: Мы любим мотоклубы, потому что, да, это всегда и,
1: ну,
0: что-то интересное
1: случае,
0: узнаешь.
1: Вы в данном случае журналисты,
0: да,
1: а
0: да,
1: я, допустим, отмечаю, скажем, определенные моменты, моментики. Например, вот недавно у вас в гостях был такой мотоклуб «Фрирайдер».
0: Мотосообщество.
1: Ну, называться ты можешь как угодно, да? То есть, если ты внешнее яйцо, разбиваешь ты внутри яйцо, то ты можешь называться хоть теннисным мячиком, но ты, по сути, яйцо, как бы, да? Поэтому, если ты носишь нашивки, нашиваешь себе какие-то цвета, как бы, да, значит, там, ну, создаешь себе какой-то патч, как бы, да, картинку тебя, выделяющую в толпе, то ты, в общем, в любом случае мотоклуб, да? То есть, даже если это спортивный мотоклуб, который просто занимается, там, кроссовыми гонками какими-нибудь. Это все равно мотоклуб. А называть можно мотосообществом, мотобратством.
0: В принципе, да, там... это уже игра слов, но
1: да,
0: есть просто,
1: нет,
0: мотосообщества, которые,
1: нет,
0: меня очень часто исправляют. Даже
1: нет, они могут исправлять. Это
0: так,
1: из-за своей необразованности, в первую очередь, потому что люди, которые организуют эти сообщества, они не очень, ну, я не хотел бы сказать глупые, не очень умные в этом вопросе. Именно в этом вопросе. Они могут быть очень умные по жизни люди, но нужно разбираться. Давай мы возьмем немножечко истории. Значит, бытует такое мнение, что когда ты создаешь мотоклуб, то тебе нужно сходить там, представиться.

0: какому-нибудь локальному MC-клубу, да, там, доминанту, да, значит, да. А зачем это делается? Я тебе объясню. Потому что...
1: Не за тем, чтобы...
0: Ты не то, чтобы получаешь показать, разрешение. Нет, да, нет, это вопрос не в разрешении. Люди, которые так делают, есть такая практика, да, и у нас она не популярна, но она вообще в мире есть. Ты когда приходишь, ты говоришь, так и так, вот я решил создать клуб Hells Angels. Ну, вот этот мотоклуб, парни сидят, крутят пальцем у виска и говорят, слушай, чувак, ты вообще, ну, с головой-то дружишь, то есть Hells Angels — это известный мотоклуб во всем мире, как бы, то есть ты скажи, что еще нашивки сделаешь красно-белые. Он говорит, ну да, я думал, красно-белые, Hells Angels, прикольно же, блин, я где-то в кино видел. Все, ну, понятно, да, то есть вот иногда вот за этим, то есть тебе не хватает внутреннего понимания истории мотодвижения, я не беру сейчас именно клубные мотодвижения вообще в целом, да. Как другой пример приведу тебе, когда вот я упомянул при первой части украинские мотослеты, там часто очень натыкался на людей, значит, которые ездили с такими нашивками на спине, значит, no clubs, no colors.
1: Да, да.
0: Вот. Ну, то есть, это для меня, допустим, так нейтрально, это равносильно татуировке «я идиот» прямо у себя на лбу. Потому что, ну, как бы, ну, да, то есть, и ты смотришь, ну, да, не надо дальше думать, ну, да, вот он идиот, он идет, он сам себе написал, что он идиот, чтобы, ну, сразу все, ты дальше не обижаешься на него даже. Почему? Объясню. Потому что тысячи, допустим, мотоциклистов на этом же слете ходят без клубных нашивок, и ты понимаешь, вот идет чувак, он не в клубе, он не в цветах. Вот идет чувак, он не в клубе, он не в цветах. Но вот идет с надписью «идиот», и у него написано, у меня нет цветов, у меня нет, я не в клубе. Ну, как это понимать? Ну, я не знаю, как бы, то есть, типа, ну, или там вокруг рта татуировка, что я здесь ем, как бы, то есть, типа, да, ну, такой, ну, вот, я, может быть, такие аллегории интересные, но тем не менее, вот, и поэтому нужно очень четко вот понимать эту ситуацию, например, да, что есть определенные традиции, и иногда, когда ты их нарушаешь, ты, ну, потом... в среде людей более зрелых и, ну, бывших, я все время так представляю, в движении, как бы, да, ну, вот, допустим, вот этой тусовки в движении, ну, больше тебя лет, как бы, да, они на тебя смотрят так косо и думают, ну, вот. И, в частности, вот привожу тебе пример, например, в Эстонии был такой клуб, ну, он сейчас, наверное, есть, Rolling Freedom, но при этом на тот момент уже существовал клуб Rolling Anarchy. Это белорусский мотоклуб, который потом расползся там по всей, в общем, и России, и там, Белоруссия, Украина, Молдавия, там, ну, у них очень много мемберов, очень такой. Это тоже не клуб, это тоже сообщество, но все равно все знали, это мотоклуб Rolling Anarchy. У нас даже Олег вот стоит, да, капкан. Да. Вот. И вот этот клуб Rolling Freedom из Нарвы, очень многие троллили, как бы, да, за то, что, ребята, ну, вы когда придумывали себе название и выбирали цветовую гамму, вы бы хотя бы хоть чуть-чуть-то поизучали. Ну, понятно, потом все сказали, ну, слушай, это эстонцы, они такие тормознутые, что на них это, ну, наезжать. А в принципе, если бы Rolling Anarchy был бы реальный мотоклуб, то они бы приехали и расшили их.
1: А что значит реальный мотоклуб?
0: Ну, это, ну, был бы это типа MC.
1: Серьезный?
0: Да, ну, такой Rolling Anarchy тоже серьезный мотоклуб, но это серьезное движение, как бы, да, то есть такой, ну, вот. У них нету президента, да, да, у них там определенно другая немножко структура. Но если бы, например, это был MC, они просто могли бы приехать в Эстонию, как бы заехать в этот город, поймать всех этих ребят, снять с них жилетки, как бы, то есть сказать, ребят, не, вот так не надо. Не надо копировать наши цвета, не надо копировать наше название, как бы, да, и там даже эмблема была чуть похожа. Вот. Другой пример, например, я у вас в эфире смотрел, значит, мотоклуб «Фрирайдер», да. Ну, такие брутальные ребята сидят. Я их никогда на дороге не видел, не знаю, сколько они катаются. Да и бог с ними, я сам сейчас не катаюсь, поэтому, может, и не видел. Ну, вот. Но когда вы ищете себе название для своего мотоклуба, вы, ну, хоть чуть-чуть интернет поизучаете. Это раньше было тяжело, потому что нужно было изучать прессу, там, да, как-то там созваниваться, там, да, там что-то там еще такое. У вас здесь под боком город Таллин. И в городе Таллин 25 лет существует клуб «Фрирайдер». Это тоже мотодвижение, это тоже не мотоклуб, не MC. И у них даже цвета похожи. Но они существуют уже 25 лет. И я сначала-то, когда увидел эфир, я такой думаю, ребята, неужели здесь открыли отделение? Нет, оказывается, нет. Там тоже много эстонцев из разных городов. Вот они катаются, даже девочки у них есть там в мотодвижении. Вот. И вот я думаю, а каким нужно не обладать интеллектом, я так мягко, да, чтобы не поизучать вопрос и назваться таким же названием, как есть такой же мотоклуб в сопредельном государстве. Вот
1: поэтому любое как бы мотообъединение, будь то сообщество или с претензией на создание серьезного мотоклуба, они должны, ну не то что должны, но хорошо бы пойти и познакомиться со старейшим клубом для того, чтобы эти традиции как-то...
0: Ну, наверное, может быть. Нет, я говорю, это не обязательно, знать. Если ты достаточно умен для того, чтобы, создавая свой клуб, ну, как минимум, не скопировать чужое название. У нас есть другой пример, еще один такой есть. Есть женский мотоклуб «Винкс», но при этом давно существует в Сибири, я не помню, то ли в Красноярске, то ли где-то, может, ну, обычный нормальный мотоклуб «Винкс».
1: Да.
0: И вот у меня, допустим, противоречие. То есть тот, кто сделал название, выбрал вторым, как бы, да, ну, тот идиот клинический. Ну, просто клинический, потому что, ну, это, ну, как бы,
1: не,
0: ну,
1: они
0: глупо.
1: Хорошие, мы их любим.
0: Нет, они, может быть, и хорошие, но, значит, тот, кто их организовал, достаточно туп для того, чтобы взять такое же название, которое уже существовало на этот момент. Все.
1: Может быть.
0: И я по-другому не могу сказать. Я не могу назвать белое черным или черное белым, если это не так. Значит, тот, кто организовывал этот клуб, был достаточно туп для того, чтобы не поизучать вопрос, не посмотреть, есть ли такое где-то еще название. Ну, это нормально.
1: А не точно позже? Потому что это такой клуб-то старый.
0: Ну,
1: уже.
0: И я изучал вопрос. Да. Это давно существует. Просто вопрос в другом, что тот мужской мотоклуб, ну, как бы не наезжает на них, потому что понимает, что это курицы, которые, в общем, ну, просто взяли чужое название, украли. Вот. Поэтому еще говорю, я никого ни к чему не призываю, но я обращаюсь в данном случае к тем, кто собирается создавать какие-то свои мотосообщества там или просто там какие-то мотоорганизации. Вы когда придумываете себе название, вы все-таки постарайтесь убедиться в том, что оно не копирует кого-то еще. Ну, как минимум.
1: Это ты к тому, что сейчас очень много клубов появляется.
0: Да, ну вот я говорю, вот эти ребята, которых я сейчас упомянул, я никоим образом не хочу никого из них обидеть лично, как бы, да, но мне кажется смешной ситуацией, когда вы придумали какую-то свою собственную философию, которая повторяет философию всех остальных. Ну, вы сказали, что она своя собственная. Вот, и вы придумали название, которое вы решили, что оно отражает вашу сущность, но, оказывается, вы скопировали чужое название, как бы, да. Ну, это сильно говорит о том, что, может быть, вам еще стоит немножечко подумать, как бы, и потом как-то под другим названием, ну, а может и не надо, как бы, ну, просто когда-нибудь вы приедете в Эстонию, когда-нибудь границы откроются, вы приедете там на фестиваль там в Нарву, например, да, встретите ребят из эстонского мотоклуба, ну, мотосообщества на самом деле тоже, ну, я все равно называю мотоклубами фрирайдер Эстонии, как бы, да, и это будет очень смешная встреча, как бы, да, по меньшей мере смешная, предостерегаю, как бы, то есть, хотя, в общем, каждый вправе, как бы, жить, как он хочет. Еще раз возвращаемся к нашивкам No Clubs, No Colors. Как бы, да? То есть никаких проблем. Поэтому, да, или, например, вот тут случайно узнал, что у меня был такой мотоклуб Busy Riders, да, и вот сейчас, на самом деле, мальчики эти в жилетках существуют до сих пор, но, например, их президент стал членом клуба Алькаши. Ну, то есть, прикольно, да? То есть, президент мотоклуба Мотобрат, братство мотоциклистов, это более серьезная, чем MC, на самом деле, тема. И ты вступил в другой клуб мембером, как бы, то есть, типа, ну...
1: А алкаши, это разве клуб? Это что это?
0: Ну, еще раз я говорю, можно называться как угодно.
1: Ну, да.
0: Да? То есть, мы говорим, это большое количество людей, ездящих в определенных цветах, как бы, да? То есть, типа, все. Устав позволяет, не имеет значения, просто есть вопрос, как бы, ну, внутренней совести и философии. Вот. И, ну, это мое, опять же, да? У меня все-таки есть определенные истории, есть опыт общения с разными мотоциклистами, с разными МС-шниками, и жесткими МС-шниками, однопроцентниками, и просто
1: слушай, там райдерами. Вот эта вот градация, то есть верхушка всего это 1%, да?
0: Нет, никакой нет? верхушки нет, еще раз. Никакой...
1: Нет, ну по строгости, по...
0: Строгости это разные есть. Можно принять вообще какой-то внутренний устав, который будет прямо очень строгим, и вы просто будете либо следовать этому уставу, либо не будете. И это, опять же, личное дело каждого мотоклуба, каждого мотосообщества. У тебя, может быть, просто вы будете называться там мотосообщество, да, а у вас будет такой жесткий устав, ну, ограничивающий всякие вот колебания там влево-вправо, там, да, допустим, только одна марка там мотоцикла, и причем, более того, только одна модель, например, да, там, ездить только там, не знаю, в шлемах-касочках, как бы, и вот неважно там, никаких фулл-фейсов, как бы там, да, ничего. Вот. Только в джинсовых жилетках, понимаешь, там и только в сандалиях, например. Да, все. И по-другому нельзя. У нас такие правила. Хочешь быть с нами? Так, знаешь, когда-то мне попала в руки видеокассета по Purple Purple Helmets. Ну, короче, такая комичное мотошоу. Ну, это такая, типа, группировка. Они мотофрики. И они показывают всякие такие смешные истории. Ну, можно, наверное, на YouTube есть это все в Англии. Ну, они все в таких фиолетовых шлемах ездят. И они такие чудеса на мотиках выделывают. Ну, просто смешные трюки, но реально в основном смешные, там, с голыми жопами, знаешь, там такое. Ну, вот какая-то такая хрень. Вот. И они там на стадионах там где-то вот показывают свое шоу, как бы, ну, вот. Вот тоже, как бы, вот отличительный знак Purple Helmets. Все будут в пурпурных хельмитах.
1: Ну, все равно, вот иногда я понимаю, что какая-то разница же есть все-таки между MC, MCC,
0: да есть, конечно.
1: Brass, вот ты сказал, что это самое строгое. 1%, там,
0: это
1: 99%.
0: Нет, подожди. Есть основной принцип вообще человеческий. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека.
1: Да.
0: И поэтому
1: очень
0: создайте...
1: Надо часто это почаще напоминать.
0: Да, и поэтому, когда ты создаешь, например, свой мотоклуб, вся твоя свобода находится внутри этого мотоклуба. И свои порядки, там, какие-то там, ну, правила, там, что-то еще, ты можешь пользовать только для себя. Но никоим образом не для людей, которые находятся вне твоего мотоклуба.
1: Угу.
0: Или любого другого объединения.
1: Ну да, да, да, да.
0: Все, вот вы придумали для себя вот это, вот вы этим живете, вот вы этим и живете, но все, что находится за пределами ваших правил, это жизнь других людей, и ни вы ее не касаетесь, ни она вас не касается. Многие это забывают, начинают насаждать свои правила, там, опять же. Мне не понравился этот мотоклуб, я пойду его там расшивать, там, значит, не потому, что вот он, например, там, скопировал чьи-то цвета, скопировал чье-то название, там, да, или что-то. Просто мне вот они не нравятся. Ну, устроим маленькие байкерские войны.
1: Вот о байкерских войнах и вот об этом самом вот слове, которое называется бэдстендинг, еще мы продолжим наш разговор через пару минут.
0: Пожалуйста.

0: Борис Князев, Болик, мотоциклист, мотопублицист. Мы говорим сегодня и о пожилых байкерах, и о молодых байкерах. Все-таки, что такое вот это вот на байкерском языке за понятие bad standing, плохой статус?
1: Саша, где ты это подцепила? Где ты вот это находишь?
0: Это не я нахожу.
1: Это задают вопрос?
0: Ну, я это слышу иногда просто, да.
1: Нет, ну, есть такое... Ну, смотри... Прости, если взять обычную жизнь, да, вот, вот живешь ты, там, у тебя есть муж, у вас семья, и в какой-то момент вы решаете, что вам нужно развестись. Но, допустим, ну, допустим, муж уходит, а ты остаешься с детьми, там, со всей семьей, с мам, ну, там, с мамой, с бабушками, с дедушками, а муж просто ушел как бы в никуда куда-то, да? Угу. И вот есть два варианта, как он уходит. Вот один, в одном случае вы разводитесь, да, там,
0: мирно.
1: Мирно делите имущество, а в другом случае вот, выставляется чемодан, как бы, там, на лестничную площадку, как бы, пинком, как бы, да, и всем друзьям, ну, объявляется причина, почему он козел, как бы, да? Угу. Вот, поскольку большинство мотоклубов, они все-таки держат в тайне как свой состав, там, как свои там, уставы там, и прочую историю, значит, соответственно, причины прихода или, ну, там, чаще ухода, естественно, людей из такого мотоклуба, они обычно скрываются. Ну, то есть не афишируются, скажем так, не то чтобы скрываются, но не афишируются. Вот, но иногда бывает ситуация, когда человека выгоняют за какие-нибудь серьезные проступки.
0: Какие могут быть серьезные проступки?
1: О, я не знаю.
0: Уголовные преступления?
1: Я не знаю, как бы, вот тут как бы как в уставе прописано. Вот он, может быть, нарушил какой-то пункт устава, например. Нельзя мочиться на сапоги президента, например. То есть, ну, вот, ну не знаю, там, как бы, да все что угодно, понимаешь? Нельзя употреблять наркотики, а он их начал употреблять. Ну, вот это, вот, например, за такое бы я выгонял там, из клуба, да? Или не выгонял, если у нас это разрешено, например. То есть, да? Ну, неважно. То есть, если он нарушил, просто предал кого-то, там, не знаю, была такая в начале нулевых история, значит, не буду рассказывать про какой, значит, ну, было некое мотообъединение, в котором там состояло некое количество людей, все общались близко там, да, и один чувак попросился к другому пожить, у него говорит, проблемы, ну, там, надо перекантоваться недельку. Mm-hmm. Тот говорит, да, пожалуйста, типа, у меня там квартира большая, живи. Ну, тот, значит, поселился, все. А вот этот хозяин, он принес домой крупную сумму денег и убрал ее в шкаф. Потом через какое-то время за ней возвращается, смотрит, денег нет. И он тут же побежал, значит, в ментовку, вызвал ментов, говорит, вот у меня деньги пропали, вот у меня живет вот этот чувак, как бы, и вот, ну, может быть, это он забрал, как бы, то есть, вот, ну, такую сразу схему, схематоз обрисовал. Менты, естественно, того тоже свинтили, как бы, значит, повезли допрашивать, и в этот момент возвращается подружка хозяина квартиры и говорит, да, слушай, я тут, короче, это, деньги у тебя лежали, я их переложил там вот в тот шкаф, как бы, вот. И он там, опа. И все, и после этого вот этому человеку объявили условный бэдстендинг, сказали, что ты на дороге появишься на мотоцикле, как бы, то, ну, в общем, лучше не появляйся. И он реально, Вова тогда все, он продал мотик, сбежал и вообще, ну, нигде не появлялся, то есть, да, человек, ему никто не набил лицо, как бы там, да, то есть все, вот, никто там ничего с ним не сделал, но ему сказали, что все, ты больше, ну, здесь в Питере на мотоцикле, ты больше не появляешься.
0: Даже,
1: забудь.
0: Даже так.
1: Да, да, и он реально забыл. Все. Я потом его встречал, то есть он все нормально, но как бы все, вот он был такой пафосный, прикольный чувак в тусовке, да, там у него. Вот все, и вот исчез за неделю, как бы.
0: Ужасная история.
1: Ну, ничего ужасного, просто, ну как, ты взял своего друга, обвинил в воровстве, да, ну, своего фактически там одноклубника. Все, его выгнали, как бы, все, с позором, как бы, до свидания. Вот, поэтому вот это понятие, а, ну, и точно так же может быть в любом клубе, то есть, ну, просто это вот это понятие, как ты называл, там, bad standing, это придумано американцами, ну, тогда выгнан с позором, да, то есть, такое бывает, как бы, людей выгоняют с позором. Иногда афишируют, иногда нет. Я там в свое время тоже из клуба выгнал одного человека с позором, просто мы это не афишировали. То есть, потому что, ну, были реально к нему претензии, они были высказаны, сказали, все, до свидания, как бы, то есть, ну, нам с тобой не по пути.
0: Ну, я слышала такое понятие, что если ты выгнан с позором, то, значит, никто другой тебе не должен подавать руку, иначе будут проблемы с этим клубом.
1: Вопрос там, не в том, что подавать руку, то есть, тебя, по идее, ну, тебя никто из других клубов не должен к себе принять. Ну, потому что если тебя выгнали с позором, то, ну, ты как бы, как это называешь, не белая ворона, как, господи. Ну, отверженный, короче. То есть ты отверженный,
0: ну, да,
1: все. И,
0: да,
1: в принципе, те, кто... То есть если ты, например, придешь там в салон Харли Дэвидсон и купишь там Харли Дэвидсон и купишь себе жилетку Харли Дэвидсон, то никто из тебя ее снимать не будет, да, и предъявлять клубу Харли Дэвидсон, как бы, что, ну... Просто во всем мире как бы люди, ездящие в нашивках Harley Davidson, они просто как бы ездят в нашивках Harley Davidson, потому что Harley Davidson продает не только мотоцикл, но еще и историю. Нет, но еще и историю как бы определенно, да? Это просто вот этих чапты, как бы, которые во всем мире просто формальные совершенно истории, там, да, ничего не значащие. Ну, у нас они немножечко такие, чуть более клубные, скажем так. То есть они тоже пытаются играть в клубы. Вот. Но, опять же, ничего здесь личного, это совершенно нормально. Просто иногда ты слушаешь их разговоры, там, как бы, ну, понятия там, да. Вот. Поэтому, ну, выгнан с позором, все, значит, до свидания. Давай лучше про эти мотомероприятия поговорим. У меня тут спорное мнение. Вы были на мероприятии, которое происходило около мотоциклетное такое, в этом, скажи мне, в экспофоруме, вот.
0: Конечно, были, мы их поддерживали
1: информационно. А сколько, вы заплатили за вход, да?
0: Вот эти 5 тысяч или 6 тысяч? Нет, конечно, мы бы не пошли.
1: Вот с таким же возмущением большинство мотоциклистов Петербурга, услышав про цену на вход, сказало: вы что, с ума сошли?
0: Ну, я...
1: Ну, там человек 200 я, хотя бы было?
0: Да, да.
1: Ну, 200 было, все.
0: Даже больше.
1: 206.
0: Я не буду говорить ничего, потому что мы поддерживали их
1: информационно. Нет, я ни в коем случае... Нет. Ну, хотя бы, я успокоюсь, хотя бы 206 человек там было. Потому что я тоже общался с... Почему? Мне что-то вспомнилось. Недавно меня поздравляла с днем рождения моя знакомая из Москвы. Они там тоже, значит, участвовали. Ну, в качестве... Не выставлялись, а, ну, там... Их нанимали там организаторы на какие-то там, в общем, истории, значит, вот. И да, она поржала, говорит, что, в общем-то, и мы с ней долго обсуждали вот эту как раз тему. Почему? Потому что я недаром говорю про украинские мотослеты. И я помню, даже где-то в начале нулевых попал на, в городе Запорожье, попал на слет, который организовал клуб «Байкер Сич» и «Сильвер Стар», два клуба. Ну, в основном «Байкер Сич». Вот. И они организовали там слет. Мы приехали, да, такой, ну, классический мотослет на берегу Днепра, красиво. Ну, так, ну, прикольно там, да, какая-то движуха, вот эта украинская, вот эта кухня, там, это бухло, там, люди все, там, все эффектно. Программа, там, все шикарно. Ну, и так я год за годом туда ездил. И в какой-то год, значит, не помню уже какой, в десятом году. Я приезжаю, значит, все по привычке, все по накатанной, все, приезжаю. А там у них стоит сцена, диджей Вадос, он тоже был в этом клубе, ну, в клубниках, как бы, но он этот, диджей, вертушки. Ну и мы так днем заехали, что-то туснулись, там, ну, тогда нормальная какая-то музыка, там что-то подзоровались со всеми, значит, к вечеру подъезжаем и понимаем, что делать там нечего. То есть там играет вот эта молодежная попсня, бегают обколотые запорожские дети, как бы, то есть обнюханные, обдолбанные, обкуренные, как бы, то есть все вот это, все бьются там в конвульсиях, это все еще на песке, то есть, ну, ужасно, вот. И ни одного байкера. Ну, то есть, ну, реально, представляешь, что мы подъезжаем, слет, где-то было там, ну, как минимум 1000 человек, как бы, там вообще никого нет. Вот, и там вот эти дети, блин, бьются в конвульсиях, как бы. Хотя вход тоже платный, ну, конечно, не 4000 рублей, потому что вот это, конечно, феерия. Говорю, когда цены там увидел, здесь, в Ленэкспо, я... У меня были только резкие очень слова, как бы, да. Ну, опять же, когда это мероприятие, в котором, как бы, упоминают мотоциклистов, делают люди, которые к мотоциклам не имеют никакого отношения, это на мой взгляд. Опять же, вы журналисты, как бы, по-своему все видите, на мой взгляд, не имеют никакого отношения. То есть, если у чувака там мотомагазин экипировки, например, да, он от этого мотоциклиста, ну, не становится, да. Там, медийность, она не определяет, как бы, да, и очень хорошо, когда, например, Дима Хитров делает мероприятие в Москве, да, и вот это мотомероприятие, это реально праздник для мотоциклистов. Вот, так вот я к чему подвожу, да, и мне говорят, слушай, говорят, там, говорит, идет эта долбежка молодежная, говорит, то есть, и какая связь между вот этими пионерами, там, да, и мотоциклистами, ну, то есть, от слова совсем. Мы не говорим о том, что нужно обязательно ставить AC/DC.
0: Ну, разнообразная публика, просто как можно больше хотели, видимо, привлечь.
1: Денег, чтобы как были... можно больше денег. Поэтому нужно было привлечь на мотоциклы молодежь, как бы. Нет, это, опять же, мое мнение. Я так считаю, я готов организаторам это сказать в глаза. Потому что есть какие-то вещи, которые не нужно делать вот так. Опять же, на мой взгляд, вы можете считать как угодно. Есть пример, например, Bike Brothers, который делают в Подмосковье фестиваль. И мне говорят, допустим, там у них днем есть немножко молодежной музыки, ну, условно, там с 12 там, до 4, там, да, или как-то так. То есть, когда там, ну, дети, для детей, типа, ставят, а уже вечером там нет никакой такой музыки, только на ту публику, которая туда должна прийти. А вот эклектично смешать мотоциклы, потому что, ну, это до сих пор является таким, ну, прикольно, как бы, ну, это так, это как-то брутально там, да, и вот эту молодежную... Ну, хорошо, сделайте вы фестиваль молодежной вот этой музыки, сделайте билеты в ход 4000 рублей, как бы, и хрен кто к вам туда пойдет на эту молодежную музыку, там никого у вас не будет. Или сделать, ну, только чисто...
0: Ходят, ну, дети ходят.
1: Нет, ну, дети, может, и пойдут. Кумиры, ну, наверное, наверное. Да, опять же, Саша, я не знаю, я не ребенок, как бы, я это не слушаю, да. То есть, я даже такой, что такой ТикТок знаю только по названию.
0: Да.
1: Вот, мне это неинтересно.
0: Аналогично.
1: Вот. Поэтому, опять же, я не осуждаю, но мне вот хотелось услышать, что было ли там хотя бы больше 200 человек, это все-таки было. Но мне также и сказали, что было где-то вот там плюс-минус больше 200. Вот. Хотя люди провели там длительное время. Вот. Ну, они там работали на фестивале. Вот. Но, тем не менее, то есть, поэтому мы сейчас вот сталкиваемся с тем, что на волне, ну, как бы к мотоциклам их используют в качестве инструмента там зарабатывания. Там, у нас, например, там есть некий Григорий, как бы, да, который, значит, все время примазался к Harley Days, например, да, и тоже пытался сделать это там как бы кормушкой, да, и до сих пор вот они там пытаются как-то на этом кормиться, как бы, да, то есть где-то из города денежки высасывать, там что-то еще. Опять же, может и нет, конечно, ну, слухи, слухом земля полнится, я никого обидеть не хочу, все замечательные люди, вот. Он мотоциклист с 80-летним стажем, поэтому как бы тут сложно. Вот. Нормально. Так и там вокруг него и люди-то тоже все старенькие, седенькие. Вот. Нормально все. Это я никого не обижаю, это просто мое оценочное суждение. Поэтому относитесь к этому спокойно. Вот. Но, тем не менее, когда вот в среду мотодвижения пытаются использовать в качестве дойной коровы, там, да, или как бы, ну, манка, куда приманить побольше публики, чтобы это все продать подороже, это, конечно, печально. Потому что все-таки я апологет старой школы, мои фестивали, согласна, на которые люди приезжали, я их там всех принимал, кормил, угощал, делал программу там. Мою бочку водки помнят до сих пор старожилы.
0: Борис Князев, он же Болик, был сегодня в студии Моторадио, как всегда, со своим интересным мнением, которое может не совпадать с вашим мнением, и с мнением не... редакции.
1: Да, да, абсолютно.
0: А может и совпадать.
1: Ну, тем не менее... Мнение имею, как и честь.
0: Да, да, мы рады всем в нашей студии, поэтому не обижайтесь.
1: Да, да, да, как бы меня можно не воспринимать серьезно, хотя и все, что я говорю, абсолютно серьезно, это все взвешенные позиции, не просто, чтобы поболтать языком, я за свои слова отвечаю.
0: Спасибо тебе.
1: Спасибо, спасибо, Сашенька, спасибо. Часто у вас быть не могу, как бы, но когда приглашаете, кабачки стараюсь.
0: Надо, кабачки надо выращивать.
1: Сашка, ни одного кабачка не поверишь. У меня грядка зелени
0: на участке. А вот Алексеевич тоже самое
1: и говорит. И два, да, кустика клубнички. И то я за ними даже забываю ухаживать. У меня, знаешь, кот, вот с котом надо
0: кстати,
1: там.
0: Кстати, как он?
1: Прекрасно. Прекрасно.
0: Весело.
1: Один раз переночевал на улице, вышел на ночь и забыли его там, закрыли. Я закрыл я дверь, как бы все, и он... Смотрю, тишина утром, никто меня не будет, думаю, да что ж такое-то, проспал, наверное. Выхожу, нет кота. Ну, открыл дверь, минут 15 появляется, с воплями к миске, значит, пожрал, потом побежал, попил. Потом сел, и два дня тихий, тише воды ниже травы, все.
0: Он думал, что его наказали.
1: Ну, наверное, я не знаю. Просто, да, ну ладно, не будем, о коте можно отдельно.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам, все, спасибо, рад встречи. Был увидеться, до встречи.
2: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александра Ромашовой. Полчаса ретро. В эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
5: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 424 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе 5 детей. По мототранспорту дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от души поздравляет всех участников дорожного движения с Днем знаний. Пусть учебный год принесет нашим детям много новых увлекательных открытий, радостных событий, хороших прочных знаний и, конечно же, безопасных дорог. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушайте, а было при открытии, вот как только узнают, причем не знаю откуда, специальные люди, которые занимаются оборудованием, они начинают прямо как вот тараканы облеплять это дело, там, возьмите у нас там кофеварку, там, бесплатно дадим, там, только кофе у нас берите, или там чай, или еще там что-нибудь, я не знаю, там, освещение внутри, там, паркет мы вам положим и так далее. К вам приходили разные представители Harley Davidson, Indian Motors, там, Benelli и так далее?
2: Приходили ребята, которые нам Китай предлагали. Мы такие: не, спасибо, не обслуживаем, не продаем, не интересно. Такие были, да. Они не стесняются, они во все двери залетают. И самое, что меня еще удивило, человек, который приходил из последних, он еще даже на мотоцикле не катается. Я думаю, как ты можешь предлагать то, чем ты даже не пользуешься?
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.

0: Тяжелый день?
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Моторадио
4: и мотоклуб The Hooligans MC
3: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
4: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
3: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
4: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
3: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
5: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
6: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
7: Apple Jam. Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
8: Моторадио. Rocking you from St. Petersburg. I

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует. 24 августа по 11 сентября 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Цель данного мероприятия – напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пешеходам и пассажирам. Очень важно напомнить детям об основных правилах безопасного поведения на дороге, обсудить все дорожные ситуации и ловушки. Самое главное – всегда демонстрировать детям положительный пример законопослушного поведения на дороге. Госавтоинспекция напоминает водителям быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи остановочных пунктов, образовательных учреждений, жилых зон и дворовых территорий, быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге. Специально для Моторадио, отдел пропаганды Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1651 году, от Рождества Христова, не спросив ни родительского, ни Божьего благословения, не принимая в расчет ни обстоятельств, ни последствий, 19-летний Робинзон Крузо всходит в гулле на борт корабля, который отправлялся в Лондон. Первое же плавание Робинзона станет пророческим. Корабль на восьмой день попадает в жестокий шторм, затонет на Ярмутском рейде, а капитаны моряки спасутся лишь благодаря помощи легкого суденышка, которое спустит вовремя шлюпку. Спустя 8 лет, день в день, Крузо отплывает на судне вместимостью около 120 тонн с грузом колониальных товаров. На нем 6 пушек и 14 человек экипажа, не считая капитана, Юнги и самого Крузо. Если бы он только знал, что ждало его впереди. Слушайте наставления старших. Иначе ваша судьба может стать еще более печальной, чем судьба бедного Робинзона. А так вообще всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А когда ставить мотоцикл на хранение, вы можете дать? Ну, понятно, что вы можете дать совет, что прямо сейчас, чтобы
2: нет,
1: как можно больше сейчас заработать. Это я в хорошем смысле.
2: Нет, такого нет. Ну, обычно у нас ставят где-то уже с октября, плюс-минус. То есть вот когда закрытие сезона получается, там в 20-х числах, по-моему, да, мотобратан делает. Вот, и, соответственно, где-то после этого там плюс-минус ставят. Хотя в прошлом году у нас катались люди до декабря. То есть я помню, последний человек у нас привез мотоцикл что-то а-ля 4 декабря. Вот, уже по гололеду, так сказать, вкатился к нам. Вот. Ну, у всех по-разному, но в среднем где-то с октября начинают у нас уже ставить. Вот у нас уже несколько договоров заключено. Ребята с октября подписались. На 6 месяцев сразу.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Музыка на Моторадио.

0: Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: волне хорошего настроения.
1: «Тяжелый вечер». Авторская программа Егора Антонова о тяжелой музыке.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Сегодня мы с вами отправимся в эпоху, когда интернет еще не успел окончательно объяснить нам, как правильно жить, когда мобильный телефон мог спокойно прожить неделю без зарядки, когда музыку не слушали на стриминге, а дожидались ее появления на радио, или брали у друга, или переписывали, или слушали одну и ту же кассету до тех пор, пока магнитная лента не затиралась до дыр. Как вы уже, наверное, догадались, сегодня мы перемещаемся в конец 90-х, начало 2000-х. Это было время, когда музыкальная индустрия обнаружила удивительную вещь. Подростки злятся. Причем злятся сильно. На родителей, на школу, на себя, на соседей, на весь мир. Иногда просто потому, что сегодня вторник. И оказалось, что под эту злость очень неплохо подходит музыка, в которой есть низко настроенная гитара, бас, который звучит так, будто его подключили непосредственно к ядру земли, немного рэпа, немного панка, немного хардкора и вокалист, который то ли поет, то ли сейчас начнет ломать мебель. Так появился New Metal, или, как говорили у нас, New Metal. Жанр, который в конце 90-х был везде. На MTV, на радио, на музыкальных каналах, на дисках, на футболках, на школьных переменах и особенно на фотографиях подростков. Широкие штаны, цепи, кепки, толстовки, иногда галстук. Почему галстук? Никто не знает. Просто галстук. Сегодня попробуем разобраться, откуда все это взялось. Почему Korn превратили тяжелую музыку в психотерапию? Как Limp Bizkit научили миллионы людей злиться на все подряд? Каким образом Papa Roach попали из клубов прямо на радио? Почему Head P.E. вообще отказались убирать один жанр? И зачем System of a Down решили одновременно играть метал, заниматься политикой и заставлять слушателя чувствовать легкое недоумение? И главное, почему спустя больше 20 лет мы все еще до сих пор это слушаем? К середине 90-х альтернативная тяжелая музыка переживала довольно интересный период. Старый хэви-метал никуда не исчез, но его уже нельзя было слушать так, будто на дворе 1985 год. Гранж показал, что гитарная музыка может быть грязной, простой и очень личной. Хардкор, что агрессия не обязана быть виртуозной. Хип-хоп, что ритм может быть важнее гитарного соло. А фанк, что бас иногда может быть главным инструментом в комнате. А альтернативный рок вообще сказал: «Ребята, давайте перестанем соблюдать правила». И это было главным. New Metal не придумывал смешивать жанры. Он просто оказался первым поколением тяжелой музыки, которое вообще не считало смешивание жанров проблемой. Хочешь рэп? Давай рэп. Хочешь диджея? Поставим диджея. Хочешь семиструнную гитару? Да пожалуйста. Хочешь орать? Ори. Хочешь потом внезапно перейти на какой-то нежный припев? Тоже можно. И одним из главных мест, где эта новая музыка начала собираться в нечто цельное, стала Калифорния. А там уже была одна группа. И она собиралась сделать очень странную вещь — превратить подростковую травму в тяжелые рифы.
1: Тяжелый вечер.
0: Korn. Если попытаться назвать одну группу, с которой у большинства людей ассоциируется само словосочетание «New Metal», скорее всего, первой всплывет именно она. Группа образовалась в Бейкерсфилде, штат Калифорния, в начале 90-х. И самое интересное здесь даже не то, что они играли, а то, как они это делали. Потому что в классическом метале гитара часто куда-то стремится. Быстрее, выше, сложнее, соло, техника, еще техника. А у Korn гитара будто решила: «А я никуда не тороплюсь». И это оказалось страшно эффективно. Низкий строй, семиструнные гитары, тяжелый, пружинищий ритм. Бас, который не просто поддерживает гитару, а существует отдельной жизнью. И поверх всего этого Джонатан Дэвис. Человек, который смог спеть строчку так, будто сейчас заплачет, а через секунду так, будто собирается прокусить микрофон. И тексты тоже были непривычными. Korn не особенно интересовало изображать великих рокеров, которые стоят на вершине мира. Наоборот, там было много неприятного. Одиночество, стыд, злость, сексуальное насилие, травмы детства, ощущение собственной непохожести, страх. И вот здесь произошла важная штука. Korn разрешили подростку быть не крутым. Можно было быть злым, можно было быть сломанным, можно было бы не понимать, что с тобой происходит. И музыка не говорила: «Соберись, тряпка». Она говорила: «Да, мне тоже бывает очень плохо». Давайте сначала послушаем, а потом немного обсудим песню «Blind» с дебютного альбома группы, выпущенного в 1994 году.

А теперь давайте разберемся, что же здесь происходит. Вступление начинается почти с ожидания. Потом появляется этот риф. Он не летит, он нависает. А когда Дэвис начинает «Are you ready?», это звучит не как приглашение, это звучит как предупреждение. И дальше песня буквально выстреливает. Для дебютного альбома 1994 года это был очень необычный звук. Причем Корн не появились из ниоткуда. Музыканты уже успели поиграть в других проектах, набить шишки, понять, чего они хотят от музыки, а главное, чего они не хотят. Именно поэтому дебютный одноименный альбом Корн звучит так уверенно, как будто группа уже знает: да, это странно, и именно поэтому мы так все и оставим. И вот наступил август 1998 года. Альбом «Follow the Leader», и Korn уже совсем не маленькая группа. Песня «Freak on a Leash» становится одной из самых главных песен всей сцены. И здесь особенно хорошо слышно, почему Korn были настолько важны. В песне есть тяжелый риф, есть мелодичный вокал, есть напряжение, есть знаменитый момент с вокальной импровизацией. И вообще, все построено так, чтобы слушатель сначала получил удар, а потом ему дали несколько секунд прийти в себя. И снова ударили. Это вообще довольно точная формула «New Metal». Качать должно не меньше, чем давить. Итак, гимн New Metal «Freak on a Leash».

и сейчас предложат вам подраться на парковке, то Борланд выглядел так, будто эта парковка находится в каком-то другом измерении. Грим, странные костюмы, необычный внешний вид и при этом очень серьезный музыкант. Вот это сочетание и сделало Limp Bizkit настолько знаменитыми. Музыка была примерно такая. Метал, плюс хип-хоп, плюс немного панка, плюс огромное количество наглости. И вот именно последнего ингредиента у Limp Bizkit было в избытке. А сама группа выглядела так, будто ее собрали специально для того, чтобы MTV не могло отвести от нее взгляд. И вот они сочиняют песню, которая вообще не пытается притворяться интеллектуальной. Вам плохо? Вам все надоело? Кто-то раздражает? Отлично! Вот вам 3,5 минуты и никаких сложных решений. Просто break stuff! Причем эта песня идеально попала в настроение конца 90-х. Именно поэтому она так хорошо сработала на Woodstock 99. Там вообще было много того, что сегодня воспринимается как концентрированная капсула той эпохи. Толпы людей, жара, грязь, агрессия. Музыканты, которые еще вчера играли в клубах, а сегодня стоят перед огромной аудиторией. И Limp Bizkit оказались практически символом этого момента. Потому что их музыка говорила очень простую вещь. «Да, я зол». И не обязательно объяснять почему, иногда достаточно просто признаться. Вот она, песня, под которую тысячи молодых людей не оставили камня на камне от фестиваля Woodstock. Break Stuff.

come and get it. А вот Nuki уже другая сторона этой медали. Здесь тяжелая музыка превращается в почти в поп-песню. Только поп-песню, которую случайно забыли переодеть перед выходом на сцену. Сильный припев, запоминающаяся фраза, рэп, гитара и практически идеальная структура для радио. И вот здесь стало понятно. Nu Metal научился продаваться. Причем очень хорошо.

А теперь представьте себе молодую группу, которая долго играет по клубам, записывает музыку, пытается пробиться, а потом однажды выпускает одну песню. И внезапно ее знают практически все. Вот это и произошло с группой Papa Roach. Группа появилась в Калифорнии еще в начале 90-х. То есть они не возникли специально под моду на nu metal. Они просто оказались в правильном месте в правильное время. А потом появился альбом Infest, 2000 год. И вместе с ним песня, которую невозможно было не услышать, Last Resort.

Last Resort — удивительно показательная песня. Во-первых, она тяжелая. Во-вторых, она очень мелодичная. В-третьих, у нее припев, который запоминается практически мгновенно. И в-четвертых, она говорит о довольно тяжелых вещах предельно прямо. Без сложных метафор, без 10 уровней символизма. Тут просто человек, которому плохо. Очень плохо. И он говорит об этом. Для подростка начала 2000-х это было практически идеальное сочетание. Ты включаешь песню и думаешь, наконец-то кто-то сказал это за меня. И именно поэтому такие песни тогда работали настолько хорошо. Они не пытались казаться мудрее слушателя, они говорили с ним на одном языке. В песне «Between Angels and Insects» Papa Roach затрагивает уже другие, но не менее важные темы. Потребление, деньги и культ вещей. И музыка становится более напористой, гитара толкает вперед, вокал почти не дает расслабиться. И за всем этим чувствуется довольно типичное для альтернативной сцены начала 2000-х настроение. Нам все это продали, а мы почему-то не стали счастливее. Телевидение продает образ жизни, реклама продает образ жизни, музыка продает образ жизни, а ты сидишь в своей комнате и думаешь, у меня нет даже нормальной стереосистемы. Вот такое настроение эпохи. Papa Roach, Between Angels and Insects.

предлагаю немного свернуть с главной дороги. Потому что если Korn — это одна сторона New Metal, а Limp Bizkit — другая, то Head P.E. — это группа, которая посмотрела на жанровые границы и сказала: «Какие границы? Не слышали про такое». Группа появилась в Харрингтон-Бич, и там в одну музыкальную кастрюлю отправили панк, хардкор, рэп, метал, фанк, регги, альтернативный рок, перемешали, подогрели и получили примерно то, что сами назвали G-панк. То есть, если кто-то пытается объяснить вам, что New Metal — это обязательно одна конкретная формула, просто включите ему Head P.E., и формула сразу начинает плакать.

песне «Killing Time» особенно хорошо слышно панковское наследие. Песня не столько красивая, сколько напористая. Она не просит вас внимательно изучить композицию. Она просто хватает за воротник и тащит вперед. И в этом был большой плюс андеграундной части нью-метал-сцены. Пока крупные группы все больше ориентировались на радио и телевидение, такие коллективы, как Head PE, сохраняли ощущение грязного клуба. Маленькая сцена, громкий звук, обшарпанные стены, потные люди. Человек впереди вас прыгает так, будто ему за это платят.

А вот в песне Bartender уже появляется другой, как сейчас модно говорить, вайб. Бас, фанк, хип-хоп, ритм. И поверх всего этого ощущение какого-то абсолютного безответственного веселья. И это тоже важно, потому что New Metal был не только про травму и злость. Иногда это было просто про «сегодня вечером идем куда-нибудь и посмотрим, чем все закончится».

0: хорошо.
1: Это уже тот самый момент, когда становится окончательно понятно. У Head PE слово «жанр» существовало исключительно для того, чтобы его игнорировать. Здесь есть тяжелый гитарный риф, рэп, панковская энергия и тот самый фирменный хаос, который группа умела превращать в музыку. Песня звучит так, будто несколько разных коллективов одновременно решили сыграть один трек и каким-то чудом договорились не мешать друг другу. И особенно хорошо здесь работает ритм. Сафа не столько пытается впечатлить сложностью, сколько заставляет двигаться. Голова сама начинает кивать, нога отбивать такт, а потом внезапно понимаешь, что вообще-то слушаешь тяжелую музыку. И вот именно в этом была одна из сильных сторон Head PE. Они могли взять элементы совершенно разных сцен и сделать из них что-то, что звучало естественно. Не как эксперимент ради эксперимента, а как будто так и должно быть. Если Korn показывали, насколько личным может быть New Metal, Limp Bizkit — насколько массовым, то Head PE напоминали: «Ребята, а ведь еще изначально это все было весело». И пока одни группы пытались решить мировые проблемы, Head PE вполне могли просто включить усилители погромче. Ну и теперь группа, которую невозможно нормально описать в рамках одного жанра — System of a Down. Да, их часто помещают в коробку с надписью New Metal, но это примерно как сказать «море — это просто много воды». Формально да, но попробуйте объяснить человеку, который никогда не видел море, что это такое. И вот здесь примерно так же. Потому что System of a Down делали примерно все. Тяжелые гитары, армянские музыкальные мотивы, хардкор, альтернативный металл, прогрессивные элементы, абсурд, политика, сатира, мелодия, крики и песни, которые за несколько минут могут поменять настроение несколько раз. Группа сформировалась в Калифорнии, но у ее музыки очень сильная связь с армянским происхождением участников. И это тоже отличало их от многих коллег. Они не пытались просто сделать еще одну тяжелую американскую группу. Они тащили в музыку собственный культурный багаж. И делали это совершенно без желания объяснять слушателю, почему он сейчас должен это понимать. Вот, например, песня «Sugar». Сначала кажется, что это просто бешеная песня. Потом понимаешь, что у System of a Down вообще довольно часто за безумием скрывается вполне конкретная мысль. Они могут звучать смешно, абсурдно, даже карикатурно. А потом ты вдруг ловишь себя на том, что песня говорит о довольно неприятных вещах. Именно поэтому их музыка так хорошо выдержала время. Она не сводилась к одному подростковому настроению. Там было что раскопать. Просто почувствуйте этот лютый напор. System of a Down. Sugar.

А вот теперь песня, которую, кажется, невозможно не узнать. Chop Suey. И самое смешное, что если попытаться пересказать ее структуру словами, получится какой-то бред. Начинаем тяжело, потом становится мягче, потом мелодично, потом снова тяжело, потом Дэйрон Малакян начинает играть гитарную партию, Серж Танкян начинает петь так, будто хочет посоревноваться с оперными певцами. Потом все опять взрывается, и где-то посередине вы уже понимаете, я это буду слушать еще лет 10. И будете. И 10, и 20. Потому что это просто гениально. Чопсуй.

2001 году на том же альбоме, где была Chop Suey, вышла песня Toxicity. И здесь System of a Down окончательно становятся звездами мировой величины. Но самое интересное, они не стали делать музыку проще, до состояния 4 аккорда и припев. Наоборот, они умудрились протащить довольно сложные музыкальные идеи в песни, которые все равно работали на огромную аудиторию. И это, наверное, один из главных секретов всей сцены. Nu Metal позволил тяжелой музыке стать массовой не обязательно за счет упрощения всего на свете. Можно было быть странным, можно было быть тяжелым, можно было иметь политический текст, можно было менять размеры и ритмы, можно было выглядеть немного безумно и все равно попасть в радиоэфир и разорвать его.

0: Ну а дальше случилось то, что происходит почти со всеми музыкальными явлениями. Успех заметили, успех начали копировать. А когда начинают копировать, свежесть постепенно заканчивается. В какой-то момент появляется ощущение, что каждая вторая группа звучит как низкая гитара, рэп, крик, мелодичный припев, диджей и еще один крик. И ты уже примерно понимаешь, что произойдет через 30 секунд. А музыка, которая вчера казалась революцией, внезапно начинает звучать как корпоративная версия бунта. Появляются новые направления — metalcore, post-hardcore, emo, поп-панк переживает новые волны. Альтернативный рок снова меняется. Музыканты из New Metal Group начинают экспериментировать. Кто-то становится тяжелее, кто-то мелодичнее, кто-то уходит в совершенно другую музыку. И постепенно слово New Metal перестает быть уж таким модным. Но есть один маленький нюанс.
1: Тяжелый вечер.
0: А нюанс в том, что жанр может умереть, а песни нет. Вы можете сколько угодно говорить, что эпоха закончилась. Но стоит включить Blind, и риф все еще работает. Включить Break Stuff, и человек, который вообще не интересуется тяжелой музыкой, внезапно начинает кивать головой в такт. Поставить Last Resort, и половина комнаты знает припев. Включить Chop Suey, и выясняется, что вообще-то все вокруг умеют петь эту песню. Ну, правда, с очень сомнительным произношением. И вот поэтому New Metal оказался таким интересным. Он был не просто модой, он стал саундтреком определенного поколения. Для кого-то к школе, для кого-то к первой любви, для кого-то к первой драке, для кого-то к компьютеру с Windows XP, для кого-то к старому CD-плееру, а для кого-то к комнате, где на стене висел плакат Korn, а родители все еще не понимали, почему этот человек не может слушать нормальную музыку. И, наверное, в этом и заключается главная сила таких песен. Они не обязательно были великими произведениями искусства. Некоторые из них действительно были довольно простыми, некоторыми были глупыми, а некоторые были откровенно дурацкими, но они были живыми. Они не боялись злости, не боялись подростковой драмы, не боялись выглядеть нелепо. И самое главное, они позволяли человеку почувствовать: «Я такой не один». Так что если вы сегодня вдруг достанете из шкафа старый диск, или найдете старый плейлист, или случайно услышите знакомый риф из начала 2000-х, не спешите смеяться. Да, штаны были слишком широкими, прически были странными, клиповые бюджеты иногда уходили на вещи, которые сегодня выглядят совершенно безумно. А некоторые тексты лучше оставить в начале 2000-х и больше никогда к ним не возвращаться. Но музыка все еще работает. Потому что хороший риф не знает, какой сегодня год. Он просто включается и делает ваш день чуточку лучше. Странный, конечно, фокус проделало время. То, что 20 с лишним лет назад казалось музыкой для очень злых подростков, сегодня вызывает у многих исключительно теплые чувства. Потому что мы выросли, а песни остались. И, может быть, нам иногда все-таки полезно включить эти старые песни. Не потому, что мы снова хотим стать подростками, а просто потому, что некоторые вещи действительно работают, даже спустя 20 лет. Вот такая история получилась, ребятки. С вами был Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Берегите себя, слушайте только качественный тяжеляк на моторадио. И если вы вдруг услышите где-нибудь знакомый риф, характерный вокал и почувствуете необъяснимое желание надеть широкие штаны и найти старый CD-плеер, значит, где-то внутри вас все еще живет тот самый подросток с диском Korn в кармане. Всем добра и до новых встреч!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Балтик Ралли, как известно, это не только место, где можно себя показать, но это вообще праздник для мотоциклистов и для горожан и так далее. И можно там побывать в двух ипостасях. Вот в мучительном виде, как вы. То есть, ну, как любой участник непосредственно, кто вот является его частью. А можно просто как вот обывателем. Это прямо ты беззаботно ходишь, слушаешь прекрасную музыку, там болтаешь с кем хочешь, ходишь куда хочешь и так далее. Хотя бы небольшой элемент вот этого хождения куда хочешь у вас получился?
2: Мы на самом деле действительно были вдвоем в палатке и были активно заняты, вот, и представилась возможность только когда, ну, там, знакомые подошли, говорим, слушайте, побудьте на нашем пятачке, а мы сейчас хотя бы прогуляемся, посмотрим, потому что я, на самом деле, когда общалась с людьми, спрашивала, что здесь действительно стоит посмотреть, что мы упускаем, стоя здесь. Вот, ну, такой список составил, и вот мы по этим локациям прошли. Мне настолько понравилось, то есть Константин сказал, что энергия, ну, то есть он устал, а я, ну, наверное, физическое присутствие усталость, но мне настолько понравилось, я настолько была в восторге и в общении с людьми, и вот это вот, ну, это новые для нас разблокированные такие мероприятия. Было классно. Прям я на самом деле сейчас вспоминаю с какой-то даже ностальгией.
3: В следующем году будем лезть везде.
2: Обязательно.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
2: Блюз на Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: Саундчек.
3: Привет, ребята! Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Как обычно, в это время по пятницам мы с вами слушаем хорошую музыку, отобранную мной лично для этого эфира, и являющуюся, я имею в виду музыку, абсолютной новинкой текущего буквально временного периода. Начнем мы, как всегда, с музыки тяжелой. Группа Exhumer представит трек под названием «Serpent».

Немецкая трэш-металлическая группа Exhumor и пластинка под названием Death Mask Messiah. На Водорадио трек с нее Serpent мы с вами и слушаем в начале программы Soundcheck на нашей интернет-волне. Напомню, что передача выходит каждую пятницу и отслеживает новинки хэви-метал, рока, простого, харда, пауэр и так далее, фанка, если попадается, и даже регги, ну и, конечно, блюза. И сегодня, опять-таки, не исключение. Пойдем по проверенному маршруту. Сначала три ярких трека в формате трэш-металла, ну, примерно металкора, затем блюз, и потом уже вся остальная передача. Ну и также отметим, что великие музыканты тоже сегодня будут.

Продолжит могила надежды. Или надежда в могиле. Или надежда около могилы. Grave to the Hope. Так называется группа. И композиция Liberate Your Grief на нашей волне. Каждую пятницу такая музыка присутствует. Названия страшненькие. Но ничего не бойтесь. Моторадио любит вас, друзья мои.

Японская death-metal группа Grave to the Hope, базирующаяся в городе Кобе, естественно, в Японии. Основана в 2019 году, новая пластинка вот вышла, трек с нее мы с вами как раз и слушаем в рамках вот этого дайджеста, осмотра, так сказать, металлического поля. Трек называется «Liberate Your Grief».

вот иногда и задумаешься, вот как это они играют с такой скоростью на гитаре. Прямо какие-то японские Паганини. Ну и завершим сегодняшнюю кассету из трех треков еще одним тяжелым таким монументальным произведением от группы Death Sense Kid под названием Sun Black.

Группа или проект носит название Dead Sense Kid. Все в одно слово. Композиция You Must Hate Me. Наверное, ты меня ненавидишь. Релиз этой недели 2026 года дошел до нас только сейчас, хотя был официально заявлен к дате выхода еще весной этого года. Но, как бы то ни было, пластинка вышла, содержит 27 длинных треков. И сообщается также, что сам Dead Sense Kid — это артист из города Сиэтл в Соединенные Штаты, который работает, как он сам говорит, в формате рэп, хип, хэви, хэви-рэпа. Вот такого вот. Играет сам на гитаре, сам поет, сам делает рэп. Как это не ужасно звучит, но мне кажется, это не совсем все-таки рэп, все-таки поближе к такому металкору. Ну и, слава богу, завершили мы с подобной музыкой. Уходим в блюз. Я напомню, что вы на волне радиостанции Моторадио.

по-моему, классический электроблюз. Проект называется Uncle Kinkle's One Gram Band. То есть один грамм дяди Кункеля группа. Вот так вот. Freelance Blues называется композиция. И закончим мы с блюзом. Опять-таки на этом. Напомню, что у нас, как правило, я планирую 25 треков. Слушаем их кусочками, естественно, потому как все не помещается. Ну и не может поместиться в один музыкальный час. Бежим далее. И, наконец-то, в нашем музыкальном формате классическом, Hard and Heavy, группа, естественно, новая, Public House.

далекое. Далекое и очень музыкальное, как я понимаю, с течением времени все больше и больше. Очень музыкальная страна Австралия. Итак, австралийская панк-группа из Мельбурна под названием Public House. Новый альбом Future 2026 года. И трек с него Police State, полицейское государство. Ну, понятно, панки не любят полицейских и вообще не любят порядок. Ну, в общем, вот как есть, так и есть. Начали мы с вами уже нашу форматную музыку по музыке яркой, хотя она сегодня вся такая. Так что, друзья мои, поехали далее.

Еще один трек от группы X-Humor. Прямо вот понравился мне весь альбом, поэтому редкое, ну, исключительное явление. Два трека от одной группы сегодня. Об этом релизе я уже говорил. Ну и что там говорить, когда вся музыка здесь абсолютно новая. Далее у нас группа Float Sam and Jet Sam с треком First on the Spike.

Американские трэш-металлисты, легендарные, как сообщается, ветераны уж во всяком случае, Float Sam & Jetsam. 28 августа, то бишь сегодня, 2026 года на Napalm Records вышел альбом Rats in the Temple. Ну и композиция First on the Spike как раз в наш трек-лист и вошла. Что нас сегодня ждет? Ждет нас Nickelback, Jefferson Starship, Брайан Адамс, группа Камелот, Джон Шоу Тейлор, ну и многие-многие другие, и даже музыкант по имени Трики тоже был такой, но все по порядку.

Это называется «Cis to Resist» и альбом «Age of Silence» 2026, естественно, год. Августовская работа 21 числа. Существует даже небольшой список участников. Рэнди Гонет на гитаре, он же и занимается написанием песен. Марко Дуплесак, вокалист, и Том Миллер на барабанах. Ну, есть все-таки подозрение на частичное применение искусственного интеллекта. Но мы знать не знаем. Надеемся, что здесь все-таки чистая работа, чисто человеческая. Следующим треком пошла композиция от проекта под названием Rebels Opera. Композиция Smile Now, Cry Later. Улыбайся сейчас, а плачь уже

Ну, по-моему, яркий образчик такого ACDC-шного хорошего харда. Группа Rebels Opera на Моторадио. Альбом Calls of the Night. Ребята проживают в штате Нэшвилл. Вернее, в городе Нэшвилл, штат Теннесси, конечно. А вот и великие пошли. Брайан Адамс на Моторадио. Супер новая баллада. Поехали. Поехали.

настроенный у меня на компьютере запрос постоянный, не искусственный ли интеллект, пишет следующее. Брайан Адамс, The Ballad of Terry Fox, пишет, что 100% подтвержденный человеческий релиз. Друзья мои, вчерашняя, кстати, дата является датой выхода этой композиции. Брайан Адамс, как исполнитель и правообладатель, выложил это дело все на Apple Music, на Spotify, на Моторадио. На Моторадио официального разрешения, может быть, и не давалось, но открытый доступ, он существует, поэтому мы вот вам и показываем. Тем более, что мы слушаем лишь фрагмент, что вполне себе дозволительно. Ну, также сообщается, что фильм, что песня написана специально для документального фильма «Run, Terry, Run, беги, Terry, беги» режиссера Шона Мэннарда. Вот, собственно, пожалуй, все, что мы знаем. Ну, да, вышел клип, естественно. Так что, друзья мои, принимаем новый хит от великого музыканта. А далее Nickelback, который всегда хорош, хотя и всегда одинаков. Трек называется «Leave Me Behind».

Ну, что тут скажешь? Очередной сингл, который будет третьим уже считаться с альбома «Everything Under the Sun», который выйдет 30 октября, как сообщает компания Virgin Music Group. Nickelback великолепная, но, в общем, несколько однообразный на мой личный вкус. Но вот такой извечный вопрос, когда много одинакового и все оно хорошее, хорошо ли это? Скорее да, чем нет, наверное. А вот далее новинка любопытнейшая. Jefferson Starship с треком Jetpack. Давайте послушаем.

такой 5-минутный трек Jefferson Starship. Новый абсолютно официальный релиз, сингл. Первый материал, впервые вышедший от этой группы примерно за 5 лет. Я-то, честно говоря, думал, что вообще уже Jefferson Starship уже давно не существует. Оказывается, нет. Смотрите, вполне себе все окей. Например, Дэвид Фрейберг, один из основателей группы, конкретно участвует в этом релизе. Так что жизнь продолжается в этом смысле. Далее, у нас вообще сегодня подобралось музыки такой и тяжеловатой, и такие вкрапления как-то вот участившиеся. И, например, прямо сейчас еще один фрагмент такого готик тяжкого рока от группы Камелот, которая выпустила не только сингл буквально вчера-позавчера, но и, наконец-то, полноформатный альбом, композицию с которого мы с вами и слушаем прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Ну, на мой взгляд, очень интересный, чудесный просто релиз. Весь альбом хорош. Особенно украшает его неожиданно появившийся здесь Тобиас Саммит, известный по группам Эдгай и Авантейжа. Так что, друзья мои, очень достойно внимания. Еще раз напомню, это группа Камелот. Композиция One Last Masquerade. А альбом носит название... Где он тут у меня? Dark Asylum на волне Моторадио. Релиз сегодняшнего дня. Так что, ребята, неделя интересная в этом смысле. А дальше у нас Джоан Шоу Тейлор, тоже девушка известная, с треком The Girl What You Loved Before. То бишь девушка, которую вы любили до этого.

британская гитаристка, рок-вокалистка Джоан Шоу Тейлор выпустила вот такой вот замечательный сингл. Есть и видеоклип, конечно. Ну и что тут отметить? Просто отмечаем, что знаменитые, хорошие, прямо вот такие топовые музыканты остаются на плаву, продолжают работать и попадать в трек-лист программы Soundcheck, что почетно, на мой взгляд, ну лично для меня, по крайней мере. Итак, The Girl That You Loved Before, Джоан Шоу Тейлор. Далее тяжкая музыка от группы Amon Amers, тоже с новейшего альбома, который вышел сегодня.

Ну, будем ускоряться. Сегодня тяжелой музыки и так было много. Группа Amon Amarth, которую вы слушаете, это шведский коллектив из города Тумба или Тумбы. Древняя группа 1992 года, так сказать, издания. Викинги, Скандинавия, мифология, войны, Один и тому подобное. И вот новый сингл, который называется «Eight Legs of Thunder», то бишь «Восемь ног урагана», что ли. Вот, собственно, отметим про себя, что этот формат процветает вовсю тоже. Следующая группа под названием «Awaking» с треком «Кристальное утро», «Crystal Morning».

Южная Африка. Вот это родина этого прекрасного коллектива, такого мрачного. Но, тем не менее, формат востребованный уж всяко. По счету, это 13-й альбом реально существующего проекта The Awakening, который вышел, опять же, в августе, 23 числа, совсем недавно. А на самом деле, группа древняя тоже, с 1995 года в строю, изначально из города Йоханнесбург. И вот трек «Кристальное утро», «Crystal Morning» на нашей волне. Далее певец Трики, который когда-то бывал у нас здесь, в Санкт-Петербурге, и выступил на территории, если кто знает, бывшей фабрики «Красный треугольник». Были времена, когда там была концертная площадка. И вот этот самый Трики, новейший альбом, кусочек, буквально послушаем трека под названием «Может быть, Париж?» «Paris

довольно унылый, я бы сказал, но есть множество любителей. Бежим вперед, Тони Митчелл с треком «Lady Jane». На нашей волне уж я устал говорить, понятное дело, где. Все мы с вами здесь.

Еще один августовский релиз. Пластинка под названием «Lady Jane». Прошу прощения, это трек, конечно, да. С альбома, который вышел 14 августа текущего, понятное дело, года, от исполнителя по имени Тони Митчелл. Как вы знаете, это вокалист, замечательный гитарист, басист, клавишник и так далее и тому подобное. Реальный британский музыкант, никакого искусственного интеллекта. Когда-то был вокалистом и гитаристом группы Kiss of the Gypsy, но это было давно, в 90-е годы. Далее совсем неизвестный мне коллектив под названием Led by Vultures. Но понравился весь альбом. Там много было быстрых композиций. Я выбрал такой среднетемповый трек под названием Below the Clouds of Jupiter.

дам коротенькую справку. Вот этот проект и альбом одноименный «Led by Vultures» — это, собственно, первый релиз, новый проект Брайана Тичи, известного американского барабанщика, вокалиста, гитариста и автора песен, который работал с Whitesnake, Foreigner, Billy Idol, Ozzy Osbourne и так далее, и так далее. Ну, тут много кто. Также в записи участвует человек по имени Брент Вудс на бас-гитаре и Шейн Хокинс, это сын Тейлора Хокинса из группы Foo Fighters. Так что здесь такой проект, вот почему он мне понравился, в том числе из серьезных музыкантов.

Ну, по-моему, довольно неплохо. Below the Clouds of Jupiter. Наверное, так правильнее ударение поставить. Такая вот команда из известных людей. Далее группа под названием Grant и альбом Guilty Pleasure, то бишь осуждаемые удовольствия. И трек I'm Ready.

Ну, а это узнаваемое, мне кажется, за много километров и по запаху, и по внешнему виду. Шведская, хорошая такая классическая AOR-команда, можно так сказать, с треком I'm Ready. Группа и музыка, вернее, которая всегда, ну, никогда не надоедает, а если уж надоедает, то значит уже вам 98 лет, и уже вам уже все надоело в этой жизни. Ну, что сказать, третий студийный альбом Guilty Pleasure вышел 21 августа текущего года на Frontier Music Records, и весь он хороший. Далее у нас группа под названием BOW. Это аббревиатура B.O.W. и композиция «Саботаж». В скобках поясняется: Get Ready на Моторадио.

Сообщается, что это уже шестая студийная пластинка этого коллектива. Так что отметим про себя и эту группу тоже, которая, ну, мне кажется, вполне встает в один ряд с нашим основным музыкальным форматом, с другими группами, которые здесь у нас живут уже постоянно. Это испанский коллектив, существует с 2021 года, как я говорил, аббревиатурно называется, и трек с альбома 2026 года «Саботаж». Далее композиция от группы с веселым названием «Убить Кайзера». «Kill Kaiser» в одно слово, и композиция «The Final Scream».

Трек с дебютного полноформатного альбома «Killed in Carnegie». То есть, застреленный, убитый вот в этом самом Carnegie Hall. Называется композиция «The Final Scream». Последний шепот, последний, так сказать, последние звуки издает некто, побежденный группой Killkaiser, которая, между прочим, на самом деле из Южной Кореи. Как это неудивительно. Ну и поздравляем ребят, азиатов, с хорошим реально альбомом. Далее «Замерзшая корона», «Frozen Crown». Крон, корона или ворона? Не помню. «Who wants to burn in heaven?» Кто хочет сгореть на небесах? Ну, думаю, никто. Вот об этом, видимо, и песня.

Ну что здесь сказать? Who Wants to Burn in Heaven? Это сингл, который войдет в альбом группы Frozen Crown, итальянской, прошу прощения, и войдет в 6-й по счету альбом этой команды, который выйдет в октябре текущего года на Napalm Records, и будет нам всем счастье. Ну а завершим мы сегодняшнюю программу с треком от группы Shaboom. Вот такой вот коллектив, шведско-норвежский мелодик, хард-рок и тому подобное, который тоже возник, этот коллектив, в далеком 1987 году. Многие еще не родились вообще. И вот новая работа, которая называется The Sun, The Moon, The Stars. Ну, незамысловато. Ну, а я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Ребята, будьте здоровые и красивые, богатые и сытые, и не болейте. До новых встреч. Счастливо.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.